0: нормально пожить. Я говорю, ты же меня позвал, чтобы, ну, как бы помочь мне, а сейчас ты куда меня затягиваешь? Ну и вот на этом моменте я стал у них сразу отрицательным элементом, что отказал помочь им именно за Петрова.
1: Когда это
0: ну,
1: было?
0: Ну и оттуда все началось именно оттуда.
2: Одним из самых показательных эпизодов стала история порта Усть-Луга. После банкротства структур предпринимателя Валерия Израилита, связанные с Трабером компании, получили контроль над терминалом ЮГ-2. Фактически Трабер зашел в один из самых важных портовых активов Усть-Луги через процедуру банкротства и скупку долгов. В 2021-м Трабер продал ЮГ-2 компании «Русхим Альянс» совместному проекту структур «Газпрома» и «Росгаздобычи». Последнюю на рынке связывали с Аркадием Ротенбергом. Стоимость сделки с учетом активов и земли оценивалась более чем в 500 миллионов долларов. Одновременно с делом Трабера следствие заинтересовалось и людьми, связанными с окружением Ротенбергов. В июле стало известно о задержании Константина Махова, бывшего замглавы Росавиации, который после ухода с госслужбы занимал руководящие позиции в структурах, связанных с Ротенбергами и проектами Усть-Луги.
3: Главный по аэропортам прокрутил 500 тысяч долларов за замке Шато Дитер. Интересно, а бывшие коррупционеры бывают? То есть жил-был чиновник, никогда не работавший в бизнесе, катался как сыр в масле, свадьбы себе на Лазурном берегу устраивал, сотни тысяч долларов друзьям под проценты одалживал, а потом написал заявление об увольнении им. И все? Гуляй, рванина, от рубля и выше.
2: Еще в 90-е Трабер занимался портовым и нефтяным бизнесом. Бизнесмен был связан с петербургским нефтяным терминалом, топливозаправочной компанией «Совокс» и другими крупными активами. Как раз в то время он познакомился с Путиным, на тот момент сотрудником администрации Санкт-Петербурга.
4: Илья Трабер и бизнесмены, которые вокруг него собрались, были, насколько я понимаю, довольно близки к Владимиру Путину. Он в середине 90-х был главой в мэрии департамента внешних связей и в том числе, вполне вероятно, имел какое-то значение в процессе приватизации морского порта, который произошел там за несколько лет до того, как я туда пришел.
2: Факт знакомства Трабера и Путина подтверждает и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Трабера годами называли другом Путина. Журналисты-расследователи описывали его как одного из людей, через которых проходили связи между бизнесом, портовой инфраструктурой и петербургской элитой 90-х.
5: Анонимный телеграм-канал ВЧК УГПУ писал, что Трабера отпустили после извинений. Но разве ему было за что вообще извиняться перед Путиным? Мы спросили об этом журналиста-расследователя Дениса Короткова. Вот что он нам рассказал об отношениях предпринимателя и президента.
6: Ну что значит подводил? Если говорить о каких-то историях давних, то вроде бы нет. И если верить там тому же Максиму Фрейдзону, который в то время был партнером многих уважаемых авторитетных бизнесменов в Петербурге, то скорее наоборот не подводил, потому что когда Путин после поражения Собчака на мэрских выборах убыл в Москву, за ним вроде как бы сохранили его долю в доходах с того же там порта и нефтяного терминала. Что же касается того, если уж мы говорим о ВЧК УГПУ, да, то они же приводят и версию, что Трабер в последнее время решил уйти на пенсию, собрался убыть на место жительства в Европу и даже вроде бы передвинул туда какие-то капиталы. Насчет того, что Трабер какие-то капиталы выводит за рубеж, у меня нет никаких подтверждений. А вот то, что действительно его в последнее время достаточно часто видели в Юрмале вместе с молодой женщиной, которая вроде как является его супругой, гражданкой Латвии, да, то вот эта информация мне вначале казалась несколько странной, и я ей не доверял. Но, скорее всего, это правда, потому что в последнее время, да, есть все больше и больше подтверждений, что, в общем-то, это даже не такой уж большой секрет, и что действительно его в Юрмале видели многие люди, и совершенно не исключено, что он собирался там поселиться. Но даже если он там и не собирался поселиться, то я не исключу, что тот факт, что в период очень специальной военной операции крупный российский бизнесмен и владелец стратегических предприятий проводит какое-то время в стране НАТО,

0: Могло быть использовано там его недоброжелателями, например, для того, чтобы представить это господину Путину в определенном виде.
1: Перед эфиром мы также поговорили с социологом Сергеем Ерофеевым. Он рассматривает структуру власти России через призму мафиозной организации. Что же в этой структуре означает задержание, а потом освобождение авторитета?
2: Культура понятий Путина содержит самые разные отношения. У него одни отношения, скажем, с его ближайшим кругом, с кооперативом «Озеро», другие отношения с такими людьми, как Трабер, которые перестали быть автономным центром организации процессов, потому что он оказался включен в путинскую систему. И другой человек, который был связан с Ротенбергами, но почему-то сидит в тюрьме, Кумарин, он не оказался включен в путинскую систему. Он, видимо, сохраняет по-прежнему некоторую опасность, угрозу представляет собой, потому что он был когда-то независимым центром власти вот этих понятийных отношений. Трабер в данном случае просто не очень опасен Путину. И люди задавали вопрос, кстати, когда Трабера арестовали, почему это произошло, неужели Путин теряет силу? Но мне кажется, что тут есть некое сходство с тем, как поступили с партией «Яблоко». Вначале сделать один шаг, потом сделать другой шаг, который, кажется, противоречит друг другу. Но самое главное здесь, может быть, даже немножечко запутать публику и, ну, при этом сохранить ощущение у публики, что ты всевластен.
1: Какой же сигнал это противоречие отправляет российским элитам, мы спросим у политолога Бориса Пастухова. Борис, здравствуйте.
3: Добрый день.
1: Как вы думаете, какой сигнал российским элитам отправляет Кремль вот таким противоречием? Сначала посадить, потом отпустить, но обвинения не снять.
3: У меня есть моя версия, она, возможно, немножко надуманная, но, с другой стороны, сейчас все версии, это событие в той или иной степени надуманное. Мне представляется, что изначально посадка Трабера была реакцией на то, что в Петербурге были объекты, которые пострадали от налета украинских дронов. Насколько я понимаю, часть их объекта была связана с Трабером, они не были защищены. И учитывая ту реакцию, которая у российской власти, и особенно у Путина, есть на людей, которые не увлекают сейчас в войну и не готовы показывать своим поведением, что война это не то же самое, что стихийное бедствие, которое отношения не имеет, что надо участвовать, надо защищать свои объекты. Это была такая конечная точка их спора с Трабером. Возможно, заочно, возможно, Трабер вообще не знал, что в этом споре участвует, но участвовал. Где было сказано, ну, это тоже факт довольно известный, с самого начала, что товарищи крупные бизнесмены, пожалуйста, занимайтесь защитой своих объектов, начали ослаблять законодательство в отношении контроля за оружием и прочим для корпорации. Ну и вообще никто не мешает натягивать противодронные сетки и прочие вещи. Трабер делать не стал. И на его примере, такой, я сказать, тяжкой показали, что люди, которые подставляют президента, что во время экономического форума в Петербурге там прилетают дроны, эти люди понесут всю тяжесть наказания. То, что параллельно его, похоже, стали раздевать с точки зрения активов, мы видим, что пока он был в СИЗО, по-моему, в шести компаниях, он перестал быть акционером, но это как бы в России нормальное явление. Человек сел в тюрьму, его надо раздеть, это нормально. А с чем связан выход? Я думаю, выход связан с тем, что сигнал, который посылали сначала языком мафиозным, как сказал один из спикеров ранее, он сейчас на днях получил легислативное оформление, скажем так, он стал законодательным. Мы знаем, что есть указ Путина о том, что государство может забрать в управление компании, собственники которых не заботились и защитой этих объектов. По большому счету, сначала это сделали по мафиозному, взяв одного из виновников позора такого, которые не заботились защитой, и публично его выборов, ну, посадить в СИЗО, а потом, поняв, что либо сигнал не проходит, либо все-таки нужен более массовый инструмент, а не только инструмент запугивания, перешли на уже юридические рельсы, оформили это указом, и необходимость держать траппера в СИЗО отпала. При этом в реальности мы не знаем, в какой степени это спланированный акт, в какой степени здоровье траппера реально сдало. Он не молод, были сообщения, что он болеет. СИЗО еще никому не помогало. Просто другой вопрос, что людям, которых Путин лично не знает и не дружил, ухудшение здоровья в СИЗО ничего не означает. А вполне возможно, что одно дело было поссориться и посадить, а другое дело, если мы реально донесли, что он умереть может, решить, что это перебор.
1: А на ваш взгляд, вот эти все мафиозные методы, которые всплывают за последнюю неделю, даже несколько недель, ну, можно и больше взять временной промежуток, они скорее говорят о слабости режима или наоборот о силе? Ну, тот же самый указ Владимира Путина о том, чтобы забирать компанию во временное управление государством, если собственник не справляется. Это вроде как звучит сильно, смело, но при этом с точки зрения государственных институтов и вообще управления государством, это сильный ход или наоборот показывает слабость системы?
3: Ну, я бы, конечно, хотел сделать большое открытие, сказать, что российская власть мафиозна, но, боюсь, я не буду настолько сильно не первым в этом ряду, что, возможно, последним. Нет, тут понятно, что российская власть устроена по принципу звездного клана. У нас Лавров, цитату которого приводили в начале этого выпуска, только что сказал, что Россия ведет себя по-пацански и благородно, что одно и то же. Но если у российского министра по-пацански и благородно это одно и то же, то какой у нас уровень ожиданий от власти? Ну, понятно, что мафиозное государство, причем это, ну, совсем не новость. Сильный ход или слабый, это очень сильно зависит от того, мы смотрим на это как на персональную власть Владимира Путина и его окружения, или как на власть государственную, структуру государственную. Если мы за государево дело радеем, то понятно, что все эти решения, а их было довольно много, мы знаем, что помимо решения о национализации, ну, передачи государственного управления, критические структуры, которые не защитили, было куча решений других, размывающих основы государственной власти. Монополия на насилие, когда сначала де-факто были разрешены ЧВК, а потом де-юре стали разрешать вооружение отдельных бригад, скажем так, для защиты объектов и бизнесов. Размывание монополии государств на судебную власть, когда мы видим все эти внесудебные инструменты казни на фронте, например, это тоже размывание власти. Причем в одном из самых важных институтов, военном, все-таки никого не должны обнулять по решению командира. Это не только запугивает окружающих, но это отнимает и власть у государства. Поэтому с точки зрения государства, безусловно, это ослабление. Ослабление институтов, ослабление монополий государства в разных сферах. С точки зрения власти лично, я думаю, что во многом, окей, Путин увидится, что это усиление, потому что он показывает, что если единственным действующим в стране институтом власти остается его личное решение, то понятно, что это абсолютная власть. Другой вопрос, что абсолютная власть тем и слаба, что когда ты отрезаешь все формальные институции, любая ошибка становится неправимой.
1: Ну вот кажется, как будто Владимир Путин пытается личными заявлениями какие-то вопросы решить, и в том числе так называемые геополитические. Он всю неделю выступал с угрожающей риторикой, министр иностранных дел тоже выступал. И некоторые журналисты связали это с ударами по Озону, ведь Фонд борьбы с коррупцией выпустил недавно расследование, в котором рассказывает, что у так называемых кошельков Владимира Путина есть доля в нем. Мы об этом тоже спросили Сергея Ерофеева, социолога, который рассматривает власть в России через призму мафиозной структуры, но в глазах Сергея Ерофеева это не выглядит так, будто бы Путин вступает за Озон, вот его аргументация.
2: Думаю, что тут связь очень и очень слабая. Во-первых, дело в том, что деньги Озона, путинские деньги Озона, это небольшие деньги. И ставки в Озоне для Путина чрезвычайно низки по сравнению с некоторыми абсолютно существенными фундаментальными вещами, например, оставаться во власти. Для чего, собственно, и была развязана война в Украине? Для того, чтобы иметь повод оставаться во власти, убить политическую жизнь в стране и устранить всяческие угрозы. Путин не мог даже устранить Навального без этой войны. Война позволила устранить Навального. В чем-то можно даже так сказать, что война была развязана для того, чтобы Навальный, коллективный Навальный, не победил Путина. Но усиление эскалационной риторики для Путина, оно колеблется. То есть мы знаем прекрасно, уже за 5 почти лет войны мы это выучили, что Путин начинает угрожать какими-то крайними мерами тогда, когда он чувствует себя неуверенно. И каждый раз, когда он реально начинал проигрывать на поле боя, он грозился ядерной атакой или намекал на нее.
1: Борис, а по-вашему, Путин почему снова угрожает? Потому что появилась угроза предполагаемым его деньгам или есть какие-то другие объяснения?
3: Ну, я не могу не согласиться здесь с господином Ерофеевым. Я считаю, он абсолютно прав в том, что это не самая существенная для Путина вещь. Да, это его деньги, но, во-первых, какие деньги в России не его? Учитывая нынешнее законодательство, и особенно последние принятые как указы, так и правоприменительные практики, ну, любой актив в России Путин может сейчас забрать и заявить, что он будет его. У нас довольно большое количество крупных активов западных, например, было отобрано и передано людям совершенно непонятно. Ну, то есть вся история с Даноном и какой он там родственник Кадырова, который его получил, показывает, что можно просто взять, отдать, это раз. Второе, если проблема была в Озоне, как в активе, который пострадал от дронов, ну, господи, российское государство может решить поддержать Озон и компенсировать ему убытки. Из левого государевого кошелька деньги идут в кошелек правый. Поэтому я и не думаю, что это как принципиальная вещь, которая Путина сейчас беспокоит. Я думаю, что... Я полагаю, что в передаче активов в то, что условно ФБК называет кошельками Путина, безусловно, происходит. Я не уверен, в какой степени Путин об этом задумывается. Если ему нужны какие-то личные деньги, я уверен, что он об этом сообщает третьему секретарю, который идет смотреть, кто деньги даст, какой актив надо это дело раздеть. Я не думаю, что Путин проснулся утром, смотрел на горящий склад Озона и понял, что сгорели его пенсионные накопления. Это все-таки некоторая примитивизация. Знаете, есть старая история о том, что главный признак шизофрении – это умение находить логические связи между любыми событиями. Тут, по-моему, именно этот случай. Поэтому нет, я думаю, что заявление нынешнее отражает какие-то более глубинные итоги. Я не исключаю, что это те же самые итоги, которые привели к появлению главы ЦРУ в Москве. То есть идут какие-то разговоры, которые нам неведомы. Разговоры как внутри российской власти, так и с внешними партнерами. И эти разговоры периодически уплескиваются в публичное пространство в виде заявлений президента. То, что он хотел сказать, скажем, американским партнерам лично, он решил, что говорить нехорошо, лицо обидится, и поэтому решил это вынести в какие-то форматы пресс-конференции. Как бы я скажу это не вам, но вы услышите.
1: Ну, то есть можно трактовать эти угрозы и как слабость? Вот как Сергей Ерофеев предполагает, что когда Путин угрожает, он понимает, что ему нужно отступать, что он где-то проваливается.
3: Слушай, ну я вообще думаю, что любая... Как опять же, возвращаясь к Лаврову, по-пацански же живем. По-пацански угрожать не надо. Если ты хочешь ударить, ударь. Поэтому если Путин вынужден говорить, что я могу ударить, и я собираюсь ударить, вот я руку занес, сейчас ударю, то, мне кажется, не претендую на хорошее знание пацанского этикета, слава богу, но я полагаю, что это вполне верный признак того, что ударить страшно. Ударить страшно, хочется, чешется, боязно, и поэтому вместо того, чтобы нанести какие-то удары, их очередной раз анонсируют. Ну, да, в этом плане признак слабости. Другой вопрос, что это не значит, что доведенный до крайности он не сможет угрозу реализовать. Это другая немножко история.
1: Сергей Ерофеев также объяснял, что блатной жаргон и угрозы из уст российских дипломатов, представителей России, это инструмент манипуляции и запугивания западных представителей. На ваш взгляд, как оппоненты Кремля реагируют на эту риторику? Есть ли польза?
3: Я не уверен, что западные дипломаты способны получить достойный перевод и культурный контекст происходящего. Другой вопрос, что я вот слушал Лаврова с «Господь терпел, нам велел». И я считаю, что вообще переход к народной поговорке – это хороший концепт для российского чиновничества. Например, вот можно сейчас финансирование семейное, там, семейные ипотеки, например, отправить на военные нужды, а министр экономики может объяснить это тем, что дал Бог зайку, даст лужайку. Чем не обоснование экономической политики. Поэтому в этом плане использование поговорок – это совершенно хорошая дорога, мне нравится. В принципе, чем больше России решений будет приниматься согласно народным мудростям, тем быстрее все это закончится. Но в целом, опять же, довольно смешно обсуждать использование чиновниками выражения и прочего с президентом, у которого правление начиналось с обещания замочить кого-то в сортире. Поэтому ничего нового мы здесь уже явно не услышим. Повторюсь, с точки зрения западных дипломатов, я думаю, это вызывает максимум недоумения. Все-таки люди, которые не могут в нужной среде адекватно выразиться, избегая похабщины, скажем так, ну, они просто не вызывают специального уважения. Нужно уметь переключаться между режимом праздничного застолья в Кремле, публичной лекции и дипломатических переговоров.
1: Чтобы подвести какой-то итог нашего эфира, попробуем, давайте, за эту оставшуюся чуть больше минуты, сколько у нас остается. Если вернуться к рассуждениям Лаврова о его так называемой теории великого терпения, есть ли какие-то объективные факторы, которые заставляют Путина терпеть и не реализовывать свои угрозы?
3: Страх. Страх того, что, реализовав те угрозы, он может просчитаться и выяснится, что и у него все карты выложены на стол, а противник отвечает не как он хочет, не как он ожидает. Тем более, что это произошло 5 лет назад, 4,5 года назад, когда он уже напал на Украину и тем самым реализовал. Там были такие же угрозы. Путин угрожал нанести удар по Украине и говорил: дайте мне то, что я хочу, или я сейчас всех разом уничтожу. Ему то, что хотел, не дали. Он начал и разом не уничтожил. Мы 5-й год живем в состоянии войны. Поэтому, естественно, у него есть опасение, что то же самое случится. Это раз. Второе, реакция Запада. Он не понимает, какая будет реакция Запада. Откровенно говоря, если Путин непредсказуемый, то Дональд Трамп достойный оппонент.
1: То есть, я понял. Спасибо большое вам, Борис. То есть, получается, Путин самое страшное, что мог сделать, сделал, но что ему могут сделать в ответ, он не знает. Спасибо вам еще раз, Борис Пастухов был в эфире «Настоящего времени». До свидания.

0: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
1: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
1: «Радио Свобода» – всегда поверх барьеров. Говорит «Радио Свобода».
0: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв».
1: «Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
0: YouTube-канал «Радио Свобода Лайв». Твой YouTube обретает знакомый голос.
2: Вы слушаете «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио Свобода». Интервью эксперта по нефтегазовому сектору Бориса Оранштейна журналисту телеканала «Настоящее время» Андрею Цыганову. Если новый конфликт окажется долгосрочным, он, очевидно, может повлиять на настроение на рынке, рост и инфляцию, заявила исполнительный директор Международного валютного фонда Кристалина Георгиева. Так она отреагировала на события в Персидском заливе, где США и Израиль продолжают наносить удары по Ирану, а также на отсутствие возможности вывести добытую нефть через Ормузский пролив. По словам Георгиевой, каждое 10% повышение цены на нефть в течение одного года может увеличить глобальный уровень инфляции примерно на 0,4% пункта и одновременно снизить производительность мировой экономики на 0,2% пункта. МВФ опубликует более подробный анализ текущей ситуации в своем готовящемся отчете о перспективах мировой экономики, который будет обнародован в апреле, заявила Кристалина Георгиева. В январе МВФ улучшил прогноз роста мировой экономики на 0,2% пункта до 3,3%. Вероятно, этот прогноз будет пересмотрен в связи с происходящими событиями. В ночь на понедельник, 9 марта, цена на нефть Brent поднялась почти до $120 за баррель. Позже она опустилась ниже $90 за баррель, поскольку президент США Дональд Трамп дал понять, что война с Ираном может близиться к концу. Днем в среду цена Brent показала рост на более чем 4% и достигла отметки $91 за баррель. Еще в начале февраля этого года цена Brent колебалась ниже $70. В четверг утром 12 марта на азиатских рынках цена нефти марки Brent вновь превысила отметку $100 за баррель. Причиной этого являются продолжающиеся атаки Ирана на нефтяные объекты в Омане и Бахрейне, а также рост числа атак на суда в Персидском заливе. В Бахрейне в ночь на 12 марта были поражены резервуары с нефтью и авиационным керосином у международного аэропорта. В Омане продолжает гореть пораженный в среду 11 марта склад топлива в порту Салала. Азия является крупнейшим импортером нефти, причем в прошлом году 59% импортированного в этот регион топлива поступало с Ближнего Востока. Банк Goldman Sachs предупреждает, что в случае длительного закрытия Ормузского пролива из-за угрозы атак со стороны Ирана цена может подняться до уровня лета 2008-го, когда баррель стоил $130. Цены выросли, несмотря на то, что Международное энергетическое агентство 11 марта пообещало разовое высвобождение 400 миллионов баррелей из чрезвычайных резервов. В общей сложности 32 государства-члены этой организации имеют резервов более 1 миллиарда баррелей. Речь идет о разовом шаге энергетического агентства, который, хотя и остудил ситуацию на рынке, не принес окончательного решения. Трейдеры по-прежнему не знают, как долго будет закрыт Ормузский пролив. Согласно анализу агентства Bloomberg, длительный конфликт с ценами на уровне около $108 за баррель привел бы к сильному росту инфляции в мире и негативно сказался бы на экономическом росте. Иными словами, война на Ближнем Востоке значительно влияет на нефтяной рынок. В России не скрывают удовлетворения по поводу растущих цен на энергоресурсы, а Иран обещает заминировать Ормузский пролив, через который проходит 20% мирового транзита нефти. Учитывая, что нефть сейчас – это не просто строчки в биржевых сводках, а и буквально топливо для двух крупнейших войн современности в Украине и на Ближнем Востоке, попробуем разобраться с тем, что происходит и чего ждать дальше. Есть ли у мировой экономики на этот случай план «Б»? До каких пределов могут вырасти цены? И кто, кроме Кремля, сейчас больше всего выигрывает от новой войны? На эти и другие вопросы журналиста телеканала «Настоящее время» Андрея Цыганова отвечает эксперт нефтяной и газовой отрасли Борис Оранштейн.
3: Вы сегодня, когда мы пишем это интервью 11 марта, возьметесь предсказать цену на баррель ровно через неделю?
4: Ну, предсказать это все равно, что гадать на кофейной гуще. Но, тем не менее, последние события показывают, что на самом деле цена на нефть в условиях достаточной диверсифицированности нынешнего глобального энергетического рынка, она, несмотря на геополитические шоки, остается достаточно стабильной. До начала войны в Персидском заливе цена на нефть была 73-74, я имею в виду марку Brent. А потом в связи с военными действиями, даже не столько с военными действиями, сколько заявлением Трампа, когда он сказал, что конец войны уже близится, нефтетрейдеры, видимо, интерпретировали это как полную блокаду Ормузского пролива. И тогда произошла на бирже нефтяной просто паника. Паникеры бросились закупать нефть, фьючерсы на нефть. Кто-то на этом очень хорошо погрел руки. Блокады полной не случилось. Война постепенно перешла в такую вязкую стадию, вторую. И, как вы видите, нефть опустилась, как она поднялась на 40 долларов за баррель, так она на 40 долларов за баррель и опустилась. Сейчас Brent торгуется на уровне 88 долларов, а WTI на уровне 83 и практически сравнялся с ценой Urals.
3: Ну, то есть я правильно тогда вас понимаю, что независимо от того, что будет происходить на Ближнем Востоке, независимо от того, какими будут заявления Трампа, через неделю это не будет ни 100, ни 150, она будет все равно в районе примерно 70-80, как сейчас?
4: Нет, это не совсем так. Если не произойдут какие-то существенные сдвиги, не только слова Трампа, а, так сказать, действия Трампа, вот если будет полная блокада Ормузского пролива, то здесь цена нефти может взлететь до 150 и выше, и тогда мировая экономика приблизится к так называемому нефтяному порогу рецессии, который был рассчитан в свое время Всемирным банком и Международным валютным фондом. Это тот порог, при котором затраты на энергоресурсы начинают превышать 5% от глобального валового внутреннего продукта. Вот если это произойдет, то тогда последствия будут, конечно, гораздо более серьезные. Но сейчас формально Ормузский пролив открыт, но действия администрации Трампа, они совершенно непредсказуемы. Например, во вторник министр энергетики США заявил, что Соединенные Штаты начали военное сопровождение танкеров, и уже какой-то один из танкеров в Саудской Аравии спокойно припроводили то ли в Ормузский пролив, то ли из Ормузского пролива. Рынок отреагировал с энтузиазмом, акции поднялись, цена на нефть несколько упала. В среду господин Райт свое заявление дезавуировал, рынки упали, цена на нефть поднялась. То есть сейчас рынок находится в таком вот динамическом ожидании, и любое высказывание администрации Трампа может сдвинуть цены либо в ту, либо в другую сторону.
3: Вы заговорили про Ормузский пролив. Накануне как раз появились новости, что Иран то ли объявил, то ли уже начал минировать Ормузский пролив. А если это произойдет, давайте еще раз проговорим, какой может быть цена. И следующий вопрос. А у мира, у мировой экономики вообще план Б на этот случай есть? Был какой-то? Я напомню, что это 20% мировой нефти идут через Ормузский пролив.
4: Разделим ваш вопрос на два. Да, действительно, информация такая есть. Они планируют минировать, если им правда американские военно-морские силы это позволят. И у Ирана есть еще один очень уязвимый элемент их инфраструктуры. Это остров Харг. Он находится примерно в 15 милях от побережья Ирана. И там сосредоточено 90% экспортных мощностей Ирана. Если этот остров, его пока не трогают ни американцы, ни израильтяне, если этот остров подвергнуть бомбардировке или просто захватить, Иран окажется в очень тяжелом положении, и тогда, безусловно, война может совершенно перейти в другую стадию. Что касается плана «Б», на случай вот такого вот геополитического шока, то глобально плана «Б» не было, потому что если бы он был, то страны ОПЕК, наверное, быстро бы нарастили добычу. У Саудской Аравии есть, она из немногих стран, у которых есть резервные мощности, правда, они недостаточны, чтобы восполнить полную потерю нефти из стран Персидского залива, но 2-4 миллиона она может добавить. Другие страны совместно, страны ОПЕК, могут добавить еще примерно столько же. И, по крайней мере, если не полностью компенсировать потерю нефти, проходящей через Персидский залив, то, по крайней мере, в какой-то степени смягчить этот удар. Но вообще, потому что происходит, можно сказать, что отрасль совершенно была к этому не готова и долговременные риски не просчитывала.
3: А можно ли тогда сказать, что и администрация Трампа не совсем просчитывала эти риски, когда принимала решение о переходе конфликта в такую более острую фазу? Ну, потому что это же очевидно достаточно. Армузский пролив, Иран не скрывал, да, что это один из рычагов влияния, и что он может быть перекрыт и будет перекрыт в случае обострения ситуации и военного конфликта.
4: Мне кажется, администрация Трампа попала в ту же западню, в которую попал Путин, рассчитывая на трехдневный блицкриг в Украине. Волнение в Иране в январе, в начале февраля этого года убедили, видимо, Трампа и его администрацию в том, что режим Ирана сейчас достаточно ослаблен. Он действительно ослаблен. И действительно такие основания считать были. Однако он далеко не так ослаблен, как, допустим, режим Венесуэлы, где достаточно было удалить одного человека, и режим, оставшийся, так сказать, у власти, полностью подчинился администрации Трампа. Здесь оказалось, это, во-первых, страна гораздо больше, 92 миллиона населения. Эта страна имеет достаточно длительную историю и взаимоотношения с Соединенными Штатами. Например, свержение правительства Моссадека в 1953 году и национализации запасов нефти, а затем и всевозможные санкции против Ирана. То есть здесь действительно, на мой взгляд, Трамп и его администрация просчитались. Война вот уже вторую неделю идет, через несколько дней будет уже две недели, и Трамп впервые позавчера заговорил, сначала он говорил о 3-4 неделях, сейчас он говорит уже месяцы, полутора месяцах. А это, безусловно, может привести к тому, что нефть опять подскочит, и в этот раз она уже так быстро не опустится.
3: Плавно хочется перейти к тому, кто же от всего этого выиграет больше всего. У меня есть свои предположения, но хотелось бы вас послушать. Кто выигрывает, кто больше всего проигрывает сейчас от этих скачков цен на нефть?
4: Бенефициары в данном случае пассивные. Они, собственно говоря, для этого ничего не делали. Я имею в виду исключительно в энергетической сфере, в экономической сфере. Главным бенефициаром, я считаю, естественно, Россию, потому что Россия находилась в довольно плачевном положении до этого, особенно с последними санкциями США против «Лукойла» и «Роснефти». И сейчас, обратите, про эти санкции никто не вспоминает. Предельный срок продажи «Лукойлом» своих активов уже давно прошел, 28 февраля, никто об этом не вспоминает. «Роснефть» опять начала поставлять нефть в Индию и, более того, сама перерабатывать свою же нефть, потому что она является одним из крупнейших акционеров крупнейшего международного нефтеперерабатывающего комплекса «Релайнс». Ценовые ограничения в $60 США за баррель для российской нефти и $47.6 в Европе, они сейчас технически неисполнимы, потому что цена Urals настолько высока, и вообще, так сказать, нефть подскочила настолько высоко, что страны сейчас уже просто не смотрят на эти шапки и совершенно спокойно закупают нефть по цене гораздо выше, чем вот эти самые шапки. То есть Россия, безусловно, выгодила, но здесь есть, что называется, палка о двух концах. Если эту палку перегнуть, и цена на нефть действительно зашкалит, то начнется мировая рецессия, и цены на нефть упадут. Это такое явление, которое называется «нефть съедает саму себя». И здесь, конечно, Россия тогда из бенефициара превратится в лузера. Соединенные Штаты, с одной стороны, конечно, оказались бенефициарами, потому что они практически не зависят от импорта. 17% примерно импортируют Соединенные Штаты. И не потому, что очень нужно, а потому, что просто удобно из Канады возить нефть и нефтепродукты в Северные Штаты США. США никак больше не зависят от Ближнего Востока в этом плане. Более того, США пользуются сейчас тем, что Катар прекратил как добычу, так и сжижение природного газа, и Соединенные Штаты начали активно еще в больших объемах поставлять СПГ в Европу. То есть США оказались, с одной стороны, бенефициаром. С другой стороны, увеличение энергозатрат привело к увеличению стоимости товаров импортных, в первую очередь китайских. И все равно косвенно ударило по нефтеперерабатывающей отрасли Соединенных Штатов. Вот уже есть фотографии из бензоколонок Калифорнии, где цена бензина уже 5,15 долларов за баррель. А дизельного топлива она уже превышает 6,5 долларов, не за баррель, извините, за галлон. В Соединенных Штатах традиционно дизель стоит дороже, чем бензин. То есть назвать 100% бенефициаром, я думаю, можно Россию, потому что в краткосрочном плане это для нее как спасительная соломинка. Соединенные Штаты можно назвать относительным бенефициаром.
2: Вы слушаете передачу из цикла «Настоящее время» на Радио Свобода. Эксперт по нефтегазовому сектору Борис Оранштейн отвечает на вопросы Андрея Цыганова.
1: Говорит Радио Свобода.
0: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
1: «Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
0: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
5: Привет, с вами подкаст «Кавказ. Реалии». Мы рассказываем о главных событиях на юге России и Северном Кавказе за неделю. В наших выпусках вы узнаете, что происходит в самом многонациональном регионе России. Репрессии за антивоенную позицию, принудительные отправки на фронт в Украину, борьба за права человека – все, чем живет регион сегодня. Слушайте нас каждую пятницу на всех аудиоплатформах.

0: Вы слушаете «Радио Свобода». Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио Свобода». Интервью эксперта по нефтегазовому сектору Бориса Оранштейна журналисту телеканала «Настоящее время» Андрею Цыганову.
1: Я еще добавлю пару новостей. По данным Reuters, администрация Дональда Трампа рассматривает возможность смягчения нефтяных санкций против России, чтобы не допустить дальнейшего роста цен. И вот новость сегодняшнего дня. Минфин США выдал Индии 30-дневное разрешение на покупку российской нефти, которая уже находится в море. Как вы думаете, какие еще послабления для российской нефтянки могут последовать, если все будет развиваться так, как сейчас?
2: Да практически никаких. Россия работает на пределе своих возможностей. Я имею в виду, в добывающей отрасли России сейчас добывает 9,3-9,7 миллиона баррелей в сутки. В свое время ОПЕК+, в состав которого входит Россия, как ассоциированный член, увеличила квоты, и Россия даже эти квоты увеличенные не выбирает, потому что вообще с нефтяной отраслью России происходит не очень хорошая ситуация. Это отрасль очень капиталоемкая, она хронически недоинвестирована. И проблемы с этой отраслью начались далеко задолго до войны с Украиной. Значит, запасы делятся на достоверные, вероятные и возможные, в зависимости от вероятности их рентабельного извлечения. Так вот, достоверные запасы, вероятность прибыльного извлечения которых 90 и больше процентов, они практически в России выбраны. России надо вкладывать дополнительные средства для того, чтобы переводить вероятные и возможные запасы в категорию достоверных. Но для этого нужны большие инвестиции. В России уже за последние 20 лет не открыто ни одного крупного месторождения нефти. Поэтому качество нефти «Юралс» меняется. Она тяжелеет, и в ней все больше и больше серы, потому что в ней, в смеси «Юралс», все больше и больше тяжелой, высокосернистой нефти из Поволжья и меньше более легкой, низкосернистой нефти Западной Сибири. А разрабатывать сланцевую нефть, баженовскую свиту, где нефти очень много, но требуются технологии горизонтального бурения и гидроразрыва пласта, это технология, которая была разработана в Советском Союзе в 50-е годы прошлого века, но монетизирована, что называется, и коммерциализирована только Соединенными Штатами в 21 веке.
1: Будет ли тогда справедливым сказать, что даже при каком-то идеальном для Москвы, для Кремля сценарии, когда война затягивается в Иране, иранская нефть полностью уходит с рынка, например, что Москва даже в этом случае не сможет в Азии иранскую долю рынка занять и диктовать свои цены?
2: Ну, иранская нефть уже ушла с рынка, потому что первое, что сделали Соединенные Штаты, ввели блокаду с внешней стороны Армузского пролива. Это примерно 1,3-1,5 миллионов баррелей в день. Практически вся эта нефть, 95% закупалась Китаем и составляла примерно 7-8% от суточной потребности Китая в нефти, которая составляет 16,3-16,7 миллионов баррелей в день. В этом случае Россия, безусловно, иранскую нефть заменить не может. И, как вы видите, поэтому, поскольку спрос на российскую нефть теперь сильно превышает ее предложение, что было не так до начала войны в Азовзаливе, Россия уже поставлять на международный рынок больше не может. Она поставляет 4-5 миллионов сырой нефти, и остальное – это нефтепродукты. У нее есть еще межправительственные обязательства со странами, входящими в Организацию экономического сотрудничества бывших республик Советского Союза. Ну, например, Кыргызстан, Таджикистан, которые не имеют своей собственной топливной базы. Они получают примерно 1,5 миллиона тонн в год российских нефтепродуктов. То есть Россия в настоящий момент заместить, безусловно, полностью уход с рынка, так скажем, нефти Персидского залива не способна.
1: Тоже про Россию, про российский бюджет хотел еще вас спросить. В России государственные СМИ не скрывают, в общем, радости по поводу роста цен на нефть, но если посчитать, давайте попробуем с вашей помощью это сделать. Вот из этих 85-90 долларов за баррель, пускай даже 100 для ровного числа, сколько реально доходит до российского бюджета, учитывая все дисконты, которые Россия вынуждена применять, комиссии посредникам, гигантские затраты на теневой флот? Примерно у нас 100 долларов за баррель. Сколько из них попадет в бюджет?
2: Российский бюджет сверстывался из прогнозов 69,5 доллара за баррель. То есть вот эту цену, так сказать, Россия думала получать даже в условиях достаточно серьезных санкций. Сейчас, я думаю, что до российского бюджета, если вы назвали цифру 100 долларов за баррель, я думаю, что 80-85 долларов за баррель до российского бюджета дойдет. Ну, консервативно, пускай будет 80. То есть, если раньше я считал, что Россия, еще буквально неделю назад, что Россия какое-то время краткосрочно может исполнять свой бюджет, но залатать дыры прошлой в бюджете она не сможет, то теперь мне кажется, что если такое положение продлится с Urals почти 90, а были дни, когда было и 100, и если это продлится в течение 3-4 месяцев, то российский бюджет в этом году будет абсолютно безубыточен.
1: Оговоримся, да, давайте, чтобы мы рассматриваем все равно некие идеальные для Кремля сценарии, все вполне может пойти по другим сценариям. Вы упоминали возможную мировую рецессию, если цены на нефть будут очень высокими. А есть ли у США, у мировой экономики вообще какие-то рычаги остановить мировой экономический кризис, если будет полномасштабная нефтяная блокада на Ближнем Востоке? Распечатать запасы или еще что-то?
2: В Соединенных Штатах запасы достаточно велики. Это примерно 400 миллионов баррелей нефти, полмиллиарда. Значит, структура этих запасов и логистика запасов таковы, что Соединенные Штаты могут распечатывать до 4 миллионов баррелей в день. Это, конечно, большая величина и полностью покроет даже ту недостачу нефти, которая может быть при очень серьезном кризисе мировом. Но вот администрация Байдена в течение года по миллиону баррелей в день извлекала из этих запасов, и поэтому цены на бензин, несмотря на довольно напряженную ситуацию на Ближнем Востоке, связанную с войной Израиля с Хамасом, она была под контролем. Сейчас вот газета «Нью-Йорк Таймс» сообщает, что в администрации Трампа паника, настоящая паника. Они практически потеряли любой контроль над ценами, и то, что они заявляют, с одной стороны, что они, так сказать, устроят государственные субсидии частным страховым компаниям, чтобы хотя бы страховку танкеров снизить до разумных пределов. Ведь сейчас танкер стоимостью 100 миллионов долларов, один его заход в Персидский залив, страхуется на сумму 3-4 миллиона долларов. То есть сейчас уже говорят и 5,6. То есть это практически делает невыгодной чисто экономически операцию танкеров в Персидском заливе. Ну и, как я уже вам говорил, заявление о том, что Соединенные Штаты будут использовать военно-морской флот для защиты танкеров, тоже оказалось, ну, скажем так, липой. У администрации Трампа, мне кажется, сейчас нет инструмента воздействия на мировые цены, как только вот достаточно быстрое завершение операции в Персидском заливе.
0: Эксперт по нефтегазовому сектору Борис Оранштейн в интервью журналисту «Настоящего времени» Андрею Цыганову отвечал на вопросы о том, как цены на нефть могут повлиять на мировую экономику, а также о проблемах российской нефтяной отрасли на фоне начавшихся скачков на мировых рынках. Власти Ирака 12 марта приостановили работу всех нефтяных терминалов страны из-за атак Ирана на энергетические объекты в регионе. По данным издания The Guardian, в результате атаки на иракский порт Басра утром в четверг погиб как минимум один человек. Местные власти сообщили, что целью были танкеры, которые осуществляли перевалку нефти, загорелись оба судна. По предварительной информации, их атаковали катера, начиненные взрывчаткой. За последние два дня в Персидском заливе атакам подверглись уже 6 судов. Кроме того, власти Бахрейна призвали жителей провинции Мухарак оставаться дома после атаки Ирана на топливные резервуары, которая произошла в среду. Утром в четверг цена барреля нефти марки Brent снова превысила 100 долларов за баррель. Практически полное перекрытие Ормузского пролива, через который проходит пятая часть мирового объема нефти, привело к сокращению добычи нефти крупными производителями в Персидском заливе и росту цен на энергоносители. В среду страны Международного энергетического агентства договорились о поставках на мировой рынок 400 миллионов баррелей нефти из своих стратегических резервов для снижения ценовой напряженности из-за конфликта на Ближнем Востоке. Другие выпуски цикла «Настоящее время» на Радио Свобода можно послушать на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.

0: каким вам представляется будущее России?
1: Если мы не изменим свое отношение к тому, что сейчас происходит, то не радужное точно.
2: Нет, я думаю, так же все будет. У нас тяжелая экономическая ситуация в стране. Правительство никак не решает эти вопросы. И с каждым днем только ухудшается и ухудшается.
3: Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал. Но к этому нужно стремиться, вот и все.
4: Я могу сказать, с таким президентом мы будем первыми. А остальное все мелочи. Как говорили, мы победим и все.
0: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
5: Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. Так записано в Конституции России, но как государство справляется с этой обязанностью? Выясним в программе «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Смотрите нас по четвергам на сайте и YouTube «Радио Свобода». Слушайте по пятницам в 6 вечера.
6: Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
7: Я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
8: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
9: Очень осторожно.
10: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
11: Я не употребляю информацию.
12: Не скажешь, что отрицательно, но с некой осторожностью.
13: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
14: Иностранные агенты – это наши друзья.
6: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
5: Говорит «Радио Свобода».
15: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
5: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
15: «Радио Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
16: Привет, с вами подкаст «Кавказ. Реалии». Мы рассказываем о главных событиях на юге России и Северном Кавказе за неделю. В наших выпусках вы узнаете, что происходит в самом многонациональном регионе России. Репрессии за антивоенную позицию, принудительные отправки на фронт в Украину, борьба за права человека – все, чем живет регион сегодня. Слушайте нас каждую пятницу на всех аудиоплатформах.

0: Говорит Радио Свобода, у микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте, сегодня пятница, 28 августа. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». В этом выпуске. Как в странах Балтии воспринимают сообщения о том, что директор ЦРУ Джон Рэдклифф в Москве предупреждал Россию от эскалации в отношении стран НАТО? Для чего в Беларуси рядом с границей Украины строится новая железнодорожная ветка, способная пропускать военные эшелоны? Доля россиян, считающих, что сбережения следует хранить в наличных деньгах, превысила долю тех, кто предпочитает банковские счета. Также сегодня.
1: Если мы начнем применять абсолютно бездумно, абсолютно понятные вещи, которые вошли в наш быт, среди которых мы живем, нам надо просто-напросто перестать жить.
0: Партия «Яблоко» по иску партии ЛДПР снята с выборов в законодательное собрание Свердловской области.
2: Ну, там и Зеленский всех обыгрывает. Посмотрите, Зеленский просто руководит всеми. Поведение Зеленского, когда он разъезжает по миру, таково, что вот все должны просто слушать его и выполнять его приказы. Раздражение накапливается, но я бы не стал уповать на то, что вот это раздражение будет нарастать, и в какой-то момент просто ему скажут: «Хватит, сдавайся». Нет, нам нельзя поддаваться таким настроениям.
0: Это фрагмент интервью агентству РБК министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Интервью длилось больше часа. В нем Лавров пространно рассуждал о том, как, на его взгляд, протекают глобальные политические процессы, объяснял то, что Запад продолжает постоянно обманывать Россию набожностью и традиционностью российского народа, затрагивал и многие другие темы, но я выделил этот фрагмент, поскольку о президенте Украины Владимире Зеленском говорит и призывает опасаться его человек, который много лет называл Зеленского абсолютным вассалом либо США и Европы, или НАТО в целом, либо только США, либо, что случается в последнее время чаще, вассалом Европы. Отдельно досталось в интервью Лаврова Великобритании. По его мнению, именно британцы в первую очередь на протяжении многих веков пытались ущемлять российские интересы. Лавров также предположил, что союзничество с СССР со стороны Лондона во время Второй мировой войны было ситуативным, поскольку там, как считает российский министр, поглядывали, в чью пользу склоняется чаша весов на поле боевых действий.
2: Никогда со времен Ивана Грозного есть свидетельства современников, как британцы постоянно старались сделать какие-то гадости нашей стране. Крымскую войну в конце 19 века тоже можно вспомнить. В революции предавали своих родственников, каковыми был Николай II и его семья, родственники английских монархов Георга V. Георг V отказался выполнить прямую просьбу Николая II предоставить ему убежище. Это было еще весной 17 года. Был период Второй мировой войны, и действительно наши союзники и США, и Британия, и Ленд-Лиз, и северные конвои, это очень помогло. Потом началась уже такая дипломатическая маневренная игра, Второй фронт, и создалось впечатление, что они поглядывали на ситуацию на фронте, куда качнется эта ситуация. Но все равно период союзничества мы не забываем. Но если это было ситуативным союзничеством со стороны наших вот партнеров, боевых братьев во Второй мировой войне, то оно очень быстро улетучилось.
0: Еще один вопрос корреспондента РБК министру иностранных дел России Сергею Лаврову прозвучал почти франдерски. Корреспондент спросил министра, как получилось, что Россия оказалась в такой ситуации, что ее главными союзниками стали страны-изгои – Северная Корея и Иран. Лавров не стал отвечать, что у России в главных союзниках есть, к примеру, еще и Китай. Ну, видимо, он так не считает. Зато глава МИД России в ответе на этот вопрос фактически оправдал стремление обладать ядерным оружием, что тоталитарного режима в КНДР, что Ирана, который угрожает уничтожить Израиль, и где в начале этого года власти убили десятки тысяч демонстрантов, выступавших против тяжелого экономического положения в стране.
2: Северная Корея, а что Северная Корея? Что Северная Корея сделала? Ее объявили с самого начала врагом, главной проблемой.

0: Одно из последствий агрессии против Ирана заключается в том, что резко укрепились позиции тех в руководстве Ирана, кто говорит, что мы вас предупреждали, без ядерного оружия постоянно будут к нам приставать.
1: Это был фрагмент интервью агентству РБК министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Пока Лавров делает такие заявления, вице-спикер Государственной Думы Петр Толстой предлагает вообще стирать с земли украинские города, чтобы их население сдавалось российским войскам на милость победителя. В эфире одного из федеральных российских телеканалов Толстой даже предложил для этого техническое, как он выразился, решение.
2: Если вы спрашиваете технически, как это делается, то за сутки предупреждение о том, чтобы гражданское население покинуло условный город такой-то. Если есть, так сказать, необходимость в том, чтобы сохранить жизнь свою, своей семьи, если ты не испугаешься заградотрядов, которые выставят Зеленский и местные власти, ты выходишь из города. И все, больше ничего. Вот вы считаете, что мы призываем к каким-то, значит, жестокостям, а мы призываем к тому, чтобы деморализовать вот публику, которая ни в чем не виновата, никого не избирала, значит, никому не мстит, никого не хоронила, ни с кем не воюет. Вот эту публику деморализовать до такой степени, чтобы с поднятыми лапками вышли навстречу нашим войскам.
1: Это был вице-спикер Государственной Думы России Петр Толстой. Подобная агрессивная риторика в последние дни в устах представителей российской политической верхушки звучит на фоне сообщения о том, что приезжавший во вторник в Москву директор ЦРУ США Джон Рэдклифф пытался убедить Кремль отказаться от эскалации конфликта как в Украине, так и в отношениях с НАТО. Причем эта эскалация могла выразиться в нападении российской армии на одну из стран Балтии. Бывший министр обороны Латвии Артис Пабрикс, оговариваясь, что действительного содержания переговоров шефа ЦРУ в Москве не знает никто, кроме их участников, отмечает, что прямое нападение России на страны НАТО сейчас маловероятно, но эскалация гибридной войны уже налицо. Вот что он говорит об этом и о том, зачем в этот раз в Россию приехал Александр Лукашенко.
3: Конечно, говорить насчет какого-то прямого нападения из России сейчас не было бы места, потому что это было бы очень глупо со стороны России. Но то, что мы видим, и факты об этом говорит, что Россия проводит эскалацию гибридной войны против Запада и против Европы. Эта эскалация как происходит? Ну, мы знаем, несколько недель назад были эти 3 дрона в аэропорту Лейпцига. Также мы знаем насчет диверсий, взрывов и так далее. То есть эта эскалация происходит на территории НАТО. И я думаю, что гипотетически опять, я не знаю, я могу просто об этом думать. Я думаю, что директор ЦРУ говорил тоже об этой ситуации, и я думаю, тоже предупреждал Россию не эскалировать эту ситуацию дальше. То есть не сидеть все время в другой стране со своими агентами и не производить такие гибридные акции, которые уже очень-очень приближается к реальной такой кинетической ситуации. Мы должны тоже понять, что все государства и все службы разведки, которые находятся в организации НАТО, они, конечно, обменяются информацией. Так же, как это происходило в 2021 году, когда эта информация насчет российского нападения на Украину была опубликована, в принципе. Да? И я бы хотел сказать, что я здесь не согласен с теми, которые говорят, что это такая рутинная поездка и рутинная встреча. Но знаете, такая встреча не происходила 5 лет. Но там нет рутины. Рутина — это когда каждый год прилетает или каждые полгода прилетает и встречается. То есть здесь нет рутины. И исходя из того, что это не рутинная поездка, значит, там о чем-то говорили, что-то передавали, что они хотели передать прямо в лицо. Я не думаю, что мы здесь должны концентрироваться только на вопрос стран Балтии. Потому что да, мы так же, как и Финляндия, и Польша, и в какой-то мере там Норвегия или Швеция, мы находимся у границы с Россией, очень близко. Но мы знаем, что те операции, которые Россия проводит на Западе, они проводятся не только в тех государствах, которые граничат с Россией. И исходя из этого, у нас нету никакого скажем так, повода думать, что если будет угроза в Балтийских государствах, то

0: другие государства здесь не будут вовлечены. И я думаю, может быть, опять-таки, просто может быть, такой месседж или информация была передана в Москве, что не забудьте, что я прилетел к вам из Риги, и эта территория находится в нашем альянсе. И мы знаем, что же по всем, скажем там, принципом, любая территория, близко или далеко от России, она является также защищена, то есть неважно, как далеко от границы. Лукашенко, конечно, тоже смотрит телевизор и смотрит интернет, и, конечно, он как-то тоже, наверное, реагирует на такие поездки, и, может быть, он приехал тоже, чтобы в лицо узнать, что же там говорили. Но мы должны тоже понять, что Лукашенко находится в очень сложной ситуации, потому что, с одной стороны, он является президентом Беларуси, но, с другой стороны, конечно, Беларусь уже, в принципе, стопроцентно контролируется Россией.
1: Это был бывший министр обороны Латвии Артис Пабрикс. Александр Лукашенко явно противится попыткам Кремля втянуть Беларусь в войну против Украины, однако в Киеве хорошо помнят о том, что именно Лукашенко предоставил белорусскую территорию для вторжения в Украину российских войск в феврале 2022 года. В Белоруссии работают, ну или, по крайней мере, работали до недавнего времени ретрансляторы, помогающие наводить на цели российские беспилотники. А сейчас, как выяснилось, рядом с границей с Украиной построена железнодорожная ветка непонятного назначения, рассказывает корреспондент телеканала «Настоящее время» Роман Васюкович.
2: Новую железнодорожную ветку, способную принимать военные эшелоны, прокладывают рядом с деревней Якимовка в Речицком районе. Это совсем недалеко от украинской границы. По данным сообщества железнодорожников Беларуси, там сейчас строят отдельный подъездной путь на 60 вагонов и специальную грузовую платформу с рампой для выгрузки колес на гусеничной технике. Масштабы этой стройки настоящему времени прокомментировали в организации бывших белорусских силовиков «Белпол».
3: Повторюсь, как правило, полигоны не имеют таких железнодорожных подъездов, и это очень странно, потому что, ну, это, в принципе, полигоны находятся недалеко от воинских частей, и там нет необходимости использовать железнодорожный транспорт. А здесь это указывает на то, что подвоз будет едва ли из Беларуси, и подвоз одновременно очень большого количества военнослужащих.
2: О точном расположении самого полигона у границы пока неизвестно. Однако недалеко от Гомеля еще с 23 года возводят новую военную базу. Речь идет о 37-й отдельно десантно-штурмовой бригаде сил специальных операций. Недавно это подтвердили и сами белорусские военные.
4: Сформировано ряд воинских частей и подразделений. Уже призваны личный состав, уже набраны офицеры. И идет уже плановая подготовка их к применению по предназначению. В следующем году мы планируем уже осуществить передислокацию этих подразделений воинских частей на свой пункт постоянной дислокации.
2: На активность приграничных районах уже отреагировали в Киеве. В украинской госпогранслужбе отмечают, что хотя прямо сейчас критических изменений на границе не фиксируется, угроза остается высокой. Отношения Киева и Минска испортились после того, как в феврале 2022 года Александр Лукашенко предоставил белорусскую территорию российским военным для вторжения в Украину. Кроме того, там работали ретрансляторы, координировавшие удары российских дронов. Александр Лукашенко неоднократно заявлял о риске военного нападения со стороны Литвы, Польши и Украины. Этим он обычно объясняет регулярные учения и внезапные проверки боеготовности. При этом летом этого года министр обороны Беларуси Виктор Хренин официально доложил Лукашенко, что никаких реальных признаков агрессии со стороны соседей нет.
1: Сообщение корреспондента телеканала «Настоящее время» Романа Васюковича. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня пятница, 28 августа. Тема выпуска представляю я, Андрей Шароградский.
5: Административное исковое заявление избирательного объединения Свердловское региональное отделение политической партии ЛДПР об отмене регистрации списка кандидатов в депутаты Законодательного собрания Свердловской области, выдвинутого избирательным объединением политическая партия «Яблоко», удовлетворить. Отменить регистрацию списка кандидатов в депутаты Законодательного собрания Свердловской области, выдвинутого избирательным объединением политическая партия «Яблоко» на выборах депутатов Законодательного собрания Свердловской области 20 сентября 2026 года.
1: Это был голос судьи Максима Старкова, удовлетворившего, как вы только что слышали, иск ЛДПР о снятии партии «Яблоко» с выборов в еще одном российском регионе, на этот раз в Свердловской области. Причиной судебного решения названы использование запрещенных социальных сетей, превышение расходов избирательного фонда и нарушение авторских прав при использовании фрагмента песни «Солнечный круг». Представлявший «Яблоко» адвокат Константин Киселев пытался возражать, но, как мы знаем, безуспешно.
6: Итак, а лозунг «Яблоко» такой? Мера свобода? Да, Константин Викторович, вообще у тебя в законодательстве это как-то не прописано, как рекламного носителя. Да? А ты вот тут к вечному миру со ссылкой на Канта. Я говорю, ну позвольте, Кант жил давно, он уже умер, я не могу взять у него разрешение на использование названия его трактата. Мне говорят, а шрифты? А шрифты, с помощью которых ты воспроизвел название последнего трактата Канта «К вечному миру», ты их как-то запатентовал? Я говорю, нет. И вот таким образом, если мы начнем применять абсолютно бездумно, абсолютно понятные вещи, которые вошли в наш быт, среди которых мы живем, нам надо просто-напросто перестать жить. У нас фразы, которыми мы говорим, все когда-то кто-то употреблял. Кант, здесь у меня Гегель, Декарт, Антуан Тома, Августин Аврелий. Я ни у кого не брал разрешения.
1: Это был адвокат партии «Яблоко» Константин Киселев. Свердловская область – уже шестой регион, где «Яблоко» снимают с выборов в местный парламент. Ранее регистрация списков партии была отменена в Петербурге, в Ленинградской области, в Карелии, Псковской и Калининградской областях. И мы тоже знаем, что отменена регистрация и федерального списка «Яблоко» на выборах в Государственную Думу. Интересно, что решения по искам против «Яблоко» принимаются почти мгновенно. А вот на вчерашнем заседании в Псковском областном суде по встречному иску «Яблока» о снятии с выборов партии «Родина» было решено назначить подчерковеческую экспертизу, и заседание было отложено. При этом в социальных сетях выложены фото разных вариантов предполагаемых подписей кандидатов от «Родины», и, в общем-то, очевидно, что в ряде случаев подписи от имени одного и того же человека ставили разные люди. Время свободы. Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил меры поддержки для предпринимателей, чей бизнес пострадал от атак беспилотников на складские объекты группы компаний «Wildberries» и «Озон». В частности, для предпринимателей, чей ущерб превышает 5% годового дохода, установлено право на продление сроков уплаты налогов на 12 месяцев. Есть и другие меры. Ну а Банк России опубликовал данные опроса по потребительским ожиданиям и инфляционным настроениям в стране. Опрос проводился в августе. Тему продолжает наш экономический обозреватель Максим Блант.
7: Один из вопросов звучал так. Как вы думаете, в какой форме сейчас лучше хранить сбережения? На счете в банке или в наличной форме, в том числе в банковской ячейке? Опрос проводится ежемесячно, и впервые с октября 2022 года доля россиян, которые предпочли наличные, оказалась выше тех, кто считает счет в банке достаточно надежным. Наличные выбрали 37%, банки 36%. То есть уровень доверия россиян к банковской системе вернулся к временам военного шока и полной неопределенности, которые царили в России в первые месяцы после нападения на Украину и последовавшего за этим введения международных санкций. Еще одна новость практически на ту же тему. Акции ВТБ, второго по величине российского банка, контролируемого государством, 27 августа обновили исторический минимум, впервые с момента их публичного размещения в 2007 году, опустившись ниже номинальной цены, которая сейчас составляет 50 рублей за бумагу. С локального максимума в апреле этого года, когда акции ВТБ стоили выше 98 рублей, бумага подешевела почти вдвое. И это уже оценка чуть более профессиональной категории россиян, инвесторов. Оценка одного отдельного взятого банка, могут мне сказать. Но и акции Сбера, и значение отраслевого финансового индекса ММВБ ниже, чем в начале этого года, и почти на 20% ниже, чем в апреле. Но вернемся к ВТБ. Факторов, которые заставляют держателей этих бумаг от них избавляться, достаточно много. И одна из основных причин – предстоящая дополнительная эмиссия на 500 миллионов рублей, которая размоет долю миноритарных акционеров и которая понадобилась, чтобы докапитализировать банк, перегруженный плохими долгами. А еще можно напомнить, что в конце мая этого года ВТБ объявил о стратегическом партнерстве с Wildberries. И это еще не все. По информации РБК, в конце июня ВТБ выдал АФК-система кредит на 320 миллиардов рублей под залог акций маркетплейса «Озон». С того времени акции «Озон» потеряли в цене более трети. Связан ли тот факт, что акции ВТБ обновили исторический минимум менее чем через сутки после того, как глава правительства Михаил Мишустин подписал постановление правительства о мерах поддержки бизнеса, пострадавшего от ударов украинских беспилотников по складам Wildberries, постановление, которое разочаровало пострадавший бизнес и в котором не было ни слова про Озон, может, конечно, и не связано. Может, это чистой воды совпадение. Важнее тут другое. Чуть больше месяца назад, когда начались удары по складским комплексам, я говорил, что одним из последствий этих ударов будет удар по банковской системе, поскольку и маркетплейсы, и сотни тысяч пострадавших продавцов – должники российских банков, которые в обозримом будущем не смогут обслуживать свои кредиты. А теперь вернемся к тому, с чего начинали. Опрос россиян, которые впервые с 2022 года предпочли наличные банковским счетам. Для полноты картины короткая новость. В Министерстве цифрового развития Приморского края предупредили жителей региона, что во время проведения Восточного экономического форума во Владивостоке, который состоится в первых числах сентября и в котором примет участие Владимир Путин, там ожидаются перебои со стационарной и мобильной связью. Так что региональные власти посоветовали жителям запастись наличными.
1: Комментарии экономического обозревателя «Свободы» Максима Бланта. Время «Свободы» теперь о еще одной громкой истории этой недели. Бывшая участница панк-группы «Pussy Riot» Рита Флорес заявила, что была завербована сотрудниками ФСБ более 3 лет назад и передавала ФСБ информацию о художниках и политических активистах, а летом прошлого года получила задание помочь организовать убийство бывшего издателя «Медиазоны» и участника «Pussy Riot», ныне военнослужащего вооруженных сил Украины Петра Верзилова, рассказывает Анастасия Тищенко.
8: 2020 год. Участницы «Pussy Riot» Мария Алехина и Маргарита Коновалова, она же Рита Флорес, проводят акцию под названием «Осторожно, хрупкая», привязав к столбу рядом с Кремлем человека в костюме сотрудника ОМОНа. Акция была посвящена протестам 2019 года, участников которых судили в том числе заброшенные в сторону полицейских пластиковые бутылки и стаканчики.
9: Да, Рита, такая херня, меня не задерживают, ты одна.
8: За акции и публикации Флорес неоднократно арестовывали. У нее также проходили обыски в рамках уголовных дел против ее знакомых и коллег. Но больших сроков Флорес никогда не получала. А на днях, уехав из России, сообщила, что в течение примерно 3 лет сотрудничала с ФСБ. О вербовке она рассказала на YouTube-канале «Порт Видео» в интервью адвокату Дмитрию Захватову.
10: Ну, все просто как в кино, в настоящем. Сели за стол, двигаться мне нельзя, смотреть в стороны нельзя. Меня начали вербовать, всячески угрожать, издеваться, говорить не самые приятные вещи, угрожать убийством моей семьи и тем, что я никогда в жизни не смогу доказать, кто убил мою мать. Переходы на личности, какая я мерзкая, ужасная, что из меня сделают самого главного сатану всей России.
8: Флорес получила псевдоним Харлей и должна была передавать ФСБ сведения о художниках и активистах, в том числе о Филипенце, Павле Крисевиче и Марии Алехиной. В интервью она рассказывает, что саботировала работу, передавала безобидную информацию или данные, которые так есть в открытом доступе.
10: Ну, я не могу сказать, что там что-то происходило. Я рассказывала какие-то абсолютно глупые и никчемные вещи. Куда Филипп ходит после мастерской, где он ест лапшу, какое пиво он пьет и всякую такую глупость.
8: Филипенце подтвердил изданию агентства, что Рита предупреждала его о слежке и убеждала уехать из России. Примерно тем же путем, по словам активистки, она пошла и в случае с Павлом Крисевичем, с которым также поссорилась и пыталась подтолкнуть художника вместе с женой уехать из России. Крисевич, однако, сказал изданию агентства, что намеки были непонятны, а каких-либо ссор, о которых активистка рассказала в интервью, он не помнит. Летом 2025 года, как говорит Флорес, ФСБ поручила ей помочь организовать похищение и убийство Петра Верзилова, бывшего участника проекта «Pussy Riot» и бывшего издателя «Медиазоны». Именно после этого, по словам Флорес, она решила искать способ выбраться из России. Сделать это ей помогли бизнесмен Леонид Невзлин и адвокат Дмитрий Захватов. YouTube-канал, на котором опубликовано интервью Флорес, финансируется Невзлиным. Флорес далеко не единственная россиянка, завербованная ФСБ. Периодически таких агентов раскрывают. Так, в июле этого года суд в Польше приговорил к 7 годам лишения свободы бывшего координатора «Открытой России» Игоря Рогова. Он собирал сведения о российских оппозиционерах. В 2024 году в США задержали Ному Зарубину. Она, согласно документам американского следствия, работала по заданиям российских спецслужб и налаживала контакты с журналистами, правозащитниками и экспертами. В июне этого года ее приговорили к 14 месяцам тюрьмы за дачу подачу ложных показаний. Еще один раскрытый агент – Павел Рубцов, известный как испанский журналист Пабло Гонсалес. Его задержали в Польше в 2022 году, а в августе 2024 Рубцов уже вернулся на родину в рамках крупного обмена заключенными между Россией и странами Запада. Проживая в Европе, Гонсалес внедрился в сообщество российских оппозиционеров. В частности, тесно общался с дочерью убитого политика Бориса Немцова Жанной. Испанские СМИ писали, что он мог работать на ГРУ по меньшей мере с 2010 года.
1: Рассказывала Анастасия Тищенко. Ну и последняя тема. Завтра исполняется 80 лет одному из самых знаменитых спортсменов 20 века, американцу Бобу Биману, установившему на Олимпийских играх в Мехико в 1968 году совершенно феноменальный по тем временам рекорд по прыжкам в длину 8 метров 90 сантиметров. Конечно, ему могло помочь то, что соревнования проводились на высоте 2200 метров над уровнем моря, но результат все равно был под потрясающим. Судьям не хватило имевшейся у них рулетки, чтобы сразу измерить длину прыжка Боба Бимана. Мировой рекорд Бимана продержался аж до 1991 года. Олимпийский по-прежнему принадлежит ему. Особенность прыжков в длину заключается в том, что можно улететь как угодно далеко, но если вы хотя бы на сантиметр заступили за брусок для отталкивания, ваш результат аннулируется. Об этом Владимир Высоцкий даже когда-то сочинил веселую песенку про прыгуна в длину.
11: Мне давали даже черный

Защерту я заступаю снова. Что случилось, почему кричат? Странно комментатор завопил. 8.90, говорят. Только за черту я заступил. Порвалась у тренеров терпенье нить. Так и есть, что негр титул мой собрал. Если б ту черту, так черту отменить. Я в Америку догнал и перегнал. Верю, мне наденут все же лавровый венец. Я великий миг готовлю тайно. Знаю я, наступит он, настанет наконец. Я толкнусь с доски, хотя бы случайно. Что случилось, почему кричат? А с чего соперник завопил? 9-7, который раз подряд. Только за черту я заступил. Хоть летаю

0: точно, я опять переступлю. Я такой напасти не желаю и врагу. Ухожу из спорта я без позы. Прыгать, как положено, я видно не могу. А как не положено, без пользы. Прыгать, как положено, я видно не могу. А как не положено, без пользы.
1: Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Юлия Голубева. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. А у меня на сегодня все. До свидания.
2: Студия подкастов «Радио Свобода».
3: «Грани времени». Еженедельная программа «Радио Свобода». Мы подводим итоги недели. Главные события глазами наших корреспондентов. Смотрим и обсуждаем сюжеты. Я, автор и ведущий Мумин Шакиров, и мой приглашенный гость. Первый выход в эфир в субботу в 19 часов с повторами в воскресенье.
4: Здравствуйте, я Валентин Барышников, со мной Константин Сонин, профессор экономики Чикагского университета, и это «Популярная Америка» в подкасте «Читая новости». Костя, добрый день. Давайте поговорим сегодня о политике в женском баскетболе в США, в WNBA. Но начнем с последних новостей.
5: Здравствуйте.
4: Хаким Джеффрис, лидер демократов в Палате представителей Конгресса США, частным образом встретился с Джаредом Кушнером, зятем президента Дональда Трампа, который в его вторую каденцию исполняет обязанности специального посланника. До сих пор этот посланник был в основном в международных делах, но теперь, как мы видим, и во внутренних. «Нью-Йорк Таймс» утверждает, что они обсуждали, как демократы и администрация могут работать вместе. Костя, можно это расценивать как признание администрации республиканской партии той реальности, что демократы в ноябре возьмут палату представителей под свой контроль, и Джеффрис станет ее спикером?
5: Признание того, что вероятность того, что демократы возьмут палату представителей, и, соответственно, нужно учитывать новый расклад – расклад, при котором у демократов будет контроль, например, над разными расследованиями, которые проводит Палата представителей Конгресса, это нужно учитывать. И мне кажется, в этой встрече эта встреча полна смысла. Действительно, есть что обсудить, какие будут приоритеты, потому что на самом деле есть некоторые области, в которых сотрудничество между администрацией Трампа и демократами вполне возможно. Ну и кроме того, возможно, что какие-то компромиссы небольшие можно обсудить уже на этой стадии.
4: А это типичная такая вещь, такая тихая встреча через знакомых между представителями Монтеки и Капулетти, враждующих семей?
5: Необычно, что это стало новостью, и необычно, что встречу от лица администрации Трампа проводит человек, не связанный с как бы политическим штабом Трампа, что это не кто-то, кто отвечает за его политическую деятельность, а просто его доверенное лицо, доверенное вот именно в таком даже, я не знаю, вот в бытовом смысле. Это тот человек, который напрямую разговаривает с президентом Трампом. Вот в этом есть некоторая необычность. Если бы это был какой-то другой президент, я бы ожидал, что это будет его советник по внутриполитическим вопросам, или это будет глава администрации, или это будет замглавы администрации. То есть есть какие-то стандартные должности людей, которые обычно занимаются такими вещами. Есть люди, которые отвечают за взаимодействие Конгресса, в том числе за взаимодействие с оппозиционной партией. Но то, что это Джаред Кушнер, это, я бы сказал так, поднимает ранг этого. Это как бы создает ощущение, что действительно там могли обсуждаться какие-то сложные, важные для президента Трампа вещи.
4: Кушнер и Джеффрис, они когда-то взаимодействовали в первую каденцию Трампа, и я видел сообщение, что Кушнер советовал Джеффрису пообщаться с главой администрации.
5: Сьюзи Вайлс?
4: Да, главой аппарата Белого дома. Левое крыло демократов, прогрессисты, страшно недовольны встречей, опасаются, что руководство партии пойдет на какую-то соглашательскую политику. И Джеффрис даже выступил с объяснением, что, мол, Кушнер просил о встрече, и он согласился, чтобы обсуждать насущные проблемы избирателей, дороговизну. Но что никаких поблажек никому в окружении Трампа не будет.
5: Экстремисты в демократической партии, я бы сказал, экстремисты в любой партии, они все время боятся, что руководство партии, что центристы с кем-то пойдут на какое-то соглашение, на какой-то компромисс. Но я бы сказал, что вообще работа политика, работа руководителя партии или работа руководителя фракции, как работа Хакима Джеффриса, она состоит в том, чтобы встречаться с разными людьми. И мне кажется, что истерические выкрики с ультралевого фланга демократов по этому поводу, они как бы абсолютно безосновательны. Это работа Хакима Джеффриса. Согласится он на какой-то компромисс, не согласится он на какой-то компромисс. Нужно встречаться и разговаривать.
4: Джеффрис был левее когда-то, но сместился в центр, когда вошел в руководство партии. И левое крыло, исповедующее сопротивлению Трампу, они могут стать проблемой для Джеффриса, если он станет спикером. В случае, если у демократов будет маленькое преимущество, ему трудно будет работать с недовольными левыми, так же, как сейчас, например, спикеру Джонсону трудно работать с ультраконсерваторами из Freedom Caucus.
5: Совершенно верно. Если преимущество у демократов, если они возьмут палату представителей, а преимущество будет там в 3 голоса, в 5 голосов, в 10 голосов, то вот эта ультралевая фракция демократов, они будут держать спикера Джеффриса просто за горло. Если перевес будет 30 голосов, 40 голосов, то у него тогда будет возможность идти на значительные компромиссы. Дело в том, что, к сожалению, или так устроена политика, вот наиболее экстремистские, наиболее ультра-члены партии, демократов, республиканцев, их вообще не интересует никакое принятие законов. Их интересует только заявлять свою позицию, вот быть частью сопротивления президентству Трампа. Но остальным членам Демократической партии в Конгрессе им нужно, от них ждут избиратели, что они примут бюджет, что в этом бюджете будут деньги на строительство дорог, что в этом бюджете будут деньги на финансирование тех проектов, скажем, военных заказов, которые находятся в их округах. Поэтому спикеру Джеффрису нужно будет работать с администрацией, ему нужно будет заключать какие-то договоренности с республиканцами, чтобы проводить законопроекты. А насколько он сможет игнорировать ультрас, вот для этого нужно победить с перевесом в ноябре.
4: Нейт Силвер опубликовал данные своего моделирования выборов в Палату представителей. Я напомню, что в ней 435 конгрессменов и конгрессвумен. То есть для большинства нужно 218. И вот по оценкам Силвера, у демократов 198 надежных округов, 13, которые считаются, что они, вероятно, будут принадлежать демократам, и это уже 211. И еще 16, которые в терминологии Силвера склоняются к демократам. И, соответственно, из них нужно победить в 7, но это минимальное преимущество. Правильно я понимаю, что если мы ждем синей волны, то обычно это сразу касается большого количества мест.
5: Да, это верно. Вообще величие Нейта Силвера для меня лично состоит не только в том, что он делает очень хорошие прогностические модели, есть немало хороших прогностических моделей, но он больше других предсказателей, больше других статистиков проводит времени, объясняя, как устроены его статистические модели, какие есть риски, какие есть сценарии, потому что, конечно, когда говорится вот про все эти избирательные гонки в отдельных округах, то надо понимать, что это не независимые события, что результаты гонок, они сильно скоррелированы. Да? И вот эту корреляцию, ее угадать очень сложно. Например, совершенно правильно Нейт Силвер предсказывал и объяснял перед выборами 2024 года, что из всех возможных сценариев самый вероятный сценарий — это сценарий, что Дональд Трамп возьмет все штатов, в которых идет борьба. И так в итоге и получилось. А на втором месте шел вариант, в котором Камала Харрис взяла бы все штаты, в которых идет борьба. Да, и вот так же сейчас. Я бы сказал, это правильно в целом, что наиболее вероятные исходы – это такие исходы, в котором у одной из партий есть преимущество. Ну, вот в данном случае в 26-м году у демократов есть преимущество в 20-30 мест.
4: Следующая тема, которую все обсуждают сейчас, это голосование по почте, которое президент Трамп хочет ограничить перед выборами в ноябре. Это было опротестовано в судах, но сейчас, как я понимаю, администрация выигрывает промежуточное судебное решение. Это такая сложная тема.
5: В 2020 году большое количество голосов, больше, чем обычно, больше, чем до этого или после этого, было отдано по почте, потому что это было... разгар пандемии. Это голосование проводилось во время пандемии. Соответственно, многие штаты поменяли свои избирательные законодательства. И, по всей видимости, у президента Трампа в голове есть большая связь между голосованием по почте и голосованием против него. Он борется с этой травмой, он не признает поражение в 2020 году. Он хочет отменить голосование по почте. Но фишка в том, что во многих штатах голосование по почте преимущество дает республиканцам. Вот Флорида, такой штат, который в последние десятилетия в основном республиканский, там большинство республиканцев голосовало по почте или получало преимущество за счет голосования по почте. Есть штаты, в которых все голосование только по почте. То есть каждый избиратель получает по почте бюллетень и должен ее по почте отправить. Есть штаты, например, Аляска, которые... них не обязательно можно голосовать лично, но во многих местах фактически невозможно проголосовать лично, потому что значительное количество избирателей разбросано по огромному штату, и голосование по почте — это единственный способ проголосовать там. То есть, в принципе, я бы сказал, нет никакого, скажем, республиканского большинства в пользу отмены голосования по почте. Против этого точно выступают сенаторы от малонаселенных штатов, таких как Аляска, и, возможно, и в других штатах тоже республиканцы против этого.
4: Администрация хочет заставить Департамент внутренней безопасности составлять списки избирателей по штатам и, соответственно, заставить почтовое ведомство принимать, доставлять бюллетени для голосования только для людей из этих списков. И это, собственно, штаты считают антиконституционным, потому что как бы, это просто не дело администрации.
5: Я не юрист. Администрация пытается с помощью каких-то юридических процедур федерализовать решение по поводу возможности американских избирателей в штатах голосовать по почте. Но, на мой взгляд, на взгляд политического экономиста, политического аналитика, это фундаментально противоречит тому, как устроена политическая система в США. Это федеральная система, то, как проводятся выборы в штатах, решают штаты, и этот принцип гораздо более фундаментальный, чем там те мелкие юридические уловки, на которые пытается опираться администрация. Вот сейчас внимание привлечено к некоторому процедурному решению. Вот можно считать, что новость состоит в том, что Верховный суд, вместо того, чтобы просто сказать, мы это не будем рассматривать, забудьте, выборы решают штаты, он решил, что он на этот вопрос отвечать будет после.
4: Если я правильно понимаю, вот это решение Верховного суда, оно было как бы... Верховный суд сказал, что пока еще нету новых правил, поэтому сейчас не о чем говорить. Но теперь, когда эти правила для почтового ведомства утверждены, нас ждут еще какие-то решения судебные. То есть эта драма будет судебная развиваться ближе к ноябрю.
5: Она будет развиваться, но, на мой взгляд, это будет драма для профессиональных обозревателей этих драм. Что в тот момент, когда встанет вопрос о том, что действительно будет что-то ограничивающее права штатов определять, как у них проводится голосование, в этот момент Верховный суд быстро примет решение в пользу того, что администрация не может влиять на то, каким образом голосуют избиратели в штатах.
4: Это предсказание мы увидим.
5: Это прогноз,
4: да. Мы посмотрим, как это закончится. Давайте поговорим, наконец, о женском баскетболе в США, который, признаюсь, мне нравится даже часто больше, чем мужской, потому что он более комбинационный, с большим количеством пасов, с огромной ролью разыгрывающих. Разыгрывающие — это в российской терминологии, в американской — это point guards. И это напоминает тот баскетбол, которым я когда-то увлекся, когда начал смотреть 80-е в Советском Союзе. Жальгирис просто в ЦСКА, и вот
5: Сергей,
4: все вот это.
5: Сергей Йовович разыгрывал за Жальгирис.
4: Мой кумир был Хомичес, но... А вы поклонник баскетбола,
5: Костя? Нет, но я смотрел Жальгирис в 80-е годы. Я помню, кто такие Арвидас Сабонис и Римус Куртинайтис. Александр Ткаченко за ЦСКА.
4: Вот, ну давайте мы поговорим теперь об американском баскетболе. Итак, WNBA, женская национальная баскетбольная лига в США, она в центре сразу нескольких культурных войн. Давайте по очереди с ними разберемся. Я такую небольшую справку дам. Значит, последние годы интерес к WNBA бурно растет, и это часто связывается с именем одной спортсменки, Кейтлин Кларк, или CC, как ее часто называют, есть даже понятие «эффект Кларк». Это очень молодая разыгрывающая команда «Индиана Фивер». Ей 24, это лишь третий сезон в лиге, но до этого она была очень популярна уже в университетском баскетболе. И еще она белая. И находится поэтому в сердце культурных войн вокруг женского баскетбола. У Кларк есть армия болельщиков. Часть из них, особенно крайне правые, уверены, что черные спортсменки и судьи, и сама лига настроены против нее из-за такого обратного расизма. А спорт дает сколько угодно оснований для любого субъективного мнения. И каждый фол, или то, что посчитали фолом, действия судей убеждает таких сторонников Кларк, что она жертва заговора. И они атакуют онлайн ее соперников, даже если Кларк твердит о недопустимости российских выпадов. Это ведь типичная вещь для спорта, да? Вот страстный болельщик, он всюду может увидеть российскую подоплеку. В любых сложностях любимой команды, спортсмена.
5: Да, безусловно. Мы видели сейчас это на чемпионате мира, когда и расисты, и антирасисты много чего увидели там, где, может быть, не нужно было ничего видеть. Но я хочу добавить небольшую вещь, Кейтлин Кларк. Я не слежу за женским баскетболом в США и за мужским тоже, но феномен Кейтлин Кларк, он до сих пор полноценно не исследован и не объяснен, потому что в какой-то момент она была значительно популярнее, чем вся лига вместе взятой. Она как бы была спортсменкой низкооплачиваемой в лиге, где нет высокооплачиваемых спортсменов, а ее популярность, ее все показатели, медиапоказатели, они были на уровне крупнейших звезд NBA. То есть люди, она получала там $100,000, а у нее были медиапоказатели, как будто она баскетболист, который получает $100 миллионов. Насколько я понимаю, в итоге ее заработки сильно выросли, но они по-прежнему не сравнимы с тем, что получают звезды, привлекающие такую же аудиторию в мужском баскетболе.
4: С одной стороны, Кларк привлекает огромную новую аудиторию, и это сказывается на всех баскетболистках. Это выгодно всей лиге, но все равно соперничество и многие другие факторы приводят к тому, что многие ее недолюбливают. Но есть в истории с Кларк сущностное основание для этой дискуссии, потому что в WNBA большинство – это черные баскетболистки, и на их плечах была построена 30-летняя история лиги, и теперь они видят, что появляется вот такая белая спортсменка, пусть даже талантливая, сверхталантливая. И внезапно огромную часть успеха лиги приписывают ей.
5: Когда-то, давным-давно, такие же разговоры сопровождали, например, Билла Брэдли. Был такой баскетболист, который потом стал сенатором. И он, когда, например, во время своей президентской кампании, он рассказывал о том, что когда он был мальчиком, который увлекался баскетболом и уже там звездой школьного баскетбола, ему говорили, зачем ты идешь в этот спорт, ты белый, это совершенно спорт не для тебя, в смысле, что ему говорили, что он там столкнется с дискриминацией, ему не дадут играть, но тем не менее он стал большой звездой. Вот опять-таки в нашем детстве одной из крупнейших звезд NBA стал Ларри Бёрд, который тоже был один из немногих нечернокожих звезд тогда. Но сейчас NBA значительно диверсифицировалась, потому что сейчас среди крупнейших звезд есть европейские баскетболисты. Но вот, то есть я слышу вот эти разговоры, но мне кажется, эти разговоры, они часто эксплуатируются людьми, для которых спорт — это просто повод поговорить на любимые темы. а не люди, которые там реально волнуются по этому поводу.
4: Например, звезда Лас-Вегас Эйс Эйджа Уилсон, она говорила как-то о рекламных контрактах. Ты можешь быть первоклассной, будучи чернокожей женщиной, но, возможно, люди не хотят этого видеть, не считают это привлекательным для бизнеса. Другая ее цитата. «Неважно, чего мы добиваемся, мы, черная женщина, нас все равно заметают под ковер». То есть они даже не оспаривают, что Кларк превосходный игрок, но они считают, что вот эта популярность связана именно с тем, что она белая, что, грубо говоря, черные баскетболистки такого класса не привлекали столько интереса.
5: Факт остается фактом, что проблема женского баскетбола это в том, что там всем звездам недоплачивают, в том, что это лига до появления Кейтлин Кларк, и она вообще была непопулярна. Можно было бы говорить о какой-то дискриминации, если бы белокожие, немногие белокожие спортсменки получали бы большие деньги, но они до прихода Кейтлин Кларк не получали. Да? Она является своего рода удивительным феноменом. Пока что нет других похожих на нее спортсменок, которые следовали бы этому же пути. А сейчас мы видим, что зарплаты растут для всех, потому что доходы у лиги растут. То есть я слышу, что говорят эти спортсменки. Я понимаю, что они чувствуют, но я не уверен, что это подкрепляется фактами.
4: Спортсменки, скорее всего, говорят об обществе, даже не о спортивной организации, может быть, даже не о бизнесе. В 2024 году журнал «Тайм» опубликовал профайл Кларк, и в той же статье говорилось, что Кларк осознает роль расовых предрассудков в ее звездном статусе, и приводились такие ее слова. «Я заслужила всего, чего добилась, но у белых есть привилегия. Многие хорошие игроки чернокожие. Лига в каком-то смысле построена на них. И чем больше мы будем ценить это, тем лучше».
5: Никто не спорит с тем, что Америка, американское государство, начиналось с сегрегации и расизма, с российских институтов Конституции и с сегрегации. Об этом это бесспорно. Но также вот и слова Кэтлин Кларк, которые вы процитировали, они тоже правильные. Она сама, например, абсолютно уклоняется от любых попыток ее хоть как-то втянуть хоть какой-то российский или с российским оттенком компанию.
4: Барак Обама недавно пришел на игру всех звезд и поддержал Кларк, сказал, не позволяй всей этой чепухе расстраивать себя и не теряй радость от игры, имеется в виду.
5: Президент Обама нашел хорошие слова сказать молодой девушке, которая оказалась в центре совершенно необычного внимания. Но и Кейтлин Кларк не повела себя так, что она является там участником избирательной кампании демократов или какой-то кампании. Это как бы то, как это и должно выглядеть.
4: Другая культурная война в женском баскетболе связана не с Кларк, но с другой баскетболисткой из ее команды, Софи Каннингем, которая недавно высказалась против участия трансгендерных спортсменок в женском спорте, сказала, что хочет защитить молодых девушек в раздевалке и в спорте, и что им не следует оказываться в противостоянии с биологическими мужчинами. Она подчеркнула, что не испытывает никакой ненависти к трансгендерам, но все равно последовала резкая критика со стороны некоторых игроков, тренеров, болельщиков, прогрессистов. Ее обвинили в трансфобии. Правые поддержали Кеннингом.
5: Тем более, что она такая заметная блондинка. Она выглядит как постер для правых, хотя она четко отмежевывается от попыток втянуть себя в трансфобную кампанию.
4: Это сложная тема. Участие трансгендеров в женском спорте, но она по каким-то невероятным причинам, учитывая, что относительно небольшое количество трансгендеров в общем населении, это одна из главных политических тем в стране.
5: Она была сделана политической избирательной кампанией Трампа в 2024 году, и это действительно для трампистов важная тема. Отделить букву «Т» в ЛГБТ от остальных букв. Президент Трамп, он по отношению к гомосексуальному сообществу никогда не проявлял никакой гомофобии. Он был первым президентом, который назначил открытого гомосексуала членом кабинета министров первой администрации. Смотрите, в чем сложность. Значит, спортивные организации, спорт вообще, имеет дело с проблемой того, что половой переход, разность гендеров, люди с разными биологическими маркерами. Например, есть категория трансгендерных людей, у которых одни биологические маркеры показывают, что они являются женщинами, другие биологические маркеры показывают мужчинами. Соответственно, то, что у них было записано изначально при рождении, оно никак не ценнее, не менее нормально или естественно, чем другое. Ну так вот, спортивные федерации имеют с этим дело уже 100 лет. То есть вот примерно в 30-е годы прошлого века начались как бы первые проблемы с определением того, кто может участвовать в каких соревнованиях. И в принципе для спортивных федераций это не такая уж гигантская проблема. Проблема в том, что в детском спорте, в школьном спорте, там нет допинг-контроля, там нет проверки медицинских показаний. Соответственно, невозможно опираться на те же самые принципы, которые используются во взрослом спорте. И есть некоторые фундаментальные принципы. Детский спорт, непрофессиональный спорт, он построен по принципу, что любой человек имеет право в нем участвовать. Ребенок от того, что ему неправильно записали пол вначале, от того, что у него какие-то необычные биологические показатели, он не становится имеющим меньше прав на участие в детском и юношеском спорте. То есть вот здесь вот намечается фундаментальный разрыв.
4: Есть опросы, которые говорят, что большинство американцев и по сию пору поддерживают в большинстве основные равные права и недискриминацию трансгендерных людей. Но как только речь заходит, например, об участии трансгендерных женщин в женских спортивных категориях, результаты прямо противоположные.
5: Они же и не участвуют в профессиональном спорте. Если в большом спорте какой-то мальчик скажет, что он хочет соревноваться в женском соревновании, его туда не допустят.
4: А в школе допустят, и это вызывает...
5: Более того, если вот есть человек, у него написано, что она девушка, и всегда была записана девушка, у нее женское имя, но у нее высокие показатели тестостерона, то ее к соревнованиям профессиональным не допустят. Но она может участвовать в школьных соревнованиях, потому что у нее записано, что она девочка. Да? Потому что в школьных соревнованиях не проверяют тестостерон. То есть как бы получается, что ответом было бы профессионализация детского спорта. Но подавляющее большинство участников детского спорта не собирается ни в каком смысле становиться профессиональными спортсменами. Он существует не для того, чтобы готовить профессиональных спортсменов. А тогда получится, что есть дети, которые не допускаются к детскому спорту. Что будет действительно дискриминацией? Пока что этого решения нет, но, в принципе, многие, я в том числе, считают, что эта проблема, она искусственно политизирована. Нет никаких миллионов трансгендерных людей, пытающихся участвовать в другом виде спорта, и, соответственно, все эти проблемы могут быть решены, что ли, в рабочем порядке.
4: Этот вопрос требует внимательного изучения в каждом конкретном случае, но мы видим, что те ответы, которые сейчас дают, скажем, школа, они не удовлетворяют значительную часть общества. Это рождает ответную реакцию, и демократы явно испытывают сложности с тем, чтобы сформулировать свою позицию так, чтобы она не расходилась с общественным мнением. А республиканцы, и, может быть, именно поэтому они так много об этом говорят, они поднимают этот вопрос максимально высоко. Сейчас в соцсетях обсуждают интервью кандидата демократа в сенатской гонке в Мичигане Абдулла Эль-Саеда, которого мы много обсуждали, нашел консервативного ведущего Fox News Джесси Уотерса. Так тот среди вопросов спросил об участии трансгендеров в женском спорте. Эль-Саед ответил, что это дело спортивных организаций решается. Устраивает этот ответ общество или нет?
5: Мне кажется, он устраивает телезрителей. Да, но согласитесь, этот ответ не может устраивать родителей, да, как бы, потому что если ребенок занимается в секции в 6 классе, что его спортивная федерация? То есть это вот такой ответ, я бы сказал, хорошего политика, но это ни в каком смысле не предложенное решение проблемы.
4: Пока это останется явно предметом ожесточенных политических споров. Каннингем, которая породила в каком-то смысле вот эту дискуссию в баскетболе, она в конце концов заявила, что хочет вернуть внимание к баскетболу. В конце концов, это прежде всего прекрасная игра, и, как сказал Обама, давайте не терять радости от нее, и на этом давайте на сегодня закончим нашу беседу.
5: Ага, спасибо.
4: Со мной был Константин Сонин, профессор экономики Чикагского университета, я Валентин Барышников, и это... «Популярная Америка» в подкасте «Читай новости». Всего доброго.
3: От Мурманска до Хабаровска, от Махачкалы до Казани, от Калининграда до Читы.
2: Рассказ о том, что происходит в городах и селах, далеких от Москвы.
3: Крупная оптика, разные голоса, полная правда.
2: Региональные проекты «Радио Свобода», «Реалии», «Идель», «Кавказ», «Север», «Сибирь».
3: В твоем мобильном и в твоих наушниках.
2: В приложении «Точка доступа» в Google Play и App Store.
6: Каким вам представляется будущее России?
7: Будущее России. Хочется видеть его в хорошем, в голубом или розовом цвете, но как-то с трудом.
8: Трудно сказать, потому что я сейчас ничему не верю. Но так вижу, конечно, Россию в будущем. То, что будет все-таки праздник на нашей стороне. Будет, по-моему, все хорошо.
9: На самом деле, будущее России ничего хорошего не сулит. Аргументировать не знаю, как думаю, ничего хорошего из этого не выйдет.
10: Надеюсь, просто Россия наконец-таки найдет свой правильный путь и поборет свою коррупцию, поборет все.
6: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
11: Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. Так записано в...
12: Женю Радиес.
13: Лякем и... Sveiki, mėly žinių radio klausytojai, su jumis Fausta Marija Leščiauskaitė ir laida Lekiam į. Na, o šalia manęs sėdi mano kelionės draugas Marius Pareščius, su kuriuo mes nulėksim į Kanarų salas. Sveiki, Mariu.
14: Sveiki.
13: Atsimenat pirmą kartą Kanaruose?
14: Senai. Tai buvo, ko gero, 2005 metai.
13: Čia kai tais lietuvių tuntais ten net nekvėpėjo?
14: Ne, mes ten dviese su bičiu. Vieni pirmųjų... skrydžių, kurie buvo su Reneiru. Mhm. Mes skrydom su bičiuliu, visai be bagažo. Nuskrydom į Vokietiją. Vokietijoje persėdom į sekantį lėktuvą. Man atrodo, gal net naktinis skrydis buvo. Tada skrydom į Kanarus. Atskrindom Kanaruose ir bandom suprasti, kur mes esam ir ką mes veiksim. Mes be bagažo.
13: O su kelionės tikslu ar tiesiog paplavinėti?
14: Mes tiesiog skrydom sužinoti naujieną apie tą regioną, apie tą salą. Šiuo atveju tai buvo Tenerife. Ir atskrydę mes turėjom, man atrodo, gal vieną ar dvi dienas išsipirkę tik tai Airbnb. Ar Booking.com'as gal tuo metu buvo, gal Airbnb net nebuvo. Na ir bandom suprasti, kur mes esam ir ką mums susipirkti. Nieko nebuvo. Net triusikų, maikių, koinių, nieko neturėjom visiškai. Atskridom be nieko, atgal skrendant neturėjom bagažo išsipirkę, atgal irgi grįžom su to pačiu bagažu, kuriuo turėjom. Tai viską, ką buvom prisipirkę, viską palikom turistam, kurie liko sekančiais nuomininkais mūsų kambarį.
13: Kaip dabar atrodo Tenerife ir Kanarų salas bendrai, jau žino nemažai lietuvių, o kaip atrodė tada? Ar skiriasi?
14: Laukinė gamta. Nebuvo turistų tiek. Nebuvo loro parko. Pati pradžiais dar buvo neįkurtas. Nebuvo daug turistų, todėl tu galėdavai laisvai į gamtą važiuoti. Tu išvažiuoji į kalnus ir tu tikrai nesutiksi žmonių. Sutiksi vietinius. Išsinamavom automobilį. Pirmą kartą aplankėme keistas vietas. Ten, kur tu nusifotografuoji ir tavo kolegos net nežino tikrai, netikrai. Vienas iš kaimelių, Tenerife, vadinasi Las Vegas. Tu turi nusifotografavęs nuotrauką su Las Vegaso. Visi įsivaizduoja, kad tu tikrai buvai Amerikoje ir Las Vegaso. Tu važiuoji į laukinę gamtą, perki maistą, taupai, tie laikai, kai dar taupiam smarkiai. Na ir kaip pavyzdys, nusiperki vaisius, kurių niekad nesiragavęs. Šiuo atveju tai buvo vaisiai, kuriuos tu nusiskini nuo kaktusų. Tu matai, kad turgai tokius pat vaisius pardavinėja. Tu nežinai, kas tai per vaisius. Tu nežinai, kaip jį nuskinti. Tu nežinai, kaip jį apdaroti. Tu nežinai, kaip jį valgyti. Ir tu nusiskini kaktuso vaisių, kuris minkštas, gražus, viską. Na ir tik tai po 3 minučių paragavęs supranti, kad tavo rankos visos pilnos labai, labai, labai smulkių plonesnių siūlą adatėlių.
13: Buvau ten, dariau tai.
14: Liežuvis, lūpos, nu ir tarp porą parų praeina beveik, nes to viskas ištinsta.
13: O jūs su džiaugsmu atsimenat tuos laikus, kai dar va, tikrai daug kas stebindo? Aš nežinau, gal jūs ir dabar labai daug kas stebina, bet aš pagal save sprendžiu, kad kuo toliau, tuo mažiau.
14: Na, nežinok, aš dar kol kas vis stebiuosi tai, ką pamatau kitam pasaulio gale. Na, kaip pavyzdys, 17 metais mes su lietuviška jachta Amber Seilu keliavom po Prancūzijos Polineziją. 3 savaitės su jachta, kuri pati greičiausia tam regione. Volvo Ocean Race'inių jachtų ne kasdien pamatysi. Ta uostose nemokamai alų stato kiti jūreiviai, nes nesupranta, kas čia atsitiko. Papasakokit istorijas, kaip jis keliavote aplink pasaulį. Ir panašus dalykai. Ne, aš dar vis stebiuosi. Aš stebiuosi, kaip, pavyzdžiui, žmonės kitoje pasaulio pusėje gyvena be pinigų. Yra žmonių, kuriam pinigai neturi reikšmės. Jie turi savo gyvenamą būstą, jie turi savo gamtoje esančią fermą, kurioje viską užsiaugina. Jiem pinigų nereikia. Tu jų klausi, kiek jie uždirba, jie minimaliai uždirba. Tu jų klausi, kiek jiem tam minimaliam darbui reikia. Sako, tai aš dirbu 4 valandas, nu taip žiūri. Nu gerai, 4 valandos į dieną, dar pusėtinai, žinai. Ne, aš savaitę 4 valandas dirbu. O kam? Nu, tai sako, gaunu kelis eurų.

0: Слушайте и YouTube «Радио Свобода». Слушайте по пятницам в 6 вечера.
1: Настоящий материал, информация произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича.
2: Это моя война. Я так воюю.
3: Я не часть ФБК, но часть антивоенного комитета. Склонен своей симпатии отдавать сбройным силам Украины и украинским медикам.
4: Много лет говорите, что Путин понимает только язык силы.
3: Удары по НПЗ – это удары по частным водителям. Удары по Wildberries – это удары по маленьким предпринимателям.
2: Нужно вернуть землю Украине и украинцам, чтобы они там строились, заплатить за разрушение, и будет мир.
5: Без грима.
2: Попудрят патологоанатома потом.
4: Привет! «Грани времени. Интервью». С вами Мумин Шакиров. И в нашей студии частый гость в Латвии, предприниматель-филантроп Евгений Чичваркин. Евгений, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
4: Еще не перепутали?
3: Филантроп так очень сомнительно, а так виноторговец из Лондона, вот самое правильное, как бы мне хотелось, чтобы меня идентифицировали.
4: Ну, могу добавить, виноторговец из Лондона. Рита Флорис, бывшая участница Pussy Riot, ее заставили сотрудничать с ФСБ. Вот, вы будете теперь опасаться больше или в вашем поведении ничего не изменится?
3: Это, безусловно, я воспринял достаточно эмоционально эту новость и коротко списался с Петром Верзиловым, в основном матом.
4: С Петром Верзиловым, на которого якобы готовилось покушение.
3: Да, якобы, я не сомневаюсь, что... Потому что он реально воюет, и это их очень бесит.
4: Вот британский суд, кстати, продолжение этой темы, установил, что люди, связанные с разведывательной компанией, готовили поджоги Хайд и Эден из Вайн. И ваше похищение.
3: Да.
4: Вот, вы стали иначе чувствовать себя в Лондоне?
3: Ну, это дополнительные вводные. Дополнительные вводные к моей жизни.
4: Ну, есть бодигарды, телохранители?
3: Нет, конечно. Все закончились в России в 2008-м. Коротко, бодигарды были в момент выборов в Кишиневе на короткое время, во время публичных каких-то, на несколько часов. И 3 дня в Южной Африке, когда мы там шлялись по районам, где не нужно шляться.
4: То есть в Лондоне вы просто оглядываетесь по сторонам, да, если грубо?
3: Я не оглядываюсь, я в основном туплю в телефон. Или смотрю на архитектуру.
4: А вы в своем окружении что-то поменяли или нет?
3: А что?
4: Если готовилось покушение, мы понимаем, что руки у ФСБ очень длинные, и после этой истории громкой, есть ли смысл вообще не думать о том, что это может повториться?
3: Смысла нет, но, опять-таки, ты не можешь жить все время в страхе. Если ты начинаешь бояться, то ты потом приходишь как один из олигархов к 100 миллионам на охрану в год, и дети летают в разных самолетах, или как Путин собрал все ПВО вокруг Валдая. Ну вот ты закончишь так, а как твоя жизнь оборвется... Скажем так, никому не известно.
4: А как вы считаете, вот скандалы внутри оппозиции спровоцированными действиями внедренных сотрудников или своей дури хватает?
3: Нет, у нас хватает, конечно, всегда своей дури, всегда с лихвой. Скандалы в оппозиции я стараюсь... я 2 года назад как вышел на внешний контур, так я облетаю и смотрю на это со стороны. Если есть приятное голосование, где я бы хотел поучаствовать или поучаствовать против, я участвую или участвую против. А если мне происходят какие-то события, которые хочется поддержать, я их поддерживаю с удовольствием. А так, если я кому-то нужен вдруг из коллег, я всегда за, если это ну, близкая тема или тема, где у меня есть хоть какая-то экспертная минимальная оценка.
4: Хочется поддержать, что вы имеете в виду?
3: Приехать на какой-нибудь съезд или сходняк какой-нибудь, если вдруг он запрессован, и люди начали бояться.
4: Поддержать конкретного человека политика или какие-то идеи?
3: Идеи. Ну, в основном мы же про идеи, а не про людей.
4: Ну, можете хотя бы привести пример, то, что вы поддержали и не пожалели?
3: Ну, хорошо. Там полтора года назад попытка, хорошая попытка, но неудавшаяся, Карамурза, Яшин, Юлия Навальная делают марш в Берлине. Из очень разных веток оппозиции попытка сделать некое объединение. Любой объединяющий вектор, мне кажется, он важен, и мы с Татьяной туда приехали. Получилось объединить? Нет, не получилось, но любой момент, когда люди пытаются сложить вектора, а не сраться друг с другом, я считаю, нужно поддерживать.
4: Можно ли сказать, что вы больше склонны свои симпатии отдавать Юлии Навальной и ее команде, нежели Ходорковскому или другим?
3: Нет, абсолютно не так.
4: Итак.
3: Я не часть ФБК, но часть антивоенного комитета.
4: Оппозиция за границей...
3: Я склонен своей симпатии отдавать Збройным силам Украины и украинским медикам. Они у меня на первом месте.
2: Когда Латвия решила, что она примет 30 тысяч беженцев, и в самом начале 22-го приняла 55 тысяч. И в какой-то момент здесь были ситуации, когда приезжали украинцы вообще просто с сумкой. И мы тогда в Common Ground просто по большой машине, просто обычной утвари, еще чего-то. И столько было кошмара и горя, что хотелось, чтобы это было как бы как родное, и в День независимости решили вместе с Инессой Даблой, Муратом и Татьяной сидели, ужинали, и спонтанно пришла в голову поддержать. И как пошло. Был целый протест на следующий год против нас от украинских активистов.
6: Вас не влюбили?
2: Ну да, но мы же не можем праздновать День Украины, так как мы родились в России, у нас национальность русская.
4: Оппозиция за границей уже научилась существовать без России, как вы считаете?
3: Нет.
4: Не отпускают Россию.
3: Ну как она может отпустить, если даже теперь паспорт не сдать? Ну, то есть де-факто всех гражданских казнили, а национальность не забрали. Сказали бы, мы вас гражданские казним и аннулируем ваш паспорт, аннулируем вашу запись, вы больше не граждане России. Я бы очень поблагодарил, но они же так не делают.
4: Вот смотрите, бывший советский диссидент Александр Подрабинник, наверное, вы знаете, кто
3: да,
4: этот человек.
3: Да, мне кажется, я его видел даже физически.
4: Да, и он пишет. «Рассчитывать на победу Украины, как на путь к освобождению России, морально сомнительно. Ковать победу надо собственными руками». Вы с ним согласны?
3: Нет, но это он абсолютно имеет право на такое мнение.
4: Но он как раз не говорит, как. Вот у вас есть какой-то рецепт? Хотя тут, знаете, есть формула такая.
3: Нет, у меня нет рецепта. Если помните, когда ввели войска в Чехословакию, при условии, что это было не сталинское время, не было сталинских репрессий, ни ленинской, ни дзержинской уже давно не было. Был 68-й год относительно... еще даже не застой, относительно какое-то постоттепельное теплое времечко, относительно Советского Союза. И в 300-миллионной стране на Красную площадь вышло 7 человек. Это то, как происходят протесты в тоталитарных режимах. Даже в момент их условной оттепели. Вот, поэтому, если Подрабинник знает, как ковать, я прям желаю и готов поддержать любую его инициативу, готов поинтересоваться ей и также пожелаю ему беречь себя, так как режим меняется в тот режим, с которым он когда-то давно по молодости тоже воевал. Поэтому, собственно, почему бы и нет?
4: Евгений, вы много лет говорите, что Путин понимает только язык силы. А тогда почему вы считаете, что вот удары по НПЗ, логистическим центрам и Вайлдберрис не приближают конец войны?
3: Потому что они удары не по Путину. Удары по НПЗ – это удары по частным водителям в России. Удары по Wildberries – это удары по маленьким предпринимателям. Причем здесь Путин.
4: Но косвенно все равно он на это реагирует?
3: Нет, косвенно никак не реагирует.
4: Это бьет по деньгам?
3: Нет, это не бьет по деньгам. Никак. Совсем недавно, и это был доклад внутри Украины сделанный, что во время июньских сверхактивных, по-моему, конец мая, июнь, ударов по НПЗ Россия продала больше нефти в Индию, получила больше валюты. Не рублей за бензин, а валюты. А рублей Россия получила и так как бензин стал дороже. Они продали гораздо меньше, люди поперемещались чуть меньше, чем было. Но по выручке они собрали это все с населения, так как они решили не держать цену. Ну, какие-то губернаторы, какие-то люди попытались держать цену, потом им пришло в голову действительно мудрое решение, и что отдать это все на откуп Адаму Смиту. Адам Смит в разных регионах установил цену от 90 до 300 рублей за литр, и все опять поехало. И в нынешней ситуации будет приблизительно так же. Сейчас очередной пик был ударов по НПЗ, и опять бензин перераспределится и будет продан дорого, а Путин продаст больше нефти за рубеж, получит больше валюты, на которую он и воюет.
4: Но это означает ли, что тогда, по вашей логике, что бить надо по Приморску, по новороссийским портам, откуда отгружается нефть, и по Усть-Лугу?
3: Да, я буду каждый раз это повторять. Есть цепочка, которая Путину интересна. Это мы видим по его звонку, по звонку Венца, потому что Путин позвонил Трампу и пожаловался, когда бомбили танкеры. Это добыча нефти, транспортировка нефти цистернами или нефтепроводом. Это там, где нефть наливается в танкеры, порты нефтеналивные.
4: То есть вот туда
3: это,
4: надо бить?
3: Это, что значит надо? Какая цель? Это танкеры, и это разгрузка уже этой нефти. Понятно, что это все в других странах. И получение денег. Еще же там есть официальные платежи, которые тоже не под санкциями. И если хочется ударить по финансированию этой войны, то любой разрыв, замедление и слом этой цепочки, он приближает, то есть он остужает финансирование войны. Вот. Все остальное Путину либо на руку, либо вообще никак не интересно. Потому что давайте провангуем. Когда выборы? 19 числа? 3 недели
4: 20
3: осталось.
4: Сентября.
3: Да, 3 недели осталось. Вот если за 3 недели будет уничтожено по одному большому складу озона и еще 10 НПЗ, то Путину не нужно будет делать никакой мобилизации, так как все пойдут добровольно, просто за деньги ему даже повышать не нужно будет. Они отработают эти симулякрные псевдовыборы и спокойно дособерут всех людей из разорившихся, из освободившихся сотрудников Озона и Wildberries, из освободившихся водителей.
4: То есть вы уверены, что те, кто потерял деньги, это малый и средний бизнес, они пойдут...
3: Они сами, может быть, и не пойдут, а их сотрудники, оставшиеся без работы, пойдут.
4: Здесь есть один момент, европейский фактор, потому что Венгрия и Словакия не зависят от этих энергопоставок. Есть еще и Китай и Индия, которые покупают российскую нефть. Вот нужно ли Украине давить и на этих игроков?
3: Что значит давить? Им нужно давно, не давно, а нужно было за какое-то время сказать, что мы там через год или через полтора в какое-то разумное время выключим этот нефтепровод и все. дать им время нормально подготовиться и переориентироваться на что-то другое, выключить этот
4: нефтепровод. Как раз пришел новый премьер Венгрии, и именно при нем подключили этот нефтепровод.
3: Да, конечно.
4: Значит, Зеленский тогда находится в уязвимом положении. Он не может отключить нефтепровод для Венгрии, с которым с трудом налаживаются отношения.
3: Да, и они посчитали, что пусть лучше туда идет русская нефть по территории Украины сейчас прямо. Знаешь, по территории Украины русская нефть идет. И
4: в этом цинизм этой войны.
3: В этом цинизм. Ну, полтора года в Одессу шел из Тольятти, как его, азотопровод там, и так далее.
4: Зеленский объявил, что в конце 26-го, в начале 27-го года, возможно, откроется коридор для того, чтобы заключить какое-то перемирие. Вы как это? Вот вы верите ли в это?
3: Я думаю, что откроется коридор затмения у всех в конце 26-го, в конце 27-го года. Города в дыму и во мраке.
4: Хорошо. Вы предприниматель. Если бы вам поручили остановить российскую военную машину как бизнес-проект, вот какие три источника денег или ресурса вы бы перекрыли первыми?
3: В этом фантастическом вопросе я кто? Господь Бог, Путин или...
4: Но...
3: или

0: никак не могу остановить войну.
1: Достойный для Украины. По большому счету, Украина делает все, чтобы весь Донбасс вернули. Вот. Российские войска. Просто Путин не хочет. Поэтому есть небольшой этот самый, так мрачно скажу, затык. Вот. Нужно вернуть землю Украине и украинцам, чтобы они там строились. Заплатить за разрушение, и будет мир.
2: Как вы считаете, после завершения войны снова победит реалполитик, и Запад потянется опять к дешевой российской нефти?
0: Да он и не перестает тянуться. Они только ждут, когда все закончится. Трампа предлагает: останови это все, подпишись, и мы сейчас снимем санкции и поедем дальше использовать российские недра и все ресурсы, которые в России есть, они этого и хотят, собственно.
2: В прошлой нашей беседе вы сказали, что купцы всех помирят, русских и украинцев. Вот после того, что произошло, это работает?
0: Эта дата, она сдвигается. За каждый год этой войны дата эта сдвигается лет на 5-10. То есть внуки, может быть, помирятся, потому что памяти у людей не было, никогда нет, и вряд ли будет, если до этого никогда не было. Но при ныне живущих вот этих людях и эти дети, которые по звуку определяют X-101 от Шахеда и Бандероли, вот, они помирятся вряд ли, либо уже в каком-то глубоком возрасте, когда будут пересматривать эту жизнь. Либо, мы фантастически не рассматриваем капитуляцию и репарации, мы фантастические сценарии не рассматриваем. Потому что их не будет. Давайте оставаться реалистами.
2: Я видел несколько роликов, как вы гуляете по Киеву, мимо станции Лук'яновская метро.
3: Ми красавчик. Вдячні йому за те, що підтримує Україну весь шлях і не забуває про нас. І приїжджає показати, яка тут ситуація у нас на Лук'яничі. Да? Я думаю, він трошки варений з цієї ситуації. Красавчик. Респект.
2: Що ви там робили, що ви чувствовали, коли гуляли по цьому місту?
0: Я хотел заехать на Майдан и записать ролик и с Майдана позвать всех здесь, в Риге, на поддержать украинскую диаспору и Украину в целом на День Незалежности. И, естественно, с Майдана это было бы логично. Но Тата Кеплер сказала, что дословно, вся ваша ебаная Русня и так оттоптала наш Майдан, там уже все, кому не лень. Давайте я привезу реально в очень плохое место, и ты позовешь оттуда. Я приехал туда, и у меня оттуда не позвалось на праздник, насколько косноязычный текст, но, наверное, достаточно эмоциональный он пришел, тот я и выложил без пауз и монтажа.
2: С кем вы встречаетесь в Киеве из больших людей?
0: Не скажу.
2: С Зеленским у вас была встреча?
0: Не скажу. Просто не скажу, не скажу, никак не дам понять. У меня есть определенный там круг общения, я им очень дорожу, очень его берегу и никак не даю понять, кто это.
2: Насколько вы безопасно себя чувствовали в Киеве?
0: Как дома.
2: А была ли у вас когда-нибудь мысль взять оружие и пойти воевать, к примеру, в составе Легиона Свобода России?
0: Я не военный человек. Когда я надеваю камуфляж, мы когда-то давно играли в пейнтбол с охранниками. Я в камуфляже, это просто мишень. Это просто мишень. Я не военный человек.
2: В смысле, очень большой?
0: Очень большой, неповоротливый, тупой. Я не под это сделан. Я могу за 5 часов... хорошо прожарить, иногда даже слишком хорошо прожарить, но такой запрос от публики. 1000 бургеров на 2 машинках. Это я могу сделать. Что не может сделать, например, я уверен, 90% военных. А метко стрелять и не стать мишенью я не умею. Если

0: мне с большого уважения выдадут классную каску, не запотевающую, классный броник, еще много чего классного, классные турникеты, значит, это все не достанется кому-то, кто реально на этой войне работает.
1: Это абсолютно часть закрытого клуба добра, это очень важно. Плюс у нас все-таки есть статуя Кеплер репутация, что у нас все, что собрано, оно превращается в реальные УЗИ, ИВЛ-аппараты, турникеты, медикаменты и так далее. Турникеты и аптечки шли не в детский сад. Мы в 23-м году каждый шестой солдат ЗСУ имел наш турникет. Мы же не фонд, мы даже себе 10-15% не берем. У нас это все идет туда. Сейчас мы, я не произнесу вслух, стойка, которая помогает, сложный аппарат, который помогает, делает операцию без надрезов, малюсенькими вмешательствами, которые, ну, хирург видит все, что происходит, и группа хирургов могут доставать, но это когда какие-то сложные совсем, когда большой разрез губителен для человека совсем.
2: Были бы помоложе, лет 20-25.
0: Было, когда я помоложе, у меня был пацифик нашит. Я не военный человек. Да. Я не военный человек. Не военный. Ну, вот совсем не военный.
2: Извините, я напомню, что вы подрались в Лондоне вот несколько недель назад. Что это была за драка?
0: Подрались, это смешно. Сказать.
2: Вас побили или вы побили?
0: Ну, я провел там в наручниках какое-то время. И человек, который на меня напал, посчитали жертвой.
2: Его посчитали жертвой? Но чем закончилась эта история?
0: Тем закончилось, что люди прогуглили меня, полицейские, довезли до магазина, предложили чай, кофе, поблагодарили за поддержку Украины. И они, я думаю, что 2 месяца, и этот черт, и его девушка, и полицейские молились, чтобы я со своими юристами не привел их всех в суд и не отвозил лицом, а не струганный стол.
2: Что они хотели?
0: Кто?
2: Те, кто напал на вас.
0: А он был пьяный, и он у меня очень похоже на эту шапку, была татарская шапка, и я был в татарской шапке, в черных широких штанах, и в зеленом очень красивом пальто Зиги Чен, и он посчитал, что я еврей. У меня действительно есть 1% European Jewish в моем ДНК, но... Это никак не... Он счел, что это татарская шапка, а это кипа или что-то, какая-то версия кипа.
2: А Лондон, видимо, стал таким антисемитским, что...
0: Ну, а всегда, когда экономически ситуация плохая, всегда виноваты евреи. И сейчас пик антисемитизма.
2: В том числе, да, и в Англии.
0: В Англии пик антисемитизма. Вот. И... Ну, он долго до меня докапывался, я долго уходил, очень долго для себя уходил от столкновения, конфликта. Но когда он сказал, что I cut you in the pieces, I got blood in my pocket, fucking Jewish, он упал.
2: Как у вас сейчас с английским?
0: Плохо, как видите.
2: Нет, я фразу вы нормально произнесли.
0: Не тренировался, да. А я процитировал просто.
2: А в общении смолток вы можете поддержать спокойно?
0: Смолток могу поддержать. Нет. Я смолток стараюсь не поддерживать, если мне эти люди не нужны для работы очень. Я очень не люблю шумовую эту завесу.
2: Скажите, прожив там больше 10 лет в Лондоне, и увидев какое-то незнакомое лицо, вы научились улыбаться?
0: Нет. Зачем? У меня Slavic face. Близко не подходи. Зачем?
2: То есть вы, как лондонцы, в основном не улыбаетесь при встрече взглядов?
0: Нет. А чему тут улыбаться?
2: Ну, это такая культура общения. Социализация такая.
0: Культура – это полимцест, как пел Псой Короленко. Нет, я незачем улыбаться.
2: Если завтра, к примеру, Путин исчезнет, вот Россия изменится как-то, автоматически?
0: Как-то исчезнет.
2: Или мы переоцениваем роль одного человека?
0: Нет, как он исчезнет?
2: Ну, Умрет.
0: Смотрите, умрет от тромба, убьют свои.
2: Да.
0: Смотря как он исчезнет. Кто придет, останется ли путинизм, не останется. Путинизм попытается остаться. У него может получиться это сделать, может не получиться. Смотря какая стадия будет. Если стадия нынешнего путинизма, есть все шансы остаться. Если экономически будет гораздо хуже, чем сейчас, то, может быть, и нет.
2: Скажите...
0: Непонятно, как оно будет. И вопрос прям уже сегодня, вчера, поздно вечером мы обсуждали. Шансов, что есть какой-то запрос на кого-то очень либерального, либо либеральный строй, он, безусловно, он есть какой-то запрос, но он не такой яркий, не такой мощный, и нет какой-то такой фигуры, которая это все в себе воплощает.
2: Ну, смотрите, после смерти Сталина неожиданно появился Хрущев, и началась оттепель.
0: Маленков.
2: Вы такую фигуру видите в сегодняшней России? Ну, вдруг вот неожиданно умрет или там что-то произойдет?
0: Ну, там же остался все равно режим, просто менее кровожадные люди пришли. Такое может запросто произойти. Но оно покачается вправо-влево.
2: Ну, некоторые называют мэра Москвы Собянина, некоторые Мишустина.
0: Ну, смотрите, и Собянин, и Мишустин привыкли, что они работают, но за ними-то всеми стоит ФСБ, да? Это ФСБшная структура, которая, по сути, в том числе, они как бы фронтируют режим, да? Кто-то ярче, кто-то менее ярко, кто-то... Да, безусловно, Собянин мог бы быть, наверное, но учитывая его отчеты по сбору людей для СВО...
2: Кстати, меньше всех.
0: Да, но он все равно военный преступник.
2: Но недавно в одном из интервью он был категорически против, чтобы в стране убивалась экономика. Ну, подал
0: да.
2: голос. Но все-таки это о чем-то говорит?
0: Аккуратно,
2: или это
0: да.
2: всего лишь...
0: Ну, конечно, в его зоне ответственности тоже все страдает из-за этого. Вот. Он был очень хорошим. Он же в Тюмени был мэром. Я помню, как мы заходили, как у нас было... Я удивился.
2: Заходили с Евросети.
0: Да. И у него очень хорошая была репутация, очень хорошая.
2: Вот вы создали Евросеть практически из воздуха. Вот если бы сегодня пришлось с нуля создавать российскую демократическую оппозицию, кого бы вы взяли в команду?
0: Если бы за это не было бы репрессий, то это можно сделать точно так же, как шейх Мухаммед выбирал министра будущего толерантности и молодости. Они писали эссе, и они выбрали 22-летнюю девушку, которая не родилась в Эмиратах, министром, которая села среди этих бородатых людей на совете министров. И они были в изумлении. Ну, это было там лет несколько назад, но это все равно важно. Так?
2: То есть из нынешней российской оппозиции в эту команду бы никто не попал?
0: Но они же уже могли проявить себя. Проявили? Проявили. Вот как это... Как пел... Чистяков из группы «Ноль» молодым вперед шагать.
2: Ну, тут мне напоминает Навального.
0: Дворник старый, молодым вперед шагать. Там,
2: как раз Навальный создавал новую партию из тех
0: Безусловно.
2: Людей, которые не имеют никакого отношения к нынешней
0: Безусловно,
2: власти.
0: Поэтому Путин его и убил.
2: Вы говорили, что высокая зарплата не гарантирует честности российского сотрудника. Вот как менять психологию человека, выросшего в коррупционной среде?
0: Нам свежий ветер перемен всегда вдували через жопу. Ну как? Как?
2: Вот вы мне рассказывали, верой, что правды, вы давали хорошую зарплату верой, своему правды, сотруднику, он все равно воровал. Вы же вот так мне рассказывали.
0: Ну, если бы работал везде закон, правильно, за это заводить уголовное дело и преследовать по уголовной статье.
2: А менять психологию можно, когда вокруг коррупционная
0: среда? Она так меняется. Она меняется так, когда люди, если последовательно люди за одно и то же уезжают на тюрьму, то это перестает происходить.
2: Личный пример имеет это? Работает или нет? Ваш личный пример?
0: Что, не воровать у себя?
2: Нет, ну вот как вы себя ведете? Ну, подождите, кто-то не платит налоги, кто-то говорит, дай ему взятку, чтобы он дал нам помещение. Это же коррупция.
0: Дай взятку, чтобы дал помещение, это коммерческий подкуп, если помещение частное. И коррупция, если это помещение государственное.
2: Ну, разные статьи. Вы использовали такие методы?
0: Конечно.
2: То есть вы не образец для подражания?
0: Абсолютно. В этом нет. Тогда? Ну, нет, конечно. Ну, что? Мы дитя среды.
2: А вы начальник добрый или жесткий?
0: Я вспыльчивый, добрый, но могу быть вспыльчивым, могу быть резким.
2: Справедливость остается при этом? Не факт.
0: Я думаю, надеюсь, что да. Я думаю, что я слишком мягкий.
2: Мягкий? На самом
0: деле, да.
2: Страдает от этого бизнеса?
0: Страдает.
2: От того, что вы мягкий?
0: Да, конечно.
2: Увольняете, переживаете? Безусловно. Или туда ему дорога?
0: Нет, туда ему дорога, но, безусловно, если я в человека вложил, безусловно, жалко своих сил, эмоций, каких-то своих клеточек потраченных.
1: Я помогаю украинским медикам и украинским военным. То, что там есть коррупционные скандалы, к сожалению, они есть, но меня это никак не демотивирует. Я вижу впереди цель, меня не демотивируют ни протесты, они меня наоборот заводят. Вот, ни протесты, ни хейт, ни это, меня это вообще, я летаю снаружи всех измерений.
2: Давайте теперь вопрос из «если бы, да кабы». Представим невероятное. Завтра падает путинский режим, и вам звонят из Москвы. Евгений, возвращайся. Вы садитесь в самолет?
0: Мне уже звонил так когда-то очень давно, когда мы попали благодаря Медведеву. Надо отдать должное. И Суркову.
2: Дмитрию Медведеву. Владиславу Суркову.
0: И Владиславу Суркову. В 0,2% оправдательных дел выпустили людей, и на следующий день позвонила Тимакова, пресс-секретарь, или, по-моему, помощница она была тогда, Медведева, и сказала, больше ничего не угрожает, возвращайтесь в страну, работайте, и руководство страны шлет вам привет. И...
2: Вы не купились на эту приманку?
0: Я не уверен, что на тот момент это была приманка. Я еще тогда не так много наговорил, но я уклонился от объятий с Родиной.
2: То, что вы вступили в партию «Правое дело», это для того, чтобы сохранить свой бизнес, или какая-то была другая мотивация?
0: И была мотивация почувствовать себя в политике, и доступ до телека большой. И, безусловно, это был договорной матч, чтобы не трогали
2: бизнес. Да. А уже тогда была угроза, да?
0: Так уже давно были уголовные дела, все ходили на допросы, как все домой. К этому моменту уже все 2,5 года ходили на допросы.
2: Скажите, вот готовы ли вы будете стареть в доброй старой Англии, смотреть на процветающих детей и внуков и понимать, что Россия для них лишь страна, в которой родился их отец?
0: Я думаю, что дети, учитывая, что ментально гораздо лучше понимают Россию, и какие-то дети успели походить в школу в России.
2: Вы имеете в виду своих старших детей?
0: Да. Ну, какие-то только в детский сад, какие-то в школу успели походить. Я думаю, что если бы это будет комфортный режим, то вполне могут себе вести какой-то бизнес потом, когда это будет не западло.
2: Вы знаете фразу Тинькова, что никаких, ни при каких обстоятельствах нельзя иметь дело с Россией, и своим детям он советует туда не возвращаться. Даже приведу цитату, даже если там какие-то красивые девушки, то все равно ни ногой.
0: Это его цитата, его видение. У меня другое.
2: Вы помогаете своим старшим детям в бизнесе или пусть они сами карабкаются?
0: Пусть наверх? Сами карабкаются, конечно.
2: Не помогаете? Ни в коем случае. И насколько они успешны?
0: Ну, одна учится в университете, а другой все еще в поиске идей.
2: Младшие ваши дети, наверняка они будут британцами. Вы хотите, чтобы...
0: У них у всех четверых детей британские паспорта.
2: Ну вот...
0: У младшего нет российского гражданства.
2: они будут британцами, и Россия для них будет далекая страна. Вас это как-то
0: может
2: тревожит?
0: Может, будет далеко, может, не будет далеко. Алиса ездила в Россию до 21 года, еще помнит. Помнит Петербург и частично Москву хорошо. Опять-таки, если будет комфортный режим, не зашкварный, то, ради бога, приезжайте, живите, работайте.
2: Что такое незашкварный режим?
0: Ну, если будет режим нелюдоедский. Ну, такое случалось с Россией несколько раз за тысячелетнюю историю, тысяча с лишним летнюю историю, когда режим был нелюдоедский. Будет кроткая Елизавета. Вот приезжайте, пожалуйста.
2: Скажите...
0: Ну и вообще они старшие могут в целом самостоятельно принять решение, не советовавшись с родителями, ехать туда, куда им нравится. Они граждане мира, и они могут никого не спрашивать.
2: Вы много лет назад покинули Россию, опять повторяюсь.
0: 18
2: лет назад. А вот что нового вы узнали о россиянах после начала войны?
0: Нового ничего.
2: То есть вы предполагали, что вот будет так, как сейчас?
0: Нет, я не предполагал.
2: Миллионы людей поддержат эту войну и так далее.
0: Я даже удивлен был, сколько было против и сколько вышли в самом начале. Это очень смелые люди, которые, может быть, вблизи не понимали, насколько изменился режим, и что их будут бить каждый раз сильнее, чем предыдущий.
2: Вы избрали путь помощи Украине не оружие и не боеприпасы, а медикаменты и турникеты. Правильно я понимаю?
0: Ну, турникеты и аптечки – это непосредственно идет в сбройные силы Украины.
2: Был ли соблазн помочь собрать деньги на боеприпасы?
0: Я не военный человек.
2: Нет, дело не в том, чтобы вы одели военную форму, а направить деньги
0: смотрите,
2: на дроны, допустим.
0: Смотрите, когда первый раз в Киеве попал под баллистику, и сейчас вспоминают те времена, как вообще какие-то тихие и спокойные. Ну, так случилось, что редко бомбили на тот момент, это было 23-е, не часто совсем. И так получилось, что я попал, у меня на следующий день должен быть был с вашим коллегой Гордоном прогулка по Киеву. Вот. И когда сотрясается окно от звуковой волны, у тебя мысль, что если бы сейчас была бы большая ракета, ты бы ее ровно отправил туда, откуда вылетело это. Это естественная, нормальная мысль. Люди, которые живут каждый день под обстрелами 4,5 года, каждый день у них эта мысль отправить туда-назад ракету в 10 раз больше, чтобы оттуда больше никогда ничего не прилетело. Чтобы там просто осталась огромная яма до ядра Земли, чтобы это все превратилось в черную дыру. И это естественное желание у людей обезопасить себя. Это так, как работает человеческая психика. Поэтому в моменте, безусловно, у тебя есть чувство ответки, но, еще раз, я не военный человек, я помогаю так, как я более эффективно могу это сделать.
2: Ну, смотрите, о репарациях можем даже не говорить, будут они, не будут,
0: фантазировать,
2: мы не
0: знаем. Фантазировать, да. Можно и о 72 девственницах в раю, можно фантазировать, не знаю, о 6 этим пальным гитаристе. Все что угодно. Мы можем выдумывать все. Давайте исходить из какой-либо реальности.
2: Вот, ну, смотрите,
0: предполагаемой, Женя, хоть в 5% вероятности реальности.
2: В отличие от меня, вы много бываете в Украине и видите эту страну изнутри. Вот, на ваш взгляд, какой мир должен быть в Украине? Какой наиболее вероятным может быть это какое-то перемирие или какая-то договоренность?
0: Я думаю, что в итоге все равно будет остановка по, грубо говоря, линии войны с огромной буферной зоной. Самый нестыдный мир будет, если Украину примут во все европейские институциональные большие штуки, прогарантируют мир и безопасность после подписания. Было бы классно, если бы после этого или до этого там произошли бы выборы, было бы классно, если бы уставшие от не только войны, но и коррупции, чудовищной коррупции люди выбрали кого-то, кто принесет свободу не только от войны, а свободу экономическую, которая позволит выстроить процветающую экономику. Талантов в Украине и людей, которые выехали оттуда, огромное количество. Люди привыкли в режиме выживания жить. А образование у предпринимателей в целом достаточно хорошее, как это человеческий капитал, с человеческим капиталом все очень неплохо. Место расположения на глобусе прекрасное, климат прекрасный. Это может быть вполне себе очень процветающая страна, что мы видим, если страна идет своим путем, если она 200 лет идет своим путем, то она становится Швейцарией. Если она 36 лет идет своим путем, своим, не опираясь на кого-то, становится Польшей. И вот я думаю, что люди, которые работают в руководстве, и светлая часть людей, которые работают в руководстве Украины, видят будущее между где-то в этом векторе развития, между этими двумя векторами развития.
2: Вы часто говорите о коррупции в Украине. Не отбивает ли у вас охоту помогать Украине?
0: Я же помогаю медикам. Мы помогаем конкретным больницам. Мы привезли это оборудование. Вот оно там стоит. Можно приехать посмотреть.
2: Но когда вы видите эти скандалы, видите эту коррупцию, это...
0: Да, я же в такой стране вырос.
2: Похожа ли коррупция в Украине на российскую?
0: Нет,
2: или это
0: она
2: нечто
0: гораздо
2: другое?
0: Мягче.
2: Но вы однажды бросили...
0: Она масштабнее, но мягче.
2: В чем это выражается? Мягче что? Внизу ворует, а наверху нет, или что?
0: Нет. Если что-то ломается, меньше льется крови, меньше людей сажают. Они со всех сторон мягче. Ну, просто национальность другая.
2: Вы однажды бросили такую фразу, что если придет какая-то помощь в восстановлении Украины, то каждому чиновнику надо привязывать видеокамеру и следить за тем, чтобы вот руки у него были чистые. Вот
0: не
2: это означает...
0: привязывать, а просто можно поставить везде в кабинетах и звук включить.
2: Как у полицейских, знаете, да, камеры висят? Да,
0: да, но вы знаете, когда последний раз, предпоследний раз меня арестовывали, и когда я их притащил в суд, у них потерялась эта запись.
2: У кого потеряла запись?
0: У ментов. Менты зассали притащить эту запись в суд.
2: Но вы говорите...
0: А если бы я был неправ, они бы не засали. Я выиграл тогда. И служба собственной безопасности, условно, да, если так можно говорить, в британском МВД против этих ментов 1,5 года расследовала дело о моем... о превышении должностных полномочий.
2: Как вы реагируете на тех людей, которые негативно относятся к вам, как к россиянину, который влезает в дела Украины? А есть такие люди?
0: Да, ну, есть, безусловно. Я не 500 евро, чтобы всем нравится. Если бы эти люди занимали какие-то важные посты, или люди были бы уважаемые мной, или хотя бы хоть как-то мной идентифицировались, или хоть как бы эти люди где-то как-то, ну, вот какой-то... Ну, я бы понимал, что это тоже волонтеры, или это какие-то там люди из медицины, или люди из... ЗСУ, я бы к ним, безусловно, прислушался.
2: Но этот негатив, он сильно вам портит нервы?
0: Мне ничего не портит. Чтобы меня отменить, нужно до меня дотянуться сначала.
2: Давайте блиц.
0: Давайте.
2: Можете отвечать коротко, а можно длинно.
0: Блиц мне еще больше нравится?
2: Вы снимаете стресс спортом и алкоголем?
0: Абсолютно, да. На том и стоим.
2: Как это происходит?
0: На балансе.
2: Сначала идете в спортивный зал.
0: А, как пел Овсянкин, сначала качается железом, потом вмазывается героином. запросто у нас, ну, сегодня еще у нас 30 километров. Я, к сожалению, отменил бокс, потому что мне нужно было почитать документы, поработать немножко. Вот. А так зачастую утром бокс, потом прогулка на велосипеде, потом, ну, прогулка как-то, ну, 35 километров наша прогуляночка. Вот. А вечером шампанское и гриль. Вот мы так живем.
2: Тинькофф говорил: трачу на себя больше, чем зарабатываю. А вы?
0: Да.
2: То же самое?
0: Да, конечно.
2: Денег на себя не жалеете?
0: Я у себя один живу последний раз. И если посмотреть на статистику, в целом, я, если посмотреть на статистику мужчин, родившихся в это время, в этом месте, то у меня уже близок возраст дожития. Поэтому что экономить-то?
2: Летаете бизнес-классом или эконом?
0: По возможности, если получается, бизнес-классом. Но зачастую у меня маршруты такие, что это Wizz Air, Ryanair и EasyJet, где бизнес-класса нет, но есть первое кресло, а есть кресло около аварийного выхода, где можно вытянуть ноги. Если можно вытянуть ноги, я предпочту. Мне не так важен бизнес-класс, как важно вытянуть ноги мои красивые, стройные.
2: Самая безумная сумма, которую вы потратили за один вечер?
0: Ой, это было, да, это было все в России.
2: На что?
0: На музыку и угощение.
2: Друзей?
0: Да, на мой... Я думаю, что хуже, чем на свое 30-летие, я никогда не тратил.
2: Что вы никогда не купите, даже если сможете это себе позволить?
0: Да, огромное количество всего.
2: Феррари?
0: Феррари, я... Когда моя бывшая жена родила дочь, которую я очень хотел, я на радостях купил и подарил ей Феррари. Мне, я сам Феррари не люблю. Ну, плюс у нас и столько дождей, что на Феррари ездить. Мне некомфортно эта машина. Да по Феррари я вряд ли себе куплю. Ну, просто некомфортно. Это не вопрос денег. А просто создано для других людей.
2: Что сегодня страшнее, российская налоговая или британская бюрократия?
0: Я не знаю, какая российская налоговая.
2: Но вы с ней сталкивались раньше. Опыт российской налоговой.
0: Российская налоговая, так как непонятно, кто за ней стоит, и она, наверное, страшнее, потому что британскую бюрократию можно отвести тихонько под руку в британский суд и еще полтора, два, три, а некоторые по 6 и по 7 лет долго совершать с ними насильственные действия сексуального характера в рамках закона.
2: Правила игры в Британии, оно... Вы приняли
0: ее? Правила игры – это закон.
2: Ну, то есть вы соблюдаете
0: мне
2: закон?
0: Мне очень комфортно.
2: Комфортно.
0: Это очень долго. Если бы это все можно было бы сократить по времени, вообще это была бы лучшая страна на свете.
2: То есть все делают правильно, но через препятствия?
0: Не препятствия, а просто нынешние технологии позволяют это все сократить вот настолько... Ну, то есть ныне произошел такой технологический прорыв, что не нужен in-house due diligence на 71 день. Нужно 10 минут. Не нужно, чтобы подготовить документы, и чтобы разобраться в прецедентах с нынешним AI, не нужно готовиться к суду 9 месяцев. Это все вопрос нескольких дней с нынешним возможностью работы с датой. Вот. А это все равно сделано так, чтобы кормить вот эту огромную толпу баристеров, солиситеров, которым только еще предстоит либо перестроиться, либо британские суды уйдут на второй план, потому что я уверен, что будут суды, которые будут использовать базовое британское законодательство, но с современными технологиями, например, суд Эмиратов.
2: Ну вот для них мотивация ясна. 9 месяцев, как вы говорите, ведут дело. За это время они получают зарплату.
0: Не зарплату, а физ. Еще хуже. Почасовую.
2: Бариста, адвокаты.
0: Бариста, да.
2: Кого из российских миллиардеров вы бы снова взяли партнеры?
0: Как будто они у меня все были уже в партнерах.
2: Ну, по крайней мере, Александру Мамуту вы продали компанию, если правильно.
0: Да, но я не был с ним в партнерских отношениях.
2: Но взяли бы его в партнеры?
0: Вы знаете, я плохо знаю российских миллиардеров. И если бы вопрос шел о партнерстве, то стоило бы задуматься. Я, наверное... Я уверен, что там огромное количество достойных людей, но, опять-таки, захотели бы они быть со мной в партнерстве, это большой вопрос. Поэтому мне бы, может быть, и... Ну, я уверен, что в этом списке, так как они так или иначе в большинстве своем в партнерстве, то у них есть позитивный опыт партнерства и привычка. У меня опыта партнерства мало, и партнерство мне дается тяжело, честно скажу.
2: Если бы вернуть один день из прошлого, то какой?
0: Когда моя мама приехала из рехаба, чтобы ее в этот же момент попытаться сдать на британскую визу.
2: Она ее получила?
0: Нет.
2: Мама... Не, отказали ей визе?
0: Нет, она не сдала. Она не собралась. А нужно было это сделать сразу. Когда-то давно, в 2009.
1: Я с Россией не порвал. Я порвал с путинским режимом. С государством, которое сейчас оккупировало мою страну, я порвал. Со страной и с языком я не могу порвать никогда. Моя родина – это русский язык. Если война закончится и сменится режим на либертарианский или либеральный, или очень близкий к моему, то это станет вопросом. Сейчас я буду помогать Украине, так как им еще огромное количество чего нужно будет восстановить.
2: Почему из России вы сегодня скучаете?
0: Вот это вопрос.
2: Ну, может, или уже не скучаете?
0: Ну, какое-то время скучал по театрам. Но мне кажется, ну, наверное, да, прийти куда-то посмотреть что-то прогрессивное. Новое прочтение чего-то старого или что-то такое. Ну, наверное, да, театр на русском. Ну, хотя здесь есть, мы были на Титенко.
2: Вы счастливее сейчас, чем были в России?
0: Ну, тогда было все на куражах, и стресса было, и куражей было больше, и стресса. Сейчас, видимо, из-за возраста просто гормональный фон идет асимптотически к своему честному мужскому нулю, поэтому и колебания слабее. Я вполне счастлив. Так, generally.
2: Кто ваш дизайнер?
0: Мой дизайнер... Ну, самые близкие – это Татьяна, конечно.
2: Супруга?
0: Партнер. Ну, то есть, эта рубашка – это ее подарок. Здесь, в не помню как магазин, ну, один из самых приличных магазинов, где сувенирка не... Ну, не просто сувенирка, а очень качественно сделаны местными какими-то серьезными ребятами. У меня есть еще одна рубашка с угунскрустом.
2: Еще один вопрос. Кто научил вас готовить?
0: А, я самоучка.
2: Самоучка?
0: Да, в 2000 году переехал в Жуковку, купил гриль, и дело пошло.
2: Супы тоже можете готовить?
0: Нет, и супы делает, смотрите, супы делает Татьяна. Ага. Десерты делает Татьяна и начинает делать Алиса. Ага. Я делаю то, что на гриле. На гриле и в духовке. Понятно. То есть мы все, там, где нужна дисциплина и чтение рецепта, ага, это Татьяна и Алиса. Вот, где пайка взрывом, там я.
2: Вы сегодня упомянули мать. Что вам передалось от родителей?
0: Меня воспитывали три человека. Бабушка, мама и папа. И, ну, мне кажется, генетическую лотерею я вполне себе выиграл. Я подсобрал, мне кажется, точно не все лучшее, но нормально, критическую массу хорошего.
2: Ну, какие качества передалось-то от мамы, от папы? Ваш папа летчик, я так понимаю.
0: Летчик, да, и в целом достаточно свободный для советского человека, очень свободный человек. И они были оба выездные. И, наверное, о том, что есть другой мир за забором, это было очень важно тоже знать. Хотя я выехать формально мог и в 92-м году уже мог получить загранпаспорт и поехать куда угодно, но я первую поездку сделал только в 99-м по работе.
2: Евгений, спасибо вам за интересную беседу. Моим гостем спасибо. Был торговец вином Евгений Чичваркин. Нормально?
0: Отлично.
3: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
4: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
3: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
4: «Радио Свобода» всегда поверх барьеров. Говорит «Радио Свобода».
3: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
4: «Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
3: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос. Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
5: Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
6: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
7: Очень осторожно.
8: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
9: Я не употребляю информацию.
10: Не скажешь, что отрицательно, но с некой осторожностью.
11: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
12: Иностранные агенты – это наши друзья.
3: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
4: От Мурманска до Хабаровска, от Махачкалы до Казани, от Калининграда до Читы.
3: Рассказ о том, что происходит в городах и селах, далеких от Москвы.
4: Крупная оптика, разные голоса, полная правда.
3: Региональные проекты «Радио Свобода», «Реалии», «Идель», «Кавказ», «Север», «Сибирь».
4: В твоем мобильном и в твоих наушниках.
3: В приложении «Точка доступа» в Google Play и App Store.
4: Настоящий материал, информация, произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Троицким Артемием Кивовичем, либо касается деятельности иностранного агента Троицкого Артемия Кивовича.
13: Привет, друзья! Это Артемий Троицкий. «Музыка на свободе». Выпуск номер 275, но он такой как бы немножко юбилейный, да, 275, но совершенно не поэтому, а так совпало, что он будет довольно праздничным, потому что наш главный герой сегодня — это Паскаль Камелад, мой любимейший композитор, автор замечательно забавной музыки. Послушаем его новые работы. А начнем с группы Кирстен Хирш из «Throwing Muses». Группа называется 50-foot wave, 50-футовая волна, ну, то есть высокая волна. Группа довольно старая, существует с 2003 года, и уже седьмой альбом у нее вышел. Да, время летит, конечно. Седьмой альбом называется «Black Pearl», «Черная жемчужина». Как всегда, у Кристен Хирш работа качественная. Слушаем песню «Fly Down South», «Летим на юг».

Кристен Хирш и 50 Foot Wave. Новейший альбом этого ее побочного коллектива называется Black Pearl. Следующая группа, дебютирующая, английская, из города Бристоля, существует лет 5-6, называется Lies. И это квартет, выступающий в стиле, можно сказать, арт-панк или авант-панк. В общем, такое все экспериментально-политическое, но с явно панковой энергетикой. Дебютный альбом Lies называется Wasteland or What Ails Our People is Clear, то есть помойка или чем болеют наши люди, понятно. Слушаем песню Imposter, самозванец.

Бристольский квартет «Лайс», песня «Самозванец» их дебютного альбома. Ну, Шарон Ван Эттен, я думаю, вы неплохо знаете. Из штата Нью-Джерси, сингер-сонграйтер. Шестой альбом у нее уже вышел. Называется «We've been going about this all wrong». То есть все, чем мы тут занимались, все это было неправильно. В общем, я думаю, комментарий к сегодняшнему международному и прочему мировому положению, которое особого оптимизма не внушает. Ну, песня, в общем, достаточно обнадеживающая, называется «I'll try», «Я постараюсь».

0: Шерон Ван Еттен «I'll Try» с ее нового шестого уже альбома. Ну, теперь наш маленький сюжетик. Его герой Макс Рабе. Макс Рабе, может быть, это вам ничего не говорит, но то, что вы слышали этот незабываемый голос, это 100%, потому что вы наверняка смотрели прекрасный сериал «Вавилон, Берлин». Ну, и там как раз вся главная музыка. Ну, она написана в основном Томом Тыквером, инструментальная музыка. Вот песенки всякие в свинговом стиле 20-х годов Ваймарской Республики — это все Макс Рабе и его Паласт Оркестр. Существует этот оркестр с 85 года в городе Берлине. Ну и я думаю, что все-таки, хотя это очень успешное предприятие, но в основном народ знает Паласт Оркестр и Макса Рабе именно благодаря этому сериалу. Слушаем главную песню из «Вавилон, Берлин». Она называется «Ein Tag wie Gold», то есть «День как золото».
1: Ein Tag wie Gold in den Adern 100.000.

Max Rabe i Palast Orkestr «Ein Tag wie Gold» из берлинского «Вавилона». Но надо сказать, что Max Rabe, естественно, выпускает и свои собственные пластинки с оркестром, и без оркестра, и так далее. Их у него довольно много. И вот последний сольный альбом Max Rabe, первый, кстати говоря, за 5 лет, называется «Wer hat hier schlechte Laune?» «У кого тут плохое настроение?» И с этого альбома слушаем песню «Es wird wieder gut», то есть «Все будет хорошо».

Макс Раве из города Берлина, замечательный свинговый певец, и его новый сольный альбом «Wer hat hier schlechte Laune?» «У кого тут плохое настроение?» Ну а теперь, чтобы не сомневаться в том, что настроение на ближайшие, по крайней мере, минут 15-20 у всех будет хорошее, мы переходим к Паскалю Камеладу. Камелад уже был однажды нашим героем в музыке «На свободе», но поскольку довольно плодовитый он композитор и музыкант, то выходят постоянно у него какие-то новые работы, как сольные, так и записанные в сотрудничестве с кем-то. И я решил, значит, поскольку поднакопилось уже у меня камеладовских пластинок, решил их на вас вывалить. Во-первых, надо сказать, что раздобывать эти пластинки довольно сложно. То есть за пределами Франции и Испании, а в Испании даже точнее ее области под названием Каталония, пластинки Камелада так особо не распространяются. Поэтому приходится за ними гоняться, и иногда удается что-то найти из архивных записей. Вот, в частности, не так давно, находясь в стране Испании, конкретно, по-моему, в городе Аликанте, я нашел альбом 2006 года под названием «Espontex Симфония», «Губочная симфония». И хотел бы предложить, значит, вам одну запись с этого старого альбома. Пьеса называется «Галлюциногенная губочная симфония».

Паскаль Камелат. Спутать его, естественно, ни с кем абсолютно невозможно. Я посмотрел его дискографию в Discogs, там его стиль обозначен как unconfoundable. Таким образом, даже выучил новое английское слово unconfoundable, что означает «непостижимый». Родился он 30 июня 1955 года, то есть полный мой ровесник. Я тоже родился в июне 55 года. Правда, я родился в Ярославле, а Паскаль Камелат родился в городе Монпелье. Отличный, отличный город на юге Франции, где-то между Марселем и Пиренеями. Итак, теперь переходим уже к актуальным записям Камелата. В 2019 году вышел его альбом под названием «Deviationist Muzak». «Deviationist» — это значит «с отклонениями», а что такое «muzak»? Ну, в общем, это как бы фоновая музыка. Есть такое профессиональное обозначение музыки, которая звучит в холле гостиниц, в лифтах там и так далее. На мой взгляд, один из лучших вообще альбомов в карьере Камелата, хотя альбомов у него несколько десятков, и практически все исключительно хороши. Два трека послушаем с этого альбома. Сначала «Dancing El Momo».

Танцуем танец Момо, Паскаль Камелат, альбом Deviationist Music. И теперь давайте послушаем еще и заглавную пьесу с этого же самого альбома.

Divisionist Music, Pascal Camelot, одноименный альбом 2019 года. В 2020 году у Камелада вышло сразу несколько альбомов. Один из них мы послушаем в одной из следующих передач. Это альбом «L'Arme Secret», записанный им вместе с французом Марком Уртадо. А сейчас мы послушаем прочие всякие его новинки 2020 года. И, во-первых, совместный альбом с певицей и поэтессой Ивет Надаль. Она поет, играет на гитаре и сочиняет тексты песен. Паскаль Камелот, соответственно, аккомпанемент и музыка. Альбом называется «En nom de la ferida» — «Во имя праздника», так что и можно перевести. Я так толком и не понял, что такое ферида. Слушаем песню «Faremon Foc».

Паскаль Камелат и Ивет Надаль, испанская певица и поэтесса, альбом «El nombre de la ferida». Следующий альбом вышел у Паскаль Камелада в 2020 году уже во Франции и на относительно крупном лейбле Because, так что его раздобыть, в принципе, вполне возможно. И называется он «Le Catap Populaire» — «Популярные вырезки». Во многом в этот альбом вошли пьесы из той пластинки, которую мы только что слушали, а именно «Deviationist Music», но есть и всякие новые треки тоже. Вообще треков там очень много, около 30. Два послушаем. Во-первых, собственно, заглавная песня «Le Catap Populaire».

Паскаль Камелад, Катап Попюляр с одноименного альбома 2020 года. Но надо сказать, что вышли у него еще два альбома в этом же 2020 году. Один это сборник всяческих его коллабораций, который называется «Memoir d'un ventriloque», то есть «Воспоминания чревовещателя». А также альбом с Ришаром Пинасом, известным французским музыкантом, лидером группы «Эльдон». Этот альбом называется «План де Пари», ну, то есть «Карта Парижа». Этих альбомов, честно скажу, у меня просто-напросто нет, потому что, как уже было сказано, не так легко раздобывать камеладовскую продукцию, находясь в Северной Европе. Что делать? Но слушаем еще один трек с «Катап Попюляр», и это пьеска под названием «Элевасьон де Мари Мадлен», то есть «Вознесение Марии Магдалины».

Вознесение Марии Магдалины, альбом «Le Cato Populaire» замечательного франко-каталонского композитора Паскаля Камелада. Ну а теперь перейдем к находкам из Америки. Один альбом, за которым я тоже давно гонялся, но не мог его раздобыть, это дебютный альбом Ника Уотерхауса. Второй, третий альбомы и четвертый, по-моему, в нашей программе звучали. Мне очень нравится этот музыкант при всей его ретрушности. Но вот первый альбом никак до меня не доходил. Вышел он в 2012 году, когда Нику Уотерхаусу было всего 25 лет. Альбом называется «Time's All Gone». В принстонских завалах я его обнаружил. Слушаем с альбома «Time's All Gone». Все время вышло песенку «Someplace».

Слушатель Сан-Франциско Ник Уотерхаус, его дебютный альбом 12-го года «Time's All Gone». Теперь дебютирующая новая английская группа, и группа, на связь, очень хорошая. Она такая электропопсово-психоделическая. Дуэт Натали Финдлей поет, Джулия Полинер играет, но они на самом деле оба играют. Группа из Лондона, совсем новая, в 19-м году была создана, и называется она Truces. Но пишется это так, две буквы Т, две буквы R, две буквы U, ну и потом C и S. Truces. Точно так же называется их дебютный альбом, с которого мы слушаем песню «Sensations of Cool».

Лондонский дуэт «Трюсис» и их дебютный альбом. Ну что ж, осталось нам послушать одну единственную песню в сегодняшней программе «Музыка на свободе» номер 275. И это будет вашингтонский дуэт «Флэшер». Эмма Бейкер и Тейлор Маллетс. Второй их альбом называется «Love is Yours», «Любовь твоя», и с него песня «Little Things», «Маленькие вещички». Я вам всем напоминаю, что вы прослушали программу «Музыка на свободе» на радио «Свобода». Также имеется популярный подкаст этой самой программы, на который нетрудно записаться, что я вам и советую сделать. Это был Артемий Троицкий. Всем счастливо и до следующей недели.

0: Марина Ефимова была человеком активной доброжелательности. Улыбнуться без всякой фальши, найти слово для уставшего, похвалить без лукавства, сохранить надежду на успех и непременно поделиться смешным случаем из череды собственных неудач. В одной из радиопрограмм она рассказывала о существующем в Калифорнии заведении с почти пародийным названием «Институт выздоровления от горя». Если такой в самом деле был, Марина заслуживала в нем место главврача. Она гениальный психотерапевт. После любой ее передачи ваши легкие вырастали в объеме. Люди казались не такими уж противными, и вы ощущали инъекцию мудрости и великодушия. Достигалось это без прямоговорения, одними примерами и умной драматургии. Секрет был в писательском даре. У женщины, говорит Виктор Шкловский, есть любовь, поэтому она любит. У Марины всегда была любовь. Она хотела влюбляться в жизнь, в людей, в явления. И влюблялась. Во всем искала не просто положительное, но вдохновляющее своим благородным примером. Не бралась за скучное и ненужное. В ее постоянной приподнятости жила непременная скромность. Вы могли и не догадаться, что она пишет. Никогда не вещала, не делала вдохновенно задумчивого лица, не привлекала к себе искусственного внимания и не позиционировала себя как писателя. Такой писатель, такая писательница много лет готовила передачи для «Радио Свободы». Мы рады, что она согласилась для нас написать свои воспоминания. Теперь это наш золотой фонд.
1: Когда в 1966 году я попала в детскую редакцию Ленинградского радио в качестве внештатного сотрудника, я была уверена, что радио уже давным-давно никто не слушает. Между тем, огромный дом Ленинградского радио находился в самом сердце Питера, на Манежной площади, в двух шагах от Невского проспекта. По рекомендации Игоря, детские вещи которого иногда читались и ставились на радио, меня приняла под свое покровительство глава детской редакции, мягкая интеллигентная дама Ирина Александровна. Мне поручили делать передачу о районах Ленинграда, о том, что в каждом из них интересно детям и подросткам. Народ на радио был загадочным. Ходила, например, по коридорам пара. Словно из фильмов Антониони, Моника Витти и Ален Делон. Стройные, элегантные, с красивыми гордыми лицами. Оказались сотрудниками отдела «Лениниана». Когда они величественно скрывались за дверью своей редакции, мне казалось, что там они преображаются, как золушки в двух заморашек, и только тогда начинают, утирая рукавами носы, нести в микрофон свою пропагандистскую ахинею. От других странных персонажей я непосредственно зависела. Одним был директор, чрезвычайно молчаливый человек. В его внешности удивительной была какая-то стертость лица при огромном росте и мужественном сложении. Он сам возглавил довольно многочисленную комиссию, которая прослушала мою первую передачу про театр юного зрителя. После прослушивания один член комиссии сразу сказал: «Передача, конечно, веселая, но недопустимо, чтобы дети в ней ни разу не упомянули роль партии и правительства в создании их счастливого детства». У моей славной покровительницы лицо пошло красными пятнами, но она ничего не сказала. И я с беспечностью внештатника попросила разрешения объяснить мою тактику. Представьте, что вы приезжаете на родительский день в пионерлагерь навестить ребенка. И видите, что дети стоят смирно с плакатом «Спасибо, родители, за наше счастливое детство». Вам станет не по себе. А вот если ваш ребенок промчится мимо вас в разгар игры, мимолетом чмокнет, крикнет: «Ой, мам, пап, сейчас мы только доиграем», то у вас не будет никакого сомнения в том, что ваш ребенок счастлив. На этом ощущении я и пыталась строить передачу. Все молчали, одна демагогия легнула другую. А директор, постучав пальцами по столу, подвинул к себе текст, поставил подпись и молча протянул папку Ирине Александровне. На радостях та спросила у него: «А вам самому разве не было интересно?» И вдруг директор поднял на нее глаза, несчастнее которых я не видела, и спокойно сказал: «А мне вообще ничего не интересно».
0: Марина Ефимова. Воспоминания, прочитанные на свободе. Слушайте главы мемуарной книги на нашем сайте свобода.орг.
2: Преступление и война. это делается для того, чтобы подавлять, для того, чтобы запугивать. Это делается для того, чтобы показывать свою власть.
3: Здравствуйте, с вами Александра Вагнер. Я рассказываю о том, как люди собирают доказательства военных преступлений, как наказывают виновных и почему вообще возникло международное право, позволяющее жертвам насилия на войне искать справедливости. Слушайте подкаст «Преступление и война» на всех платформах подкастов.
4: Говорит Радио Свобода.
5: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
4: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
5: Радио Свобода всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
6: Здравствуйте, с вами Антон Сергеенко, и это «Цитаты свободы». У каждой недели свой портрет. В этом подкасте мы рисуем его голосами и эмоциями людей, которые обсуждали ключевые события недели. Каждый четверг я собираю самые яркие цитаты из соцсетей, главные споры, реакции и самые заметные высказывания. Новости рассказывают, что произошло. Соцсети показывают, как это восприняли люди. Иногда точнее, чем кажется. Среди прочего, это перевозка мощей Дмитрия Донского на фронт и рассказ Риты Флорес о работе на ФСБ. В России объявили об обретении мощей князя Дмитрия Донского. Государственная пропаганда называет это событие неожиданным, почти сказочным и символичным. Хотя, строго говоря, ничего неожиданного здесь нет. Остатки Дмитрия Донского давно считались захороненными в саркофаге в Архангельском соборе Московского Кремля. В июле во время реставрационных работ на саркофаге обнаружили трещины, после чего его вскрыли. Дмитрий Донской – московский князь XIV века из рода Рюриковичей. Русская православная церковь считает его святым. Он командовал русскими войсками в Куликовской битве, которая традиционно считается важной победой над Золотой Ордой и одним из ключевых событий формирования московского государства. При этом сама история Куликовской битвы сложнее привычного школьного рассказа. Мамай, который командовал войсками против Дмитрия Донского, был фактически мятежником и не контролировал всю Золотую Орду. Теперь же к истории князя добавился вполне современный сюжет. Представитель московского патриархата Вахтанг Кипшидзе заявил, что по некоторым оценкам мощи находятся в хорошем состоянии, и часть этих мощей решили отправить на фронт. По словам Кипшидзе, российские военнослужащие, которые воюют в Украине, якобы сами хотят поклониться остаткам князя. Получается символическая история. Останки средневекового правителя, которого в России считают одним из главных военных героев прошлого, отправляются к российским военнослужащим, ведущим войну уже в 21 веке. Это очень вдохновило провоенных блогеров. Вот что, например, пишет движение 40-40 у себя в Телеграме.
7: Обретение мощей великого защитника русского народа и главы русского воинства Дмитрия Донского в разгар войны – мощнейший знак для всей России. Для нас он очевиден – будет победа. Удивительное совпадение. Мощи святого князя обретены в период решающей битвы за Донбасс. Перед решающим сражением за освобождение Донбасса святой покровитель воинства оказывается рядом с армией. Россия снова выходит на Куликово поле, а значит, победа не за горами.
6: Наталья Барабаш о призыве костей на так называемое СВО.
8: Тут мощи Дмитрия Донского на СВО призвали. Вот прямо выкопали и отправляют на фронт. Так в московском патриархате журналистам ИС Вести и сказали. И пусть попробуют теперь эти здоровые лбы с разными там болячками от мобилизации откосить, если вон человек прямо из гроба на передовую.
6: Блогер Андрей Мальгин об удивительной находке.
9: Как я понял, мощи Дмитрия Донского нашли в гробу Дмитрия Донского. И это чудо чудесное. А чьи еще там могли быть мощи?
6: Религиовед и историк Константин Михайлов тоже пишет о неожиданности такой находки.
10: Уникальный случай. Чудесное обретение того, что никогда не терялось. В известной с XIV века могиле Дмитрия Донского обнаружены, кто бы мог подумать, останки Дмитрия Донского.
6: Андрей Нечаев предполагает, что скоро доберутся и до Ленина.
7: Наверное, скоро мощи Ленина обнаружат в мавзолее.
6: Филолог Гасан Гусейнов о религиозной составляющей находки.
7: Святым его назначили позднесоветские чекисты в рясах в 1988 году, не так ли? Не помешали ни восстановление при нем зависимости от Золотой Орды, ни выплата констрибуции за Мамая Тахтамышу.
6: Блогер Ахмед Хайбулаев удивляется, почему Путин так рассчитывает на эти мощи.
9: Когда президент огромной и мощной страны, вроде не глупый, с высшим образованием и верит, что мощи какого-то Дмитрия Донского могут помочь российской армии, у меня наступает когнитивный диссонанс. Вы мне объясните, как могут кости мертвых людей помочь стране? Что в головах у людей вообще, которые верят, что усопшие давно люди могут помочь в этом мире? Это что за язычество у институтов власти? Это что за христианский суфизм?
6: Журналист Михаил Шифрин тоже считает, что пора бы уже заглянуть в мавзолей.
7: Может, пора уже Ленина доставать?
6: Экономист Владислав Иноземцев о том, чьи мощи действительно изменили бы ход войны.
9: Мне почему-то кажется, что радикального изменения хода СВО можно добиться просто немедленно, провезя по линии боевого соприкосновения мощи самого ВВ Путина.
6: Блогер Мохмад Тор о неприятной для российской армии тенденции.
10: Так, стоп. Русские уже пролюбили на фронте в Украине мощи Александра Невского, а до этого часть мощей Матроны Московской. Теперь что, мощи Дмитрия Донского собираются под дроны кинуть? Мадьяр, он же гун, да и его пилоты тоже имеют гунские повадки и отношение ко всякого рода мощам с Мордора. Он же без зазрения совести мощи Дмитрия Донского перемешает с мощами алкашни безродной, с Рюриковичами, а то и вовсе сделает пепельный коктейль. Малахольные, вы же украинских князей останки возите. Они вас по болотам вашим гоняли и в рабство продавали, ибо человеческого вас не видели ни разу. Это они у себя там храмы строили, а вас в лучшем случае могли податью обложить. С какого перепугу они вам, холопам, их же землю захватить помогут? Вам нужно мощи собаки Сталина выкопать и Ленина чучело распотрошить по всему фронту. Оно, конечно, дело бесполезное, но хоть Рюриковичей в покое оставите».
6: Телеграм-канал «Кремлевская табакерка» делится, ссылаясь на свои источники, видением, которое посетило Путина.
7: У Путина было видение о том, сколько еще лет продлится СВО. По словам нашего источника в церкви, видение у президента было во время посещения Архангельского собора Кремля, место, где были обретены мощи святого князя Дмитрия Донского. Впечатлениями президент поделился с патриархом Кириллом. Владимир Владимирович молился святому князю и увидел, что будет с СВО. Видел, что бои продлятся еще десяток лет или около того, что будет тяжело. Дым над столицей российской видел, много всякого. Но в конце этого сложного пути наш президент увидел победу. И страшное, и воодушевляющее видение. Делюсь с вами, чтобы все в России знали, наши проблемы несущественны. Бензин, война, взрывы и бомбежки – все это нужно перетерпеть. Будут и новые испытания, более серьезные. Но в конце нас обязательно ждет победа. Рассказал собеседник канала, знакомый с содержанием этого разговора Путина и патриарха. Источник в Кремле подтвердил, что Владимир Владимирович после молитвы делился мыслями о том, сколько лет еще будет идти СВО. Но подробности сообщать отказался и был не очень доволен тем, что информация о видении президента стала публичной. При этом уже практически нет сомнений в том, что мощи Дмитрия Донского будут разделены на несколько частей и отправлены на разные участки фронта, а также на НПЗ, предприятия ОПК и другие объекты, которые нуждаются в защите от вражеских ударов с воздуха. Не исключено, что какая-то часть мощей святого князя будет защищать и важные объекты Вальдберис.
6: Блогер Мария Валечкова пишет о сектантстве.
11: 15 убитых в Киеве, десятки раненых по всей Украине. Разбомбленные жилые дома, больницы, магазины, продовольственные склады. Продуктов не будет, сообщил украинский ритейлер Фора. Русские разбомбили склад сети в Борисполе. Путин целует прямо сейчас чьи-то кости под названием мощи Дмитрия Донского и старательно крестится на молебне в Архангельском соборе Кремля вместе с верным Гундяевым. Сатанинская секта. Уверена, в этом соборе сейчас сильно воняет серой.
6: Журналист Игорь Яковенко о последней надежде президента России.
9: Путин отправит мощи Дмитрия Донского воевать против Украины. Это последняя надежда диктатора или в запасе есть еще нечто из арсенала боевой магии? На самом деле мотивов воевать, кроме денег, нет ни у кого. И в этой ситуации на что Путин может надеяться? Ну, естественно, на чудо. И вот буквально только что Путин решил, что называется, мобилизовать последний ресурс. Или один из последних ресурсов, которые есть. Этот ресурс, я бы сказал так, мертвых. Он решил прибегнуть к боевой магии. В частности, последнее решение – мобилизовать мощи Дмитрия Донского и отправить эти мощи на войну, на специальную военную операцию. Вот эти древние кости, которые РПЦ недавно обнаружила, должны быть отправлены на войну. На самом деле здесь концентрация того, что можно назвать боевой магией. Дмитрий Донской считается покровителем воинства. Его именем назван парашютно-десантный полк. Есть целый батальон, который сражается против Украины. Батальон имени Дмитрия Донского. Вообще, на этого давно умершего князя возложена огромная нагрузка и огромная ответственность. Он еще и небесный покровитель российской военной полиции. В общем, Путин возлагает очень большие надежды на этого новобранца, который прямо сейчас вызван с того света и мобилизован на войну против Украины. Вообще, то, что происходит, это демонстрация чудовищного, я пытаюсь найти более-менее адекватное слово, это какие-то руины в голове Путина. В условиях, когда он вовлек свою страну в катастрофическую для России войну, всерьез пытаться использовать против Украины какие-то кости давным-давно умершего князя, это действительно что-то запредельное. Я не знаю примеров в современной истории подобных руин сознания. Думаю, что это тоталитарная сатанинская секта, которая помогает Путину, играет в том числе и против него. Потому что как к этому должны относиться люди в России? Как к этому должны относиться люди во всем мире? Это какие-то руины сознания.
6: Писатель Дмитрий Зотиков проводит аналогии коротким рассказом.
7: Указом президента Российской Федерации необходимо откопать гроб с телом товарища Сталина. Полковник Никифоров читал по бумажке написанную ему речь, очень тихо и немного запинаясь. На Красной площади не было слышно никаких звуков, кроме каркающих иногда ворон, которых разбудили посреди ночи невесть откуда взявшиеся люди с лопатами. Далее разделить тело признанного РПЦ святым товарища Сталина на 15 частей по количеству входящих в СССР республик и, объявив части товарища Сталина святыми мощами, разложить их по саркофагам. Приступайте, товарищи. Срочно вызванные с Лубянки чекисты в званиях не меньше майора взялись за лопаты. Один стоял чуть поодаль с бензопилой. Через примерно 10 минут раздался глухой звук, и вскоре гроб был извлечен на поверхность. Стоящий подаль патриарх подошел и пропел короткую молитву во славу русского оружия. И только благодаря вновь обретенным святым мощам вождя и учителя мы обязательно выиграем эту войну, произнес он в конце и прошептал, чтобы никто не слышал. Это наш последний шанс. Открывайте гроб, скомандовал полковник Никифоров. Сварщик срезал заржавевшие за 70 слишком лет болты. Патриарх закрыл от волнения глаза. Было слышно, как снимается крышка, и... «Пусто», — сказал полковник Никифоров и закурил. «А где?» — спросил открывший глаза и немного озадаченный патриарх. «В Караганде», — подумав, — ответил полковник. «Хрущева надо спрашивать. Он, сука, закапывал». «Это полный». Патриарх стал мучительно искать замену всем известному слову. «Полный апокалипсис». «Согласен», — согласился полковник. «На самом верху будут недовольны. Придется искать замену». «Какую замену?» — закричал патриарх и поднял на полковника посох, словно собираясь убить его. «Товарища Сталина заменить невозможно». «Живого, да», — ответил полковник. «Но и не выполнить приказ я не могу». Полковник обвел глазами стоящих с лопатами чекистов, выбрав самого маленького по росту, поманил его пальцем. «Вот ты, подойди к нам». Патриарх оценивающе посмотрел на подошедшего и махнул рукой. «Вроде подойдет, делайте, как знаете, но чтоб к утру 15 ковчегов с мощами было в Архангельском соборе. У нас литургия в 9. Президент будет. Благословите, ваше святейшество». Полковник снял фуражку. «Бог благословит», — ответил патриарх, — «а мне некогда, и помните, народ Сталина любит, и мы не можем идти вопреки воле народа». Патриарх сел в подошедший бронированный «Мерседес» и, дав на прощание гудок, уехал. А маленький чекист в звании майора стоял по стойке смирно и недоумевающе смотрел на не выражающее никаких эмоций лицо полковника Никифорова.
6: Блогер Кирилл из Петербурга тоже вспоминает о российских потерях.
9: Вскрыли останки Дмитрия Донского, объявили святыми мощами. Напомню, на фронте уже потерялись мощи Александра Невского. Дезертировали, явно наводили минометный огонь противника на солдат вооруженных сил России мощи Федора Ушакова. Потерялись мощи Суворова. С крейсером «Москва» затонуло более 30 разных святых мощей, включая частицу креста. Сдалась в плен ЗСУ чудотворная Тихвинская ополченская икона. Прежде чем призывать мощи, а також иконы на СВО, неплохо бы проанализировать предыдущую историю их влияния.
6: С вами Антон Сергеенко и подкаст «Цитаты свободы», в котором я каждый четверг пересказываю вам интересные и важные дискуссии в соцсетях. Продолжим через минуту. Оставайтесь с нами.
12: Говорит Радио Свобода.
4: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
12: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
4: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
6: Цитаты свободы. Продолжаем нашу подборку самых обсуждаемых тем в соцсетях. С вами Антон Сергеенко. Бывшая участница Pussy Riot, активистка Рита Флорес, настоящее имя Маргарита Коновалова, заявила о 3 годах сотрудничества с ФСБ. По словам Флорес, силовики завербовали ее в начале 2023 года. Она утверждает, что ей угрожали убийством близких, и под этим давлением она согласилась собирать информацию о художниках и политических активистах, в том числе и о других участниках Pussy Riot. Среди тех, за кем Флорес поручили следить, были стрит-арт-художники Филипп Энсо, он же Филипп Козлов, и акционист Павел Крисевич. От нее требовали собирать информацию и доносить на них. Флорес также рассказала, что пыталась предупредить Крисевича и его жену Елену о том, что против художника может быть возбуждено новое уголовное дело. По ее словам, это косвенно способствовало его отъезду из России в конце 2025 года. История девушки – это не только рассказ о вербовке, но и о том, как российские силовики пытались использовать ее для наблюдения за другими представителями протестной и художественной среды. Самой Флорес, по ее словам, удалось покинуть Россию только в середине августа этого года с помощью адвоката Дмитрия Захватова и общественного деятеля и бизнесмена Леонида Невзлина. Блогер с ником «Смерть неизбежна» дает старт этой теме.
10: Ну все, неделя экспертов по шпионской сети КГБ среди мигрантов.
6: Журналист Андрей Григорьев делится своим мнением об интервью.
7: Пытался послушать интервью с Ритой Флорес. В итоге Слава тайм-кодом ограничился главным. Главное, честно говоря, производит впечатление лажи. Вербовка описана правдоподобно. Дальше сплошное «не верю». Оказывается, можно, будучи завербованным конторой, которая валит людей направо и налево, спускать на тормозах абсолютно все поручения, которые тебе не нравятся. Спойлер. Не нравятся – это которые несут опасность для других активистов. И выполнять только те задания, которые спецслужбы РФ в силу своих абсолютных тупостей и рукожопости не могут выполнить сами. Как то? Достать в электронном виде книжку Алехиной, скачать фильм Верзилова. Не шучу. Этим в итоге Флореса оказалась полезной ФСБ. К чему был каминг-аут, не знаю. Допускаю, была реально завербована, нависла угроза разоблачения, решила сдаться сама, выдав версию лайт работы на Лубянку. Оппозиционная тусовка съедала с ушей не такую лапшу. Проглотили ли все это западные спецслужбы, если под Флорес копали они? Есть сомнения.
6: Журналист и политолог Всеволод Чернозуб считает, что реагировать на такое нужно немедленно.
9: По мотивам случая Риты Флорес, в миру Маргариты Коноваловой, 3 года работавшей на ФСБ по арт-активистам и которую, по ее словам, пытались привлечь к покушению на Петю Верзилова, как и по мотивам случая Игоря Рогова, повторю простой совет. Сразу же сообщайте о таких ситуациях близкому кругу. Сразу же ищите

0: эти. И да, надеюсь, госпожу Флорес никто никуда не додумается тащить ни на какие форумы, ни в какие инициативы или организации. Она девушка яркая, умная, молодая, еще сможет прожить долгую счастливую жизнь где-нибудь в уюте и тишине.
1: Александр Подробинок о трудностях с доверием в наше сложное время.
2: Бывшая участница панк-группы Pussy Riot Рита Флорес 10 дней назад покинула Россию и рассказала, что в 2023 году ее завербовали сотрудники ФСБ. 3 года она сидела на 2 стульях, пытаясь сохранить доверие ФСБ и в то же время не слишком навредить людям, на которых писала доносы. Сейчас она говорит, что к сотрудничеству с ФСБ ее принудили угрозами, а решение порвать с госбезопасностью у нее созрело после полученного задания сдать киллером ее бывшего друга Петра Верзилова. Возможно, все так и есть на самом деле. Возможно, что и нет, а ее объяснение – это всего лишь попытка сохранить репутацию в новых условиях. Возможно также, что теперь у нее просто новая роль на прежней службе. Варианты могут быть самые разные. В подобных случаях трудно доверять любым объяснениям. Единственная возможность сохранить честное имя и доверие окружающих – не вести никаких игр с госбезопасностью, ничего им не обещать и ни на какие уговоры не поддаваться. Иногда это действительно тяжело, но приз того стоит. Вышедших из-под контроля агентов редко оставляют в покое, а частенько не оставляют и в живых. Надеюсь, Маргарита понимает, что своим каминаутом она не поставила точку во взаимоотношениях с ФСБ. Если она действительно кинула своих кураторов, то ей надо быть очень осторожной.
1: Надежда Толоконникова так отреагировала на интервью Риты.
3: Хорошо, что Рита Флорес не убила Петю. С Ритой я впервые вышла на связь после обысков в ее квартире в феврале 2023-го. Предложила помощь. Делаю так, если кто-то пострадал из-за связи с Pussy Riot, даже если я не знаю человека. Я же мать-утка. Рита была в России, я уже вне. Помогла денежной с медиакомпанией, предложила помощь с отъездом из России. Рита ответила, что не хочет. Железно. Как выяснилось на днях, именно тогда она начала свою работу в ФСБ. О том, что ФСБ завербовали Риту, я узнала, как и все, из СМИ. Я никогда не встречала Риту лично, не работала с ней, как с активисткой Pussy Riot. Она не входила в круг людей, которым я доверяла, не была в групповых чатах по планированию акций и тому подобное. Когда в 2011-м моя товарка X и я изобретали Pussy Riot, мы придумали постулат, что каждый может быть Pussy Riot. Не все постулаты старятся одинаково хорошо, не все йогурты одинаково полезны. Мир стал опаснее и жестче в 2026-м. Жестче должны становиться наши постулаты и границы приемлемого.
1: Денис Михайлов отмечает важность этой беседы.
4: Интервью Риты Флорес я считаю одной из самых ценных публикаций о практической работе российских спецслужб за последнее время. Не потому, что ее рассказ автоматически доказывает каждую деталь, а потому, что Флорес последовательно описывает сам механизм вербовки. Человеку не сразу предлагают совершить тяжкое преступление. Сначала его пугают и заставляют сделать что-то небольшое. Затем каждый предыдущий шаг используется как основание для следующего, а отказ становится все опаснее. Спецслужбам не обязательно нужен идейный сторонник. Им удобнее запуганный и зависимый человек, уверенный, что выхода уже нет. Для них агент не ценный сотрудник, а расходный инструмент для сбора информации чужими руками, которым при необходимости пожертвуют. Разумеется, интервью должно стать началом проверки. Нужно изучить устройство, контакты с предполагаемыми кураторами, возможные выплаты и переданную информацию. Отмахиваться от этого рассказа, как от политического пиара, ошибка. Флорес назвала даты, места, задания, оперативные псевдонимы конкретных людей. Это большой объем информации, которую можно и нужно проверить.
1: Леонид Волков опять посвящает строки Невзлину, не забыв при этом отметить штрих у биографии адвоката Дмитрия Захватова.
0: Чем дальше, тем больше упоительных историй. Вот сегодня святой Леонид Невзлин помог бежать из России агенту ФСБ, у которого был на руках загранпаспорт, не было уголовного дела, домашнего ареста или еще какого-либо ограничения в перемещениях. Ну, то есть, буквально, слепые ходят, хромые слышат, глухие видят. Настоящий чудотворец. То ли еще будет по мере оглашения показаний в Варшаве. Отдельно увлекательно наблюдать, как делается героическая биография адвокату Захватову, давнему сотруднику Невзлина. На самом деле это связано с показаниями, которые Блинов дал на Захватова в закрытой части процесса. Но все тайное станет явным.
1: На что Дмитрий Захватов парирует Волкову?
5: Дорогой Леонид Михайлович, мне безусловно приятно, что вас так сильно бомбит. И я хочу сказать вам следующие слова. Действительно, общественная деятельность, если вы не знаете,

0: кстати, устроена таким образом, что когда вы совершаете некое позитивное действие, например, помогаете людям, и это становится достоянием общественности, то, конечно же, СМИ начинают об этом писать, и возникает общественная дискуссия, часто она принимает позитивные формы. Так работает гражданское общество. Может быть, вы об этом не знали, потому что занимаетесь чем-то другим. Так я вам докладываю. Это работает именно так. Это никакая не героизация, никакая там ничего, что-то вы там себе придумали, какой-то бред. Это обычная совершенно история. Это первое. Второе. Не надо завидовать. Вы все вот это вот можете делать сами. У вас огромный штат сотрудников, которые заняты какой-то рассказами о том, что подонки являются подонками. Как будто бы это для кого-то секрет. На гигантские совершенно суммы грантового финансирования, на которые можно было бы помочь огромному количеству людей действительно сделать что-то полезное, а не то, чем заняты вы. Я уже молчу про то, что из-за вашей оплошности преступной сели десятки людей. Из-за сраных нескольких тысяч евро донатов, которые вы могли бы просто сжечь на столе, и ничего бы от вас не убыло после этого. Но вы, тем не менее, опубликовали эти ссылки, люди перечислили вам эти ссаные копейки, и десятки из них теперь сидят в тюрьмах. Из-за вашей жадности. Не надо мне завидовать. Хотите, чтобы писали о вас? Займитесь делом, а не распространением вот этого бреда, который вы пишете с утра до вечера.
1: Вадим Майоров, бывший оперативник ФСБ, о претензиях к Невзлину.
2: Вообще не понимаю сути претензий к Невзлину и этого постоянного священного крестового похода ФБК против Леонида Борисовича. Ну и олигарх, и что? Быть богатым плохо? Иногда ФБК ведут себя и думают, как большевики. Волков с наганом за экспроприацию. А если серьезно, я бы вообще не обращал внимания на всю эту возню, которую устраивают эти персонажи. Я смотрю прежде всего на поступки. И я вижу и слышу, как Невзлин кому-то помог, кого-то поддержал, кому-то оплатил лечение. От ФБК и других подобных структур мы такого практически никогда не увидим. Зато увидим платье Навальной за 1000 евро, новую сумочку у жены Волкова за несколько тысяч евро и очередные просьбы о донатах, за которые людей в России могут посадить.
1: Высказался и художник Павел Крисевич. Он рад, что Рита смогла из всего этого выбраться.
3: Сегодня я могу сказать только, что кто бы что ни говорил, но хорошо, что Рита вырвалась из рабства ФСБ. То, что она призналась и все рассказала, это самое верное, что можно сделать. И то, будем ли мы это стигматизировать, повлияет на то, сколько еще людей вырвется.
1: Блогер с ником Даша пишет о том, что к этой истории есть много вопросов.
4: Вся эта история выглядит мутно, пахнет плохо, полна фигур умолчания. И половине услышанного я лично не особо верю. Плюс там еще Невзлин, но абсолютно случайно, героически и в белом плаще. Ага. Но вербовка в целом это пипец. Это часть репрессивной машины. Это часто происходит после угроз, а иногда и пыток. У людей должен быть механизм обращаться за помощью в такой ситуации. Потому что, блин, ну ты не виноват, что тебя вербуют, что ты не смог убежать, избежать, спастись. Несколько моих знакомых вербовали, и очень сложно из этого всего вовремя вывернуться и остаться на свободе. Плюс не все люди вообще герои по натуре.
1: Политик Андрей Пивоваров отмечает смелость Риты и рекомендует посмотреть интервью полностью.
5: Респект Рите за смелость, за то, что смогла выйти из этого, и за то, что постаралась кого-то уберечь и спасти, в том числе от уголовного дела. И здорово, что ей удалось вырваться из этой опеки. Посмотрите интервью. И она, и адвокат Захватов – большие молодцы.
1: Историк и публицист Дмитрий Савин вспоминает свою историю, как он сам попал в похожую ситуацию, и комментирует методы российских силовиков.
2: В ленте все больше информации о том, как вербовали Риту Флорес. Недавно дала на эту тему интервью. Все-таки годы идут, а работают они шаблонно. Помню, когда у меня в 2015 году делали обыск специально по 105-й статье, эпизодов там было что-то 13. Такое по мозгам бьет хорошо, признаться. Я до самого конца мероприятия не был уверен, что не выйду из дома в браслетах. Помимо оперов из следкома особой важности, пришли также два сотрудника ФСБ. И когда обыск закончился, на моей же собственной кухне они мне сказали: «Ну, вы же журналист, человек знающий, давайте с вами будем иногда встречаться». А на следующей неделе повестка по новому делу, уже за разжигательный пикет. И вот тут читаю, и та же схема. Обыск, нажим, потом по-дружески поговорить, потом еще одна встреча и еще дать дозреть клиенту. Ну, а там уж расписка и вперед. Слава богу, мне хватило тогда ума максимально быстро встать на лыжи. И всем советую, не катайтесь на этой карусели до конца. Если вас на нее посадили, спрыгивайте и бегите. Не думайте, что рассосется.
1: Напоследок хотелось бы привести еще одну цитату бывшего сотрудника ФСБ Вадима Майорова.
3: Вы даже представить себе не можете масштаба присутствия агентов ФСБ среди российской оппозиции и диаспоры. Причем такие граждане-конфиденты находятся под грифом «секретно», и оперативники зачастую не распространяются даже среди коллег о том, откуда именно они получают информацию. Все доклады проходят под псевдонимами источников. Это своего рода компартментализация, разделение информации, чтобы минимизировать риск утечек. Именно поэтому я не общаюсь с диаспорой и не хочу иметь ничего общего с так называемой оппозицией. Ведь условно на каждого оппозиционера может приходиться по 10 агентов. Конечно, здесь я утрирую, но думаю, смысл вы уловили.
1: С вами был Антон Сергиенко и подкаст «Цитаты свободы». У каждой недели свой портрет, и каждый четверг мы рисуем его словами, реакциями и эмоциями людей, которые обсуждают главные события. Спасибо, что были с нами. До встречи в следующем выпуске.

0: От Мурманска до Хабаровска, от Махачкалы до Казани, от Калининграда до Читы.
1: Рассказ о том, что происходит в городах и селах, далеких от Москвы.
0: Крупная оптика, разные голоса, полная правда.
1: Региональные проекты «Радио Свобода», «Реалии», «Идель», «Кавказ», «Север», «Сибирь».
0: В твоем мобильном и в твоих наушниках.
1: В приложении «Точка доступа» в Google Play и App Store.
2: Здравствуйте, я Валентин Барышников, со мной Константин Сонин, профессор экономики Чикагского университета, и это «Популярная Америка» в подкасте «Читая новости». Костя, добрый день. Давайте поговорим сегодня о политике в женском баскетболе в США, в WNBA. Но начнем с последних новостей.
3: Здравствуйте.
2: Хаким Джеффрис, лидер демократов в Палате представителей Конгресса США, частным образом встретился с Джаредом Кушнером, зятем президента Дональда Трампа, который в его вторую каденцию исполняет обязанности специального посланника. До сих пор этот посланник был в основном в международных делах, но теперь, как мы видим, и во внутренних. «Нью-Йорк Таймс» утверждает, что они обсуждали, как демократы и администрация могут работать вместе. Костя, можно это расценивать как признание администрации и республиканской партии той реальности, что демократы в ноябре возьмут палату представителей под свой контроль, и Джеффрис станет ее спикером?
3: Признание того, что вероятность того, что демократы возьмут палату представителей, и, соответственно, нужно учитывать новый расклад, расклад, при котором у демократов будет контроль, например, над разными расследованиями, которые проводит Палата представителей Конгресса, это нужно учитывать. И мне кажется, в этой встрече, эта встреча полна смысла. Действительно, есть что обсудить, какие будут приоритеты, потому что, на самом деле, есть некоторые области, в которых сотрудничество между администрацией Трампа и демократами вполне возможно. Ну и, кроме того, возможно, что какие-то компромиссы небольшие можно обсудить уже на этой стадии.
2: А это типичная такая вещь, такая тихая встреча через знакомых между представителями Монтеки и Капулетти, враждующих семей?
3: Необычно, что это стало новостью, и необычно, что встречу от лица администрации Трампа проводит человек, не связанный с как бы политическим штабом Трампа, что это не кто-то, кто отвечает за его политическую деятельность, а просто его доверенное лицо, доверенное вот именно в таком даже, я не знаю, вот в бытовом смысле. Это тот человек, который напрямую разговаривает с президентом Трампом. Вот в этом есть некоторая необычность. Если бы это был какой-то другой президент, я бы ожидал, что это будет его советник по внутриполитическим вопросам, или это будет глава администрации, или это будет замглавы администрации. То есть какие-то стандартные должности людей, которые обычно занимаются такими вещами. Есть люди, которые отвечают за взаимодействие Конгресса, в том числе за взаимодействие с оппозиционной партией. Но то, что это Джаред Кушнер, это, я бы сказал так, поднимает ранг этого. Это как бы создает ощущение, что действительно там могли обсуждаться какие-то сложные, важные для президента Трампа вещи.
2: Кушнер и Джеффрис, они когда-то взаимодействовали в первую каденцию Трампа, и я видел сообщение, что Кушнер советовал Джеффрису пообщаться с главой администрации.
3: Сьюзи Вайлс?
2: Да, главой аппарата Белого дома. Левое крыло демократов, прогрессисты, страшно недовольны встречей, опасаются, что руководство партии пойдет на какую-то соглашательскую политику. И Джеффрис даже выступил с объяснением, что, мол, Кушнер просил о встрече, и он согласился, чтобы обсуждать насущные проблемы избирателей, дороговизну. Но что никаких поблажек никому в окружении Трампа не будет.
3: Экстремисты в демократической партии, я бы сказал, экстремисты в любой партии, они все время боятся, что руководство партии, что центристы с кем-то пойдут на какое-то соглашение, на какой-то компромисс. Но я бы сказал, что вообще работа политика, работа руководителя партии или работа руководителя фракции, как работа Хакима Джеффриса, она состоит в том, чтобы встречаться с разными людьми. И мне кажется, что истерические выкрики с ультралевого фланга демократов по этому поводу, они они как бы абсолютно безосновательные. Это работа Хакима Джеффриса. Согласится он на какой-то компромисс, не согласится он на какой-то компромисс, нужно встречаться и разговаривать.
2: Джеффрис был левее когда-то, но сместился в центр, когда вошел в руководство партии. И левое крыло, исповедующее сопротивлению Трампу, они могут стать проблемой для Джеффриса, если он станет спикером. В случае, если у демократов будет маленькое преимущество, ему трудно будет работать с недовольными левыми, так же, как сейчас, например, спикеру Джонсону трудно работать с ультраконсерваторами из Freedom Caucus.
3: Совершенно верно. Если преимущество у демократов, если они возьмут палату представителей, а преимущество будет там в 3 голоса, в 5 голосов, в 10 голосов, то вот эта ультралевая фракция демократов, они будут держать спикера Джеффриса просто за горло. Если перевес будет 30 голосов, 40 голосов, то у него тогда будет возможность идти на значительные компромиссы. Дело в том, что, к сожалению, или так устроена политика, вот наиболее экстремистские, наиболее ультра-члены партии, демократов, республиканцев, их вообще не интересует никакое принятие законов. Их интересует только заявлять свою позицию, вот быть частью сопротивления президентству Трампа. Но остальным членам Демократической партии в Конгрессе им нужно, от них ждут избиратели, что они примут бюджет, что в этом бюджете будут деньги на строительство дорог, что в этом бюджете будут деньги на финансирование тех проектов, скажем, военных заказов, которые находятся в их округах. Поэтому спикеру Джеффрису нужно будет работать с администрацией, ему нужно будет заключать какие-то договоренности с республиканцами, чтобы проводить законопроекты. А насколько он сможет игнорировать ультрас, вот для этого нужно победить с перевесом в ноябре.
2: Нейт Силвер опубликовал данные своего моделирования выборов в Палату представителей. Я напомню, что в ней 435 конгрессменов и конгрессвумен, то есть для большинства нужно 218. И вот по оценкам Силвера, у демократов 198 надежных округов, 13, которые считаются, что они, вероятно, будут принадлежать демократам, и это уже 211. И еще 16, которые в терминологии Силвера склоняются к демократам. И, соответственно, из них нужно победить в 7, но это минимальное преимущество. Правильно я понимаю, что если мы ждем синей волны, то обычно это сразу касается большого количества мест?
3: Да, это верно. Вообще величие Нейта Силвера для меня лично состоит не только в том, что он делает очень хорошие прогностические модели, есть немало хороших прогностических моделей, но он больше других предсказателей, больше других статистиков проводит времени, объясняя, как устроены его статистические модели, какие есть риски, какие есть сценарии, потому что, конечно, когда говорится вот про все эти избирательные гонки в отдельных округах, то надо понимать, что это не независимые события, что результаты гонок, они сильно скоррелированы. Да? И вот эту корреляцию, ее угадать очень сложно. Например, совершенно правильно Нейт Силвер предсказывал и объяснял перед выборами 2024 года, что из всех возможных сценариев самый вероятный сценарий — это сценарий, что Дональд Трамп возьмет все штаты, в которых идет борьба. И так в итоге и получилось. А на втором месте шел вариант, в котором Камала Харрис взяла бы все штаты, в которых идет борьба. Да, и вот так же сейчас. Я бы сказал, это правильно в целом, что наиболее вероятные исходы — это такие исходы, в котором у одной из партий есть преимущество. Ну, вот в данном случае в 26-м году у демократов есть преимущество в 20-30 мест.
2: Следующая тема, которую все обсуждают сейчас, это голосование по почте, которое президент Трамп хочет ограничить перед выборами в ноябре. Это было опротестовано в судах, но сейчас, как я понимаю, администрация выигрывает промежуточное судебное решение. Это такая сложная тема.
3: В 2020 году большое количество голосов, больше, чем обычно, больше, чем до этого или после этого, было отдано по почте, потому что это было разгар пандемии. Это голосование проводилось во время пандемии, соответственно, многие штаты поменяли свои избирательные законодательства. И, по всей видимости, у президента Трампа в голове есть большая связь между голосованием по почте и голосованием против него. Он борется с этой травмой, он не признает поражение в 2020 году, он хочет отменить голосование по почте. Но фишка в том, что во многих штатах голосование по почте преимущество дает республиканцам. Вот Флорида такой штат, который в последние десятилетия в основном республиканский, там большинство республиканцев голосовало по почте или получало преимущество за счет голосования по почте. Есть штаты, в которых все голосование только по почте. То есть каждый избиратель получает по почте бюллетень и должен ее по почте отправить. Есть штаты, например, Аляска, которые их не обязательно, можно голосовать лично, но во многих местах фактически невозможно проголосовать лично, потому что значительное количество избирателей разбросано по огромному штату, и голосование по почте — это единственный способ проголосовать там. То есть, в принципе, я бы сказал, нет никакого, скажем, республиканского большинства в пользу отмены голосования по почте. Против этого точно выступают сенаторы от малонаселенных штатов, таких как Аляска, и, возможно, и в других штатах тоже республиканцы против этого.
2: Администрация хочет заставить Департамент внутренней безопасности составлять списки избирателей по штатам и, соответственно, заставить почтовые ведомства принимать, доставлять бюллетени для голосования только для людей из этих списков. И это, собственно, штаты считают антиконституционным, потому что как бы это просто не дело администрации.
3: Я не юрист. Администрация пытается с помощью каких-то юридических процедур федерализовать решение по поводу возможности американских избирателей в штатах голосовать по почте. Но, на мой взгляд, на взгляд политического экономиста, политического аналитика, это фундаментально противоречит тому, как устроена политическая система в США. Это федеральная система, то, как проводятся выборы в штатах, решают штаты, и этот принцип гораздо более фундаментальный, чем там те мелкие юридические уловки, на которые пытается опираться администрация. Вот сейчас внимание привлечено к некоторому процедурному решению. Вот можно считать, что новость состоит в том, что Верховный суд, вместо того, чтобы просто сказать, мы это не будем рассматривать, забудьте, выборы решают штаты, он решил, что он на этот вопрос отвечать будет после.
2: Если я правильно понимаю, вот это решение Верховного суда, оно было как бы... Верховный суд сказал, что пока еще нету новых правил, поэтому сейчас не о чем говорить. Но теперь, когда эти правила для почтового ведомства утверждены, нас ждут еще какие-то решения судебные. То есть эта драма будет судебная развиваться ближе к ноябрю.
3: Она будет развиваться, но, на мой взгляд, это будет драма для профессиональных обозревателей этих драм. Что в тот момент, когда встанет вопрос о том, что действительно будет что-то ограничивающее права штатов определять, как у них проводится голосование, в этот момент Верховный суд быстро примет решение в пользу того, что администрация не может влиять на то, каким образом голосуют избиратели в штатах.
2: Это предсказание мы увидим.
3: Это прогноз, да.
2: Да, мы посмотрим, как это закончится. Давайте поговорим, наконец, о женском баскетболе в США, который, признаюсь, мне нравится даже часто больше, чем мужской, потому что он более комбинационный, с большим количеством пасов, с огромной ролью разыгрывающих. Разыгрывающие — это в российской терминологии, в американской — это point guards. И это напоминает тот баскетбол, которым я когда-то увлекся, когда начал смотреть 80-е в Советском Союзе. Жальгирис против ЦСКА, и вот все вот это.
3: Сергей Йовович разыгрывал за Жальгирис.
2: Мой кумир был Хомичес, но... А вы поклонник баскетбола,
3: Костя? Нет, но я смотрел Жальгирис в 80-е годы. Я помню, кто такие Арвидас Сабонис и Римус Куртинайтис. Александр Ткаченко за ЦСКА.
2: Вот, ну давайте мы поговорим теперь об американском баскетболе. Итак, WNBA, женская национальная баскетбольная лига в США, она в центре сразу нескольких культурных войн. Давайте по очереди с ними разберемся. Я такую небольшую справку дам. Значит, последние годы интерес к WNBA бурно растет, и это часто связывается с именем одной спортсменке, Кейтлин Кларк, или CC, как ее часто называют, есть даже понятие «эффект Кларк». Это очень молодая разыгрывающая команда «Индиана Фивер». Ей 24, это лишь третий сезон в лиге, но до этого она была очень популярна уже в университетском баскетболе. И еще она белая. И находится поэтому в сердце культурных войн вокруг женского баскетбола. У Кларк есть армия болельщиков. Часть из них, особенно крайне правые, уверены, что черные спортсменки и судьи, и сама лига настроены против нее из-за такого обратного расизма. А спорт дает сколько угодно оснований для любого субъективного мнения. И каждый фол, или то, что посчитали фолом, действия судей убеждает таких сторонников Кларк, что она жертва заговора. И они атакуют онлайн ее соперников, даже если Кларк твердит о недопустимости российских выпадов. Это ведь типичная вещь для спорта, да? Вот страстный болельщик, он всюду может увидеть российскую подоплеку. В любых сложностях любимой команды, спортсмена.
3: Да, безусловно. Мы видели сейчас на чемпионате мира, когда и расисты, и антирасисты много чего увидели там, где, может быть, не нужно было ничего видеть. Но я хочу добавить небольшую вещь, Кейтлин Кларк. Я не слежу за женским баскетболом в США и за мужским тоже, но феномен Кейтлин Кларк, он до сих пор полноценно не исследован и не объяснен, потому что в какой-то момент она была значительно популярнее, чем вся лига вместе взятая. Она как бы была спортсменкой, низкооплачиваемой в лиге, где нет высокооплачиваемых спортсменов, а ее популярность, ее все показатели, медиапоказатели, они были на уровне крупнейших звезд NBA. То есть люди, она получала там $100,000, а у нее были медиапоказатели, как будто она баскетболист, который получает $100 миллионов. Насколько я понимаю, в итоге ее заработки сильно выросли, но они по-прежнему не сравнимы с тем, что получают звезды, привлекающие такую же аудиторию в мужском баскетболе.
2: С одной стороны, Кларк привлекает огромную новую аудиторию, и это сказывается на всех баскетболистках. Это выгодно всей лиге, но все равно соперничество и многие другие факторы приводят к тому, что многие ее недолюбливают. Но есть в истории с Кларк сущностное основание для этой дискуссии, потому что в WNBA большинство – это черные баскетболистки, и на их плечах была построена 30-летняя история лиги, и теперь они видят, что появляется вот такая белая спортсменка, пусть даже талантливая, сверхталантливая. И внезапно огромную часть успеха лиги приписывают ей.
3: Когда-то, давным-давно, такие же разговоры сопровождали, например, Билла Брэдли. Был такой баскетболист, который потом стал сенатором. И он, когда, например, во время своей президентской кампании, он рассказывал о том, что когда он был мальчиком, который увлекался баскетболом и уже там звездой школьного баскетбола, ему говорили, зачем ты идешь в этот спорт, ты белый, это совершенно спорт не для тебя, в смысле, что ему говорили, что он там столкнется с дискриминацией, ему не дадут играть, но тем не менее он стал большой звездой. Вот опять-таки в нашем детстве одной из крупнейших звезд NBA стал Ларри Бёрд, который тоже был один из немногих нечернокожих звезд тогда. Но сейчас NBA значительно диверсифицировалась, потому что сейчас среди крупнейших звезд есть европейские баскетболисты. Но вот, то есть я слышу вот эти разговоры, но мне кажется, эти разговоры, они часто эксплуатируются людьми, для которых спорт — это просто повод поговорить на любимые темы, а не люди, которые там реально волнуются по этому поводу.
2: Например, звезда Лас-Вегас Эйс Эйджи Уилсон, она говорила как-то о рекламных контрактах. Ты можешь быть первоклассной, будучи чернокожей женщиной, но, возможно, люди не хотят этого видеть, не считают это привлекательным для бизнеса. Другая ее цитата. «Неважно, чего мы добиваемся, мы, черные женщины, нас все равно заметают под ковер». То есть они даже не оспаривают о том, что Кларк – превосходный игрок. Но они считают, что вот эта популярность связана именно с тем, что она белая. Что, грубо говоря, черные баскетболистки такого класса не привлекали столько интереса.
3: Факт остается фактом, что проблема женского баскетбола это в том, что там всем звездам недоплачивают, в том, что это лига до появления Кейтлин Кларк, и она вообще была непопулярна. Можно было бы говорить о какой-то дискриминации, если бы белокожие, немногие белокожие спортсменки получали бы большие деньги, но они до прихода Кейтлин Кларк не получали. да, она является своего рода удивительным феноменом. Пока что нет других похожих на нее спортсменок, которые следовали бы этому же пути. А сейчас мы видим, что зарплаты растут для всех, потому что доходы у лиги растут. То есть я слышу, что говорят эти спортсменки. Я понимаю, что они чувствуют, но я не уверен, что это подкрепляется фактами.
2: Спортсменки, скорее всего, говорят об обществе, даже не о спортивной организации, может быть, даже не о бизнесе. В 2024 году журнал «Тайм» опубликовал профайл Кларк, и в той же статье говорилось, что Кларк осознает роль расовых предрассудков в ее звездном статусе, и приводились такие ее слова. «Я заслужила всего, чего добилась, но у белых есть привилегия. Многие хорошие игроки чернокожие. Лига в каком-то смысле построена на них. И чем больше мы будем ценить это, тем лучше».
3: Никто не спорит с тем, что Америка, американское государство, начиналось с сегрегации и расизма, с российских институтов Конституции, из сегрегации. Об этом это бесспорно. Но также вот и слова Кэтлин Кларк, которые вы процитировали, они тоже правильные. Она сама, например, абсолютно уклоняется от любых попыток ее хоть как-то втянуть хоть какой-то российский или с российским оттенком компанию.
2: Барак Обама недавно пришел на игру всех звезд и поддержал Кларк. Сказал, не позволяй всей этой чепухе расстраивать себя и не теряй радость от игры, имеется в виду.
3: Президент Обама нашел хорошие слова сказать молодой девушке, которая оказалась в центре совершенно необычного внимания. Но и Кэтлин Кларк не повела себя так, что она является там участником избирательной кампании демократов или какой-то кампании. Это как бы то, как это и должно выглядеть.
2: Другая культурная война в женском баскетболе связана не с Кларк, но с другой баскетболисткой из ее команды, Софи Каннингем, которая недавно высказалась против участия трансгендерных спортсменок в женском спорте, сказала, что хочет защитить молодых девушек в раздевалке и в спорте, и что им не следует оказываться в противостоянии с биологическими мужчинами. Она подчеркнула, что не испытывает никакой ненависти к трансгендерам, но все равно последовала резкая критика со стороны некоторых игроков, тренеров, болельщиков, прогрессистов. Ее обвинили в трансфобии. Правые поддержали Кеннинга.
3: Тем более, что она такая заметная блондинка. Она выглядит как постер для правых, хотя она четко отмежевывается от попыток втянуть себя в трансфобную кампанию.
2: Это сложная тема. Участие трансгендеров в женском спорте, но она по каким-то невероятным причинам, учитывая, что относительно небольшое количество трансгендеров в общем населении, это одна из главных политических тем в стране.
3: Она была сделана политической избирательной кампанией Трампа в 2024 году, и это действительно для трампистов важная тема. Отделить букву «Т» в ЛГБТ от остальных букв. Президент Трамп, он по отношению к гомосексуальному сообществу никогда не проявлял никакой гомофобии. Он был первым президентом, который назначил открытого гомосексуала членом кабинета министров первой администрации. Смотрите, в чем сложность. Значит, спортивные организации, спорт вообще, имеет дело с проблемой того, что половой переход, разность гендеров, люди с разными биологическими маркерами. Например, есть категория трансгендерных людей, у которых одни биологические маркеры показывают, что они являются женщинами, другие биологические маркеры показывают мужчинами. Соответственно, то, что у них было записано изначально при рождении, оно никак не ценнее, не менее нормально или естественно, чем другое. Ну так вот, спортивные федерации имеют с этим дело уже 100 лет. То есть вот примерно в 30-е годы прошлого века начались как бы первые проблемы с определением того, кто может участвовать в каких соревнованиях. И в принципе для спортивных федераций это не такая уж гигантская проблема. Проблема в том, что в детском спорте, в школьном спорте, там нет допинг-контроля, там нет проверки медицинских показаний, соответственно, невозможно опираться на те же самые принципы, которые используются во взрослом спорте. И есть некоторые фундаментальные принципы. Детский спорт, непрофессиональный спорт, он построен по принципу, что любой человек имеет право в нем участвовать. Ребенок от того, что ему неправильно записали он вначале от того, что у него какие-то необычные биологические показатели, он не становится имеющим меньше прав на участие в детском и юношеском спорте. То есть вот здесь вот намечается фундаментальный разрыв.
2: Есть опросы, которые говорят, что большинство американцев и по сию пору поддерживают в большинстве основные равные права и недискриминацию трансгендерных людей. Но как только речь заходит, например, об участии трансгендерных женщин в женских спортивных категориях, результаты прямо противоположные.
3: Они же и не участвуют в профессиональном спорте. Ну, Если в большом спорте какой-то мальчик скажет, что он хочет соревноваться в женском соревновании, его туда не допустят.
2: А в школе допустят, и это вызывает...
3: Более того, если вот есть человек, у него написано, что она девушка, и всегда была записана девушка, у нее женское имя, но у нее высокие показатели тестостерона, то ее к соревнованиям профессиональным не допустят. Но она может участвовать в школьных соревнованиях, потому что у нее записано, что она девочка, да? Потому что в школьных соревнованиях не проверяют тестостерон. То есть, как бы, получается, что ответом было бы профессионализация детского спорта. Но подавляющее большинство участников детского спорта не собирается ни в каком смысле становиться профессиональными спортсменами. Он существует не для того, чтобы готовить профессиональных спортсменов. А тогда получится, что есть дети, которые не допускаются к детскому спорту. Что будет действительно дискриминацией? Пока что этого решения нет, но, в принципе, многие, я в том числе, считают, что эта проблема, она искусственно политизирована. Нет никаких миллионов трансгендерных людей, пытающихся участвовать в другом виде спорта, и, соответственно, все эти проблемы могут быть решены, что ли, в рабочем порядке.
2: Этот вопрос требует внимательного изучения в каждом конкретном случае, но мы видим, что те ответы, которые сейчас дают, скажем, школа, они не удовлетворяют значительную часть общества. Это рождает ответную реакцию, и демократы явно испытывают сложности с тем, чтобы сформулировать свою позицию так, чтобы она не расходилась с общественным мнением. А республиканцы, и, может быть, именно поэтому они так много об этом говорят, они поднимают этот вопрос максимально высоко. Сейчас в соцсетях обсуждают интервью кандидата демократа в сенатской гонке в Мичигане Абдулла Эль-Саеда, которого мы много обсуждали, нашел консервативного ведущего Fox News Джесси Уотерса. Так тот среди вопросов спросил об участии трансгендеров в женском спорте. Эль-Саед ответил, что это дело спортивных организаций решается. Устраивает этот ответ общество или нет?
3: Мне кажется, он устраивает телезрителей. Да, но согласитесь, этот ответ не может устраивать родителей, да, как бы, потому что если ребенок занимается в секции в шестом классе, что ему спортивная федерация? То есть это вот такой ответ, я бы сказал, хорошего политика, но это ни в каком смысле не предложенное решение проблемы.
2: Пока это останется явно предметом ожесточенных политических споров. Каннингем, которая породила в каком-то смысле вот эту дискуссию в баскетболе, она в конце концов заявила, что хочет вернуть внимание к баскетболу. В конце концов, это прежде всего прекрасная игра, и, как сказал Обама, давайте не терять радости от нее, и на этом давайте на сегодня закончим нашу беседу.
3: Ага, спасибо.
2: Со мной был Константин Сонин, профессор экономики Чикагского университета, я Валентин Барышников, и это «Популярная Америка» в подкасте «Читай новости». Всего доброго.
0: От Мурманска до Хабаровска, от Махачкалы до Казани, от Калининграда до Читы.
1: Рассказ о том, что происходит в городах и селах, далеких от Москвы.
0: Крупная оптика, разные голоса, полная правда.
1: Региональные проекты «Радио Свобода», «Реалии», «Идель», «Кавказ», «Север», «Сибирь».
0: В твоем мобильном и в твоих наушниках.
1: В приложении «Точка доступа» в Google Play и App Store.
4: Каким вам представляется будущее России? будущее России. Хочется видеть его в хорошем, в голубом или розовом цвете, но как-то с трудом.
5: Трудно сказать, потому что я сейчас ничему не верю. Но так вижу, конечно, Россию в будущем, то, что будет все-таки праздник на нашей стороне. Будет, по-моему, все хорошо.
6: На самом деле, будущее России ничего хорошего не сулит. Аргументировать не знаю, как он ничего хорошего из этого не выйдет.
7: Надеюсь, просто Россия наконец-таки найдет свой правильный путь и поборет свою коррупцию, поборет все.
8: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
9: Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. Так записано в Конституции России, но как государство справляется с этой обязанностью? Выясним в программе «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Смотрите нас по четвергам на сайте и YouTube «Радио Свобода». Слушайте по пятницам в 6 вечера. Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
10: ФСБ вербует активистов. Что бывает за отказ сотрудничать? Школа, а не колледж. Верховный суд подтвердил право российских школьников учиться в 10 классе. Смертельная прививка. Массовая гибель собак в России после вакцинации.
9: Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа, но прежде посмотрим, что еще в России на этой неделе обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
11: По обвинению в госизмене суд в Москве арестовал россиянку Светлану Головатенко, приехавшую из Украины. До этого она 4 месяца провела под так называемыми карусельными арестами. Головатенко последние 10 лет жила в Киеве. В апреле она приехала в Россию, чтобы поменять просроченные документы. В московском аэропорту Внуково ее задержали, а позже арестовали на 15 суток за мелкое хулиганство. После освобождения ее вновь задерживали, и суд еще 7 раз отправлял ее под административный арест на 15 суток по той же статье о хулиганстве. За что именно ее обвинили в госизмене, неизвестно. К 4 годам условно суд в Москве приговорил сотрудника главного радиочастотного центра Леонида Степанова за финансирование экстремизма, донаты Фонду борьбы с коррупцией Алексея Навального, признанному экстремистским в 2021 году. Следствие утверждает, что Степанов сделал несколько переводов в ФБК на общую сумму около 2000 рублей. Подсудимый признал вину и раскаялся. По ходатайству защиты к делу приложили его награды. Благодарность от Роскомнадзора за добросовестный труд и памятный знак за преданность профессии. Московский городской суд оставил в силе приговор по аналогичному делу. Математика, доцента Высшей школы экономики Андрея Дымова в мае осудили на 3,5 года колонии за донаты ФБК на общую сумму в 3,5 тысячи рублей. Он признал вину и в суде заявил, что поддерживает российскую власть. Университет также обратился в суд с просьбой не отправлять математика в колонию, поскольку, далее цитирую, «его отсутствие даже в течение 2 лет будет существенным тормозом для развития тех тем, над которыми работает Высшая школа экономики». В последнем слове в Мосгорсуде Дымов отметил, что университет не увольняет его в надежде на изменение приговора. По данным медиазоны, в России возбуждено уже более 220 уголовных дел за донаты ФБК. Большая часть приговоров, по подсчетам издания, не связана с лишением свободы. По состоянию на апрель 2026 года известно о 24 приговорах с реальным сроком. В Волгограде суд арестовал блогера Святослава Коваленко и его друга Андрея Ярошенко за осквернение мемориала героям Сталинградской битвы. Дело возбудили из-за того, что Коваленко кинул 5000-ную купюру в воду у скульптуры «Стоять насмерть» на Мамаевом кургане. Не снимал, как люди пытаются достать деньги. Один из прохожих залез в воду и вытащил купюру. Следственный комитет утверждает, что это второй задержанный Андрей Ярошенко, который изображал случайного прохожего. По версии следствия, своими действиями Коваленко и Ярошенко осквернили мемориальный комплекс. По словам Святослава Коваленко, он не собирался никого оскорблять, деньги в воду бросил, чтобы загадать желание, и ушел. Спустя час он вернулся, увидел, что купюра привлекла внимание прохожих, и тогда решил снять происходящее на видео. В Санкт-Петербурге на мосту Ахмата Кадырова вывесили плакат с обращением к уполномоченному по правам человека в Чечне. Мансур Салтаев, где Седа? Речь идет о Седе Сулеймановой. В 2022 году она сбежала от семьи из Чечни в Санкт-Петербург, где работала и собиралась замуж. 23 августа 2023 года ее при участии сотрудников силовых структур Чечни отправили обратно в республику. Последний раз девушку видели живой в сентябре 2023 года на встрече с Мансуром Салтаевым, который утверждал, что у нее все в порядке. С тех пор информации о ней нет. Правозащитники опасаются, что ее убили. Подруга Седы Сулеймановой, Лена Потяева, 23 августа вышла на пикет в Грозном с требованием расследовать убийство Седы. Потяеву задержали и составили на нее протокол о повторном нарушении правил проведения публичной акции. Все эти годы Лена Потяева добивается расследования вероятного убийства ее подруги. Чеченские власти возбудили уголовное дело, но его не расследуют.
12: Бывшая участница группы Pussy Riot Рита Флорес заявила, что была завербована сотрудниками ФСБ более 3 лет назад и передавала спецслужбе информацию о художниках и политических активистах. Среди тех, кого ей поручили разработать, художники Филиппенца и Павел Крисевич, а также бывший издатель «Медиазоны» и участник арт-группы «Война» Петр Верзилов. Летом 2025 года, по словам Флорес, она получила задание помочь организовать его убийство. Все это активистка рассказала на днях, вскоре после того, как покинула Россию. Подробности в нашем сюжете.
13: Давай к нам!
11: Быстро, давай. 2020 год. Участницы Pussy Riot Мария Алехина и Маргарита Коновалова, она же Рита Флорес, проводят акцию под названием «Осторожно, хрупкая», привязав к столбу рядом с Кремлем человека в костюме сотрудника ОМОНа. Акция была посвящена протестам 2019 года, участников которых судили в том числе заброшенные в сторону полицейских пластиковые бутылки и стаканчики.
13: Да, Рит, такая херня, меня не задерживают, ты одна.
11: За акции публикации Флорес неоднократно арестовывали. У нее также проходили обыски в рамках уголовных дел против ее знакомых и коллег. Но больших сроков Флорес никогда не получала. А на днях, уехав из России, сообщила, что в течение примерно 3 лет сотрудничала с ФСБ. О вербовке она рассказала на YouTube-канале «Порт Видео» в интервью адвокату Дмитрию Захватову.
14: Ну, все просто как в кино в настоящем. Сели за стол, двигаться мне нельзя, смотреть в стороны нельзя. Меня начали вербовать, всячески угрожать, издеваться, говорить не самые приятные вещи, угрожать убийством моей семьи и тем, что я никогда в жизни не смогу доказать, кто убил мою мать. Переходы на личности, какая я мерзкая, ужасная, что из меня сделают самую главную сатану всей России. И вот.
11: Флорес получила псевдоним Харлей и должна была передавать ФСБ сведения о художниках и активистах, в том числе о Филиппенце, Павле Крисевиче и Марии Алехиной. В интервью она рассказывает, что саботировала работу, передавала безобидную информацию или данные, которые так есть в открытом доступе.
14: Мы стали работать с Филиппенцем. Ну, я не могу сказать, что там что-то происходило. Я рассказывала какие-то абсолютно глупые и никчемные вещи. Куда Филипп ходит, после мастерской, где он ест лапшу, какое пиво он пьет и всякую такую глупость.
11: Филиппенца подтвердил изданию агентства, что Рита предупреждала его о слежке и убеждала уехать из России. Примерно тем же путем, по словам активистки, она пошла и в случае с Павлом Крисевичем, с которым также поссорилась и пыталась подтолкнуть художника вместе с женой уехать из России. Крисевич, однако, сказал изданию агентства, что намеки были непонятны, а каких-либо ссор, о которых активистка рассказала в интервью, он не помнит.
14: В будущем все последующие годы это была моя самая частная частая практика. Я со всеми ссорилась. И я думаю, сейчас все люди, которые это посмотрят, они поймут, так вот, что в итоге
15: что,
14: было.
15: Что у кого-то на да. что? Вот.
11: Летом 2025 года, как говорит Флорис, ФСБ поручила ей помочь организовать похищение и убийство Петра Верзилова, бывшего участника проекта «Pussy Riot» и бывшего издателя «Медиазоны». Именно после этого, по словам Флорис, она решила искать способ выбраться из России. Сделать это ей помогли бизнесмен Леонид Невзлин и адвокат Дмитрий Захватов. YouTube-канал, на котором опубликовано интервью Флорис, финансируется Невзлиным. Флорис далеко не единственная россиянка, завербованная ФСБ. Периодически таких агентов раскрывают. Так, в июле этого года суд в Польше приговорил к 7 годам лишения свободы бывшего координатора «Открытой России» Игоря Рогова. Он собирал сведения о российских оппозиционерах. В 2024 году в США задержали Ному Зарубину. Она, согласно документам американского следствия, работала по заданиям российских спецслужб и налаживала контакты с журналистами, правозащитниками и экспертами. В июне этого года ее приговорили к 14 месяцам тюрьмы за дачу ложных показаний. Еще один раскрытый агент – Павел Рубцов, известный как испанский журналист Пабло Гонсалес. Его задержали в Польше в 2022 году, а в августе 2024 Рубцов уже вернулся на родину в рамках крупного обмена заключенными между Россией и странами Запада. Проживая в Европе, Гонсалес внедрился в сообщество российских оппозиционеров. В частности, тесно общался с дочерью убитого политика Бориса Немцова Жанной. Испанские СМИ писали, что он мог работать на ГРУ по меньшей мере с 2010 года.
12: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. И о том, как ФСБ вербует россиян, безопасно ли отказываться от такого сотрудничества и можно ли вычислить агента в своем окружении, поговорим с главой правозащитного проекта «Первый отдел» Дмитрием Зайрбеком. Он на видеосвязи с нашей студией. Дмитрий, здравствуйте.
16: Здравствуйте, Марина.
12: Расскажите, пожалуйста, кого и зачем Федеральная служба безопасности России вербует среди журналистов и активистов? Для чего? Это же не носители какой-то суперважной, суперсекретной информации, как если бы это были члены правительств, каких-то военных организаций, научно-исследовательских институтов. Это люди, которые знают примерно то же самое, что можно прочитать в интернете.
16: Все зависит от целеполагания. Вот с нашей точки зрения, да, с точки зрения обывательской, гражданское общество – это не угроза. А с точки зрения службы безопасности федеральной – это угроза. Это угроза нынешней власти, конституционному строю, который они защищают. По этой причине они действуют в том числе и в отношении гражданского общества. Это вообще не уникальная фишка для России. Более того, это не уникальная фишка для авторитарных стран, стран, в которых установились авторитарные режимы. Это есть очень много где. Спецслужбы отслеживают, смотрят, что там, как, мониторят ситуацию, наблюдают за ней. Они активно выявляют слабые звенья, пытаются понять среду изнутри, кто с кем связан, кто на что способен, откуда деньги, какие планы обсуждаются, кто лидер, кто слабое звено. Пытаются получить информацию как можно раньше, какие акции планируются, какие поездки будут, поездки, всякие контакты, конференции, мероприятия, внутренние конфликты. Они собирают информацию, это их работа. Как они дальше эту информацию будут использовать, одному Богу известно. Вот. И совершенно не всегда та информация, которую они собирают, это я говорю, в принципе, про мировую практику такой истории, идет, что называется, в дело. Но работа спецслужб — это собирать информацию. Это работа спецслужб по всему миру. А другое дело, что российские спецслужбы видят в гражданском обществе не союзников и не что-то нормальное, что присуще, в принципе, любому здоровому обществу, а потенциальных врагов. И по этой причине, даже если хоть на какую-то долю, толику, мизерную копейку вероятности, значит, но все-таки это гражданское общество или какие-то отдельные его акторы могут угрожать действующему в России конституционному строю, даже вот пусть на сотую миллионную долю процента, они будут работать в этом направлении, в направлении вот этой микроскопической угрозы. Они будут ее выявлять, и они будут ее в том понимании, в котором они это видят, нейтрализовывать.
12: Вы видели вот это самое интервью Риты Флорис с ее откровениями о том, как ФСБ завербовала ее 3 года назад?
16: Ну, мне было интересно, да, посмотреть.
12: Что-то из этой...
16: Частями смотрел.
12: Да, что-то из этой истории показалось, не знаю, может быть, каким-то особенно стереотипическим для того, как действуют спецслужбы в России?
16: Мне сложно сказать о том, что есть стереотип. Ну, стереотип, например, да, распространенный, я уверен, что к нам в комментарии придут по этому поводу писать большие эксперты о том, что, значит, да у вас тут каждый второй завербованный, о чем вы вообще тут говорите? Каждый второй в оппозиции стучит. И вообще, вы видели вот этого там, да? Он обязательно работает на ФСБ. Они все давно агенты ФСБ. Вот это стандартный дискурс, вот это стереотипический дискурс. Вот, поэтому, когда выясняется, что какой-то видный активист или активистка работали, действительно сотрудничали со спецслужбами, ну, мало кого на самом деле это удивляет, кроме тех людей, кто непосредственно был знаком с этим активистом или активисткой. Стимулы разные бывают, да, вот бывает там положительное подкрепление, бывает отрицательное. Ну вот в данном случае было подкрепление отрицательное через угрозы, через шантаж, вот, через угрозы, которые притворяются в жизнь, более того, они сильно попили крови у Риты Флорес. Вот, и никому такого не пожелаешь. Это не, ну, какая-то приятная история, да, когда... Ну, вот человек, значит, соблазнившись какими-то деньгами, решил, вот, дай-ка я поработаю на ФСБ. Вот сплю и вижу. Ничего подобного. Никто никогда не хочет работать на ФСБ добровольно. Практически никогда. Ну, за исключением каких-то очень идеологически подкованных людей.
12: А насколько безопасно в таком случае отказаться от сотрудничества? Ну, или если тебя уже приперли к стенке, тем более был какой-то арест, задержание, допросы, обыски у тебя, у членов семьи, то проще согласиться, чтобы не мучили, или и при возможности потом рассказать, раскрыть себя, или что?
16: Все всегда по-разному. Да, если мы вот говорим про эту ситуацию, то, ну, давайте вы сперва, так сказать, как бы сперва пройдите в обуви Риты Флорес вот эти 3 года, прежде чем ее осуждать. Вот. Это на самом деле касается очень много кого. Нельзя говорить однозначно, что проще, а что не проще. Всегда ситуация индивидуальная. У некоторых семья и дети. Кто-то завербован, да, вот, и угрожают тем, что будут проблемы у семьи, у детей. Там, я не знаю, у кого-то... больные родители, и они будут получать лечение, со слов ФСБ, только в том случае, если, значит, вот как бы человек будет работать. Mm-hmm. Вот, поэтому, смотрите, первое, что надо знать, формально, с точки зрения закона, работа, вот это вот сотрудничество на конфиденциальных, на конфиденциальной основе с органами государственной безопасности в России может осуществляться только на добровольных началах. Вот ту бумажку, которую завербованные люди подписывают, когда они вот как бы вступают в эти отношения, еще до того, как им выдается псевдоним, вот оперативный, до этого момента вы подписываете бумажку. Бумажка может быть подписана только на добровольных началах. С этого момента вы фактически, де-факто, секрет-носитель, потому что факт сотрудничества образует государственную тайну. Просто так вот взять и рассказать кому бы то ни было о том, что вы работаете на органы, вы формально не можете.
12: То есть сейчас фактически Флорес себя под статью подвела?
16: Рита Флорес фактически себя подвела под статью, но Рита Флорес уехала из страны до этого. То есть она уехала из зоны вот эффективного контроля органов госбезопасности, где они могут непосредственно ее достать, взять, значит, посадить вот, в тюрьму за то, что она рассказала об этом. Поэтому история с тем, что типа пишите, обязательно всем рассказывайте о том, что вы работаете на органы, она как бы актуальна, безусловно, да. Это, ну, в общем-то, единственный способ слезть с этого крючка, такой гарантированный. Но делать это, когда вы находитесь в зоне контроля органов государственной безопасности России, я очень не рекомендую до тех пор, пока вот вы не окажетесь в безопасности, всем раскрываться. Есть у вас один, ну, такой способ, как это можно сделать, если вы подпали под влияние органов, это попытаться обратиться к правозащитникам, которым вы доверяете. Можно это сделать, например, через первый отдел правозащитный проект, можно это сделать через, ну, вот там, я видел, адвокат Захватов предлагал свои услуги, собственно, человек, который Рите Флорес помогал. Вот, но тут вопрос того, на самом деле, кому вы доверяете. Потому что вы доверяете вот этим людям, к которым вы обратитесь, непосредственно свою свободу. И те люди,

0: занимается этими вопросами со мной, в этом мнение сходится. Работать на ФСБ, в кавычках, безопасно, никого не подставляя, глобально невозможно. Здесь много разных факторов. Вот, например, Рита Флорес упоминала, что у нее на телефоне стояла шпионская программа. И, в принципе, ну, все общение, соответственно, да, со всеми людьми, с кем бы там она ни переписывалась, оно контролировалось. Вообще ФСБ, в принципе, весьма активно применяет такой вот шпионский софт в отношении и своих сотрудников, и своей агентуры. Как раз для того, чтобы исключить вот эти вот безопасные, значит, попытки обмануть дьявола. Нет, это не прокатит. Если все-таки вас заставляют подписать подобную бумажку, лучший способ попытаться съехать с этой иглы – максимально срочно себя дезавуировать как агента Федеральной службы безопасности или любой другой спецслужбы, к слову сказать, потому что это не только ФСБ этим занимается. Вот, и обратиться к тем людям, которые помогают с этой вербовки, вам вот, помогут вам слезть. Например, в первый отдел, правозащитный проект. Не в тот первый отдел, который вы могли подумать.
1: И в заключение, пожалуй, скажите, можно ли вычислить агента в окружении и не стать при этом параноиком?
0: Я вот здесь хочу, и, Марьян, позвольте, я здесь соберу слово немножко на подольше, очень важную мысль высказать. Значит, не существует сейчас вот в коллективном нашем гражданском обществе ни одного механизма социальной реабилитации тех людей, кто работал на государство. Государство этим очень хорошо пользуется, активно весьма, и как бы угрожает, в том числе активистам, вот этим вот замазыванием в какой-то вот истории с органами, потому что они знают, что если человек замазан в истории с органами, даже если на самом деле это было не так, если вот они его каким-то образом скомпрометируют в этом, то он потом никогда не отмоется, его и на работу не возьмут, и дружить с ним не будут, и общаться с ним не будут, он будет изгоем общества до конца своих дней, ну или пока не уйдет из вот этого вот гражданского сектора. Мы должны стремиться к тому, чтобы, несмотря на то, что все вот эти люди, мы должны, безусловно, считать, что они агенты угрозы, и с ними действительно-таки нельзя иметь никаких дел, потому что опасно, да? Но мы не должны устраивать им тотальную вот темную комнату, что мы вот отменяем их больше никогда, ни в одну дверь. Нет. Эти люди потому и не раскрываются, несмотря на все возможные страхи и сомнения. Они же тоже как бы недобровольно работают, как я уже говорил. Они потому и не раскрываются, что они боятся вот этого общественного осуждения. Поэтому, наверное, нам надо немножко поработать над своей терпимостью к этой всей истории и точно не развивать шпиономанию в секторе. Отвечая на ваш вопрос, вычислить шпиона можно по некоторым критериям, факторам каким-то. Ну вот, например, если человек необъяснимым образом получает деньги, на всякие конференции ездит, на всякие мероприятия бесконечно, при этом вы не знаете, на какие деньги он живет, никто не знает, на какие деньги он живет. Вот источника дохода нет, когда, да, это самый очевидный фактор. Самый вот прямо явно указывающий на то, что, ну, надо присмотреться. Но я призываю всех, вот, значит, не заниматься шпиономанией. Вот всех, кто это смотрит. Потому что шпиономания вредит, давайте скажем так, более жестко, отлову шпионов. Люди, которые очень боятся, что их раскроют, будут более осторожно себя вести и будут более скрытно себя вести, если будут знать, что за это, ну, как бы грозит. А за это грозит, ну, помимо как бы тюрьмы во многом, да, если мы там говорим про европейские страны. Вот, ну вот есть случай Игоря Рогова, весьма явный, который мог бы раскрыться, мог бы этим не заниматься, но побоялся это делать, да? Вот, теперь сейчас вот в польской тюрьме сидит. Шпиономания никому не поможет.
1: Дмитрий Заирбек, руководитель правозащитного проекта «Первое дело», был на связи с программой «Человек имеет право». Далеко не все российские девятиклассники, которые успешно сдали итоговую аттестацию и планировали заканчивать 11 классов, вернутся в школу 1 сентября. Их просто не зачислили. Для сотен школьников в этом году переход из 9 класса в 10 превратился в настоящий квест. Каникулы были потрачены на поиски другой школы и суды. И, наконец, в августе одну из жалоб рассмотрел Верховный суд России. Он признал незаконным отказ школы в Свердловской области зачислить ученика в 10 класс. Руководство школы объяснило это тем, что после 9 класса обучение проходит только по профильным направлениям, а родители хотели зачислить сына в общеобразовательный класс. Три инстанции поддержали школу, но административная коллегия Верховного суда отменила все эти решения, подчеркнув в частности, что процедура индивидуального отбора в профиль

0: Отдельные классы не должна лишать детей конституционного права на образование.
1: Больше половины российских школьников после 9 класса уходят в колледжи и техникумы. Об этом еще в прошлом году доложил президенту вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Тенденция не только сохраняется, но и набирает обороты. В этом году родители стали массово жаловаться в социальных сетях, что их детей не берут в 10 класс, даже отличников и хорошистов. Вот лишь несколько таких историй.
2: Оказывается, перейти и поступить в 10 класс сейчас проблема. Мой сын закончил 9 класс, сдал ОГЭ. ОГЭ экзамен он сдал на 4, средний балл, аттестата у него 3. 9, и он не попадает в 10 класс в своей школе. Минимальный балл, с которым можно попасть, это 4,2. Если вы сдали экзамены не меньше, чем на 4 балла. Все ОГЭ. Директор объясняет это тем, что количество мест урезано, учителей не хватает, и всех желающих вместить они не могут.
3: Прикиньте, его не взяли в 10 класс в 36-ю школу. С баллом 4,45, с аттестатом без троек, с ОГЭ без троек. Я уже и прокричалась, и проплакалась. Не знаю, что мне делать.
1: Ранее издание «Истории и факты» писало о новой политике государства. В последние годы власти значительно усложнили основной государственный экзамен, который сдают после 9 класса. А кроме того, позволили школам формировать только профильные 10 и 11 классы. Ученикам отказывают в поступлении туда, в том числе на основе конкурса. Так Валентин Берсенев из Свердловской области планировал поступить в общеобразовательный 10 класс. Но его не взяли, сказав, что открывают лишь профильные направления. Мама Берсенева дошла до Верховного суда, который признал приказ директора школы об отчислении недействительным. Добилась, чтобы сына взяли в 10 класс, и даже без суда, Юлия Разина из Москвы.
4: Мы написали заявление, где разъяснили им, что они не имеют права лишать нашего ребенка среднего общего образования. И если они хотят все-таки это сделать, пусть напишут нам письменный отказ.
5: На следующий день мне позвонили из школы и еще раз уточнили, точно ли Саша не хочет пойти в колледж. А через неделю я получила такое вот сообщение от школы. Ваш ребенок зачислен в 10 класс за настойчивость и стремление к учебе.
1: О том, что каждый российский девятиклассник должен иметь возможность продолжить обучение, заявил накануне министр просвещения Сергей Кравцов. Однако он отметил, что школы вправе проводить индивидуальный отбор и вступительные испытания при наборе в профильные классы. А вот в универсальные должны брать всех. Если таковых в школе нет, местные органы, по словам Кравцова, обязаны обеспечить ребенку, цитата, «возможность продолжить обучение в другой доступной образовательной организации», вероятно, вновь намекая на колледжи и техникумы.
0: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Трачешникова. Я созвонилась с учителем Александром Кондрашовым и попросила его объяснить, в чем разница между законным конкурсом в профильный класс и фактическим вытеснением ребенка из школы. Что теряет школьник, если уходит в колледж не по интересу, а потому что его не взяли в 10 класс? И почему переход в колледж для многих подростков закрывает или существенно усложняет путь к высшему образованию?
6: Если честно, мне не до конца понятна вот эта история, ну, как бы, кто заинтересован в избавлении от учеников, потому что школы все равно, они не могут быть заинтересованы в сокращении числа учеников, даже если они слабые. Ну, может быть, за каким-то небольшим исключением, потому что школы финансируются у нас подушевым финансированием, и чем меньше учеников, тем меньше денег школа получает. То есть, если честно, мне кажется, что за этим стоят не администрации школ напрямую вот за этой политикой сокращает количество учеников в 10-11 классах. Мне кажется, что это все-таки федеральные власти, потому что процесс происходит именно более или менее по всей стране. Мне кажется, тоже типичный такой вот момент современной России, когда какая-то проводимая политика, она не провозглашается даже официально. Вот недавнее решение Верховного суда, оно как раз вот показывает это противоречие между, с одной стороны, тем, что делает школа, и как бы за школой стоит некая система, да, что показывает как раз, что первые решения судов были все в пользу школы. И вот некой вот такой основной законодательной базы, где у нас все-таки говорится о том, что есть вот право на образование, и неполное среднее не может быть конечной точкой, поэтому если человек 9 классов окончил, он должен продолжить образование так или иначе. Кажется, что для большинства учеников идея остаться в школе, она какая-то более понятная. Ну, опять же, мне сложно говорить за большинство, но, по крайней мере, здесь понятная идея, что ты можешь дальше учиться в школе, ну, твоя жизнь как-то радикально не меняется, да, ты можешь пока, ну, лучше сориентироваться в жизни, как бы понять. Понятно, что вот человек, которого как бы не пускают в 10 класс, он теряет вот эту возможность, ну, подумать, осмотреться, понять еще окружающий мир. Его толкают уже в конкретное профессиональное поле. Это первое. Ну и второе, конечно, в условиях военных действий, да, СВО, войны, как ни назови, для, по крайней мере, мальчиков, юношей, для них самая тоже важная вещь часто – это отсрочка. И просто, если мы чисто математически сложим, то получится, что если человек идет в колледж после 9 класса и, допустим, обучение в колледже там 5 лет или 4 года, то получается, что он вот после 9 классов получает плюс 4 года. Там моменты, когда его, ну, не должны призвать в армию. Вот. При этом, насколько я знаю, отсрочка дальше по высшему образованию уже не выдается, если человек получил среднеспециальное образование. Вот. И, соответственно, получается, что просто чисто математически количество лет, которые человек может, ну, как бы не ждать, что за ним придет военком, да, и его возьмет в армию, оно просто меньше. Поэтому с этих позиций тоже, ну, получение, окончание 11 классов и потом получение высшего образования, да, ну, это какое-то продление, там, еще плюс 2 года в текущей ситуации, да, возможно, что, ну, те, кто сейчас учится, допустим, да, и их родители, они могут подумать, что как раз, может быть, это критический период, когда, возможно, военные действия могут уже закончиться, допустим. И если ты учишься в 10-11 классе, ну, сейчас фактически обучение вот в этих классах, особенно вот как раз с введением вот этих самых профилей, да, часто профиль заключается не в том, что люди углубленно изучают эти предметы, а в том, что они просто больше готовятся к этим профильным ЕГЭ. А в колледже никто этим заниматься не будет. В колледже, да, там есть обычные предметы, похожие на школьные, и там используются часто школьные учебники, там может быть русский язык, там история та же самая. Но, во-первых, там нет уже мотивации готовить человека к ЕГЭ, а подготовка к ЕГЭ – это вот, ну, возможность поступить, особенно если мы говорим о бюджетном обучении, на бюджетные места, потому что сейчас на бюджет, чтобы поступить, нужны очень высокие баллы ЕГЭ, либо победа в Олимпиадах, ну, либо, соответственно, вот знаменитое льготное поступление для детей участников СВО. Поэтому, конечно, человек просто отрезается от этих возможностей. Ну, понятно, что в перспективе там жизни человека, ну, я бы не сказал, что это как-то радикально отрезает от высшего образования, но для большинства речь идет о том, что когда они получат профессиональное образование, им нужно будет выйти на работу. Для кого-то, может быть, среднее образование вообще очень хороший выбор. Но именно вот это вот туннелирование людей, да, что они не выбирают, и к ним тоже не подходит индивидуально, а их рассматривают просто как некую массу, и что нам сейчас надо ее перенаправить вот из вузов в колледжи. Вот, мне кажется, в этом заключается подход, да, просто вот, ну, лишать людей возможности выбора, какой-то свободы самоопределения в жизни. То есть понятно, что те конкретные ребята, которые дошли до суда и вот выиграли в Верховном суде после 4 отказов в предыдущих инстанциях, ну, наверное, они вот смогут теперь выдохнуть и пойти в школу, да? Но насколько это решение повлияет на другие решения о приеме в 10 класс или неприеме, ну, мне сложно сказать, потому что правовое поле, оно очень странно работает в сфере школы и образования. То есть прав очень много, в законе образования вообще масса всего написано, но, ну, на мой взгляд, государство сделало сознательный выбор на то, чтобы эти правила не соблюдать. Да, и вот как раз вот эта сама ситуация выталкивания в среднее специальное образование, это абсолютно внеправовые действия. Вот. Ну и на мой взгляд, из того, что я наблюдаю, у меня каких-то доказательств, конечно, стойких нет, но мне кажется, это осознанная политика, вот, исходящая из... ну, федеральных, от федеральных властей, вот, которые вообще не соответствуют как раз правам. Верховный суд, да, высказался, но будет ли он какие-то еще действия предпринимать, будут ли какие-то другие органы власти какие-то в связи с этим действия предпринимать, ну, я сомневаюсь.
0: Учитель Дмитрий Кондрашов был на связи с программой «Человек имеет право». Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нашей студией преподаватель факультета социальных наук в Карловом университете Дмитрий Дубровский. Здравствуйте, Дмитрий.
7: Добрый день.
0: Скажите, пожалуйста, у вас есть понимание, что же такое в России произошло, из-за чего школьников в последний, особенно вот в последний год, которые успешно сдали государственную аттестацию после 9 класса, которые собирались учиться дальше и готовиться, может быть, к поступлению в ВУЗ, теперь могут просто не взять в 10 класс и настаивать на том, чтобы они ушли куда угодно, а лучше в какой-нибудь колледж учиться на какую-нибудь профессию, о которой они даже и не думали.
7: Ну, складывается ощущение, что в России принята такая программа принудительной реиндустриализации. По всей видимости, вот те производства, которые все больше и больше работают на войну, и связанные с этим всякого рода промышленность, нуждаются все больше и больше в рабочих руках. Не забываем же еще о том, что Россия агрессивно ведет антимигрантскую политику. То есть взять рабочие руки, скажем, из Центральной Азии она не может. Значит, соответственно, одновременно она закрывает рабочий рынок для людей из Центральной Азии, так сказать, или из Кавказа, которые готовы были приехать, и сталкивается с недостатком рабочих рук на производстве. И в этот момент, значит, эти бюрократы смотрят на высшее образование и говорят, что-то у нас многовато развелось там экономистов, юристов, значит, и социологов. Давайте, как сказать, их к станку, что называется. Это давнишняя, в общем-то, их мечта и вполне проговариваемая долгие годы. Еще, собственно говоря, там и 10, и 15 лет назад вполне от консерваторов такие идеи звучали, что недостаточно, так сказать, вот рабочих рук в стране, что как бы, должны быть рабочие руки, должны быть, не знаю, люди, стоящие у станка, а не вот эти все, значит, высоколобые товарищи, сидящие и тыкающие, значит, в клавиатуру компьютера. Вот я думаю, что общая тенденция такова, а применительно к школе речь идет о том, что в ряде мест, видимо, существует, так сказать, такая неформально заявленная практика сокращать количество людей в старших классах, потому что из них, как вы понимаете, проще поступать в университеты. Соответственно, через систему СПО, то есть среднего профессионального образования, люди тоже поступают, но это дольше и тяжелее. Хотя вот исследования Высшей школы экономики показывают, что, в общем-то, на это давление российские абитуриенты ответили предсказуемо. Они просто используют среднее профессиональное образование как обходной путь к высшему же. Поэтому, по большому счету, это усложнило и удорожило путь к высшему образованию, но не закрыло его.
0: Ну, вот вы, кстати, тут сослались на исследования Высшей школы экономики, а я видела другие данные от них. Я не говорю, что одно противоречит другому. И они подсчитали, что доля выпускников, которые, девятиклассников, которые переходят в 10 класс, она сократилась с 18 года, то есть за 8 лет, на 10%. Это довольно серьезно. То есть раньше 52,7% переходили в 10 класс, учились дальше и определялись. Кстати, не обязательно все шли учиться дальше в вузы, а просто определялись, чего они хотят от этой жизни. А теперь 42,7%, то есть вот ровно на 10%. То есть получается, что это системный такой процесс, который не один год идет, просто в этом году родители завыли уже.
7: Да, системный процесс, потому что в этом году они еще стали, собственно, ну вот этот вот кейс с Верховным судом, который, так сказать, сейчас стал обсуждаемый, да, когда родители дошли до Верховного суда в жалобе, так сказать, на отказ в продолжении образования. Там был сюжет, связанный с образованием в профильных, так называемых, классах. Это вообще отдельная история. Это классы, которые требуют некоторой дополнительной подготовки или, так сказать, дополнительных тестов для поступления в них. То есть это все-таки не то же самое. То есть одна проблема – это вообще поступить в любой 10 класс, да, а другая проблема – поступить в 10 класс с какой-то специальной профессиональной подготовкой, потому что это же бутылочное горлышко, оно формируется с двух сторон. То есть, с одной стороны, сейчас государство пытается явно сократить или уменьшить количество людей, которые поступают в 10 классы, а с другой стороны этого же бутылочного горлышка, здесь их возникает два, суживается количество, собственно говоря, доступных, не совсем, количество как бы мест в высшем образовании не то чтобы падает, но количество доступных падает. Уменьшается количество платных. Сокращаются дисциплины, которые государство почему-то считает неперспективными для рынка по каким-то своим соображениям, которые не всегда, я бы сказал, легко понять. Ну, а некоторые соображения понять легко. Они требуют, чтобы было больше, так сказать, технологов, инженеров и тех, кто, опять же, пойдет на эти же самые производства, на которые другая часть, которая не поступила, пойдет рабочими. А та, которая поступила, пойдет инженерами и технологами. То есть они готовят, у меня такое чувство, что они готовят такую вот странную реиндустриализацию. То есть то мир, как сегодня, так сказать, вообще-то мир технологических инноваций, он двигается в постиндустриальную эпоху, а Российская Федерация готовится к длительной войне и движется в обратном направлении. То есть она...
0: Больше сталеваров. Такую,
7: больше сталеваров, больше, так сказать, инженеров, слесарей и людей, стоящих у станка, да.
0: Ну, а с другой стороны, что плохого-то в том, что меньше детей получат высшее образование, если экономике, ну, действительно нужны люди? Не хватает среднего медицинского персонала, не хватает профессиональных рабочих, не чернорабочих, а тех же квалифицированных слесарей, сантехников, сварщиков вообще днем с огнем не сыщешь. Так вот, посмотрите, им зарплаты какие-то бездумные предлагают, строителей, ну, может быть, и действительно, и пускай туда отправлять детей. Или тут где-то кроется дьявол в деталях?
7: Во-первых, что значит отправлять детей? Слава богу, ну, то есть, конечно, уже трудно сказать, что мы не живем в Советском Союзе. Мы же, в общем-то, в нем в значительной степени живем. Но здесь самое-то главное, что значит отправлять детей. Вообще-то дети имеют право сами выбрать, куда им отправляться. И в этом смысле показательно, что люди как-то не стремятся вот в эти рабочие специальности. А почему? Вот консерваторы отвечают на этот вопрос так, что, так сказать, вот проклятые, значит, белые воротнички, так сказать, растлили российскую молодежь, что она любит сидеть у компьютера и не любит трудиться руками. Но в реальности ситуация такова. Есть действительно страны, как Швейцария, в которых, или там как Чехия, в которых не так много людей, как в России, например, получают высшее образование. Но дело в том, что тут действительно есть очень убедительные аргументы, почему людям можно их его не получать. Потому что люди получают очень приличные заработные платы, очень серьезные социальные гарантии, если они не идут в высшее образование, и их карьерные перспективы вполне существуют. В России без высшего образования карьерные перспективы всем довольно очевидны. То есть, да, ты можешь стать сварщиком, но это твой потолок навсегда. И для того, чтобы ты куда-нибудь дальше девался, или в тот момент, когда через 5-7 лет эти сварочные работы будут производить роботы, ты останешься у разбитого корыта и вообще без всякой специальности и без всяких перспектив куда-либо деваться. И меня как раз особенно впечатляет, что те, кто это все делает сейчас, у них есть почему-то абсолютная уверенность, что они знают, как будет выглядеть рынок труда через 5-7 лет. Вообще этого довольно трудно предсказать, и это мало кто знает, как это будет выглядеть, особенно в России. Но вот эта вот уверенность в том, что нужны будут сварщики, они, я не знаю, там, а не экономисты или юристы, это, по-моему, довольно странная уверенность. Не говоря уже о том, что реально люди способны переучиваться, и, конечно, и это современные исследования рынка труда показывают, что уже те, кто сейчас учится в университете, поменяют свою специализацию 2-3 раза в жизни, как минимум. Поэтому как бы представлять о том, что как бы вот он сейчас получит эту, так сказать, специальность и будет на ней всю жизнь, да нет, не будет. Но высшее образование дает больше маневров с точки зрения изменения своей специальности, чем среднее.
0: А на ваш взгляд, что происходит в таком случае с академическими свободами в стране, в российских вузах, если содержание образования, в том числе и высшего образования, все сильнее какому-то подчиняет кадровому запросу государства?
7: Это еще одно, так сказать, возвращение такого университета. Это прямо возвращение университета в эпоху, я бы сказал, которую историки знают о высшем образовании, да, 17 века, да, там, до как бы модернизационного университета, где университет рассматривался как место, где вас научат практическим навыкам. Для необходимым там, для службы, для государственной службы, для военной службы, для технической службы, для какой-нибудь службы. То есть университет не место для рефлексии, не место для исследований, не место для тестирования политических, социальных процессов, а место подготовки специалистов. Вот это, конечно, совершенно советская модель. Еще, я бы сказал, более упрощенная. Место, где надо подготовить специалистов. Вот как бы, а в каком количестве их готовить, зачем, почему? Это все, так сказать, вопросы плана. И с точки зрения академической свободы мы знаем по исследованиям, что студенты называются эти академические свободы для студентов. Прежде всего, возможность выбора. Возможность разнообразить свой профессиональный образовательный трек. Возможность исследовать то, что другие не исследовали, а не катиться вот по шпалам, которые, так сказать, положили рельсы шпаловые. Ты вначале тебе выдали, так сказать, пачку учебников, и на пятом году ты вытянул, ну, еще с отказом от Болонской системы, да, на пятом году ты вытянул, так сказать, таким болванчиком отесанным, так сказать, вылез оттуда стандартным, да, по стандартным же канонам обработанным, и пошел, значит, эти же каноны потом реализовывать, там, не знаю, на производстве или в бизнесе, или где угодно, или на госслужбе. То есть они видят это так, они видят это как производство одинаковых болванчиков, они видят университет как производство специалистов, необходимых для производства других процессов, вот так. Mm-hmm. То есть очень механистское, я бы сказал, догумбольдтовское представление, до, так сказать, представления об университетах 16-го
0: века. В России сейчас это прогрессирует, да? Вот такое
7: это
0: понимание.
7: Это, безусловно, прогрессирует, но интересно, что при этом в России параллельно происходит вот что. Это вот как раз хорошо было заметно по последним нескольким годам поступления в высшее учебное заведение. Параллельно как раз те университеты, которые этого не делают, элитные, говоря прямыми словами, они, наоборот, все больше и больше инкапсулируются. Все больше и больше они создают свои сети, все меньше и меньше ЕГЭ имеет какое-то отношение к поступлению к ним, потому что там олимпиадники поступают, там поступают целевики, квотники и ветераны СВО. Вот в этой странной комбинации университеты, как бы вот элитные, да, вот, не знаю, МФТИ, там, Вышка, да, МГУ, это, вот эти все, они прежде всего концентрируются как раз на решении нестандартных задач, на элитных каких-то вопросах. Они воспитывают исследователей. Но эти университеты все меньше и меньше доступны для людей из регионов, для людей, у которых нет больших денег вкладывать в эти бесконечных, так сказать, денег, которых надо вкладывать в олимпиады и в прочих так, тьюторов. То есть это все приводит вот к чему. К тому, что в России действительно для массового студента образование становится все более и более массовым, простецким, и все больше суженным с точки зрения своих практических задач. А для элитного, да, это все сохраняется, но только элитное инкапсулируется и становится чрезвычайно замкнутым. То есть элита закрывает те пути, те лифты социальные, которые существовали благодаря Болонской системе, благодаря ЕГЭ, которые существовали с момента, собственно говоря, реформы высшего образования. Сейчас они просто закрываются.
0: Спасибо вам большое за ваше разъяснение. Дмитрий Дубровский, социолог и преподаватель Карлова университета, был на связи с программой «Человек имеет право». Не менее 70 собак умерло в России с начала августа после обычной вакцинации. Точной цифры до сих пор нет. Подсчеты ведут журналисты и владельцы животных по чатам и публикациям в соцсетях. Всем погибшим собакам кололи одну и ту же российскую вакцину – «Мультикан-8». Четыре серии, которые уже запретили продавать. Производитель намекает на диверсию. Россельхознадзор с прокуратурой пришли к нему с проверкой, а владельцы погибших собак – готовится судиться. При этом пока никто не доказал, что дело именно в прививке.
8: Началось все в Ярославской области. В начале августа собакам там делали обычную плановую прививку «Мультикан-8». Это российская вакцина сразу от 8 болезней, в том числе от бешенства. Все собаки, которые потом умерли, получили укол из одной партии, серия номер 20. Реакция была у всех примерно одинаковая. Через 3-5 дней после прививки собаке становилось плохо. Поднималась температура, текла слюна, и начинался такой зуд, что животные грызли себе лапы и место укола. Потом судороги, собака переставала пить и не могла стоять на ногах. Хозяева возили питомцев по клиникам, врачи разводили руками. Через сутки двое собаки погибали. Прививали в основном в государственных клиниках, и туда же хозяева и шли, когда собаке становилось плохо. 14 августа областной центр ветеринарии в Ярославле перестал колоть эту вакцину. Объяснил осторожно. Поствакцинальные осложнения. О своем решении ветеринары сообщили Россельхознадзор и стали готовить претензию к производителю. Вскоре выяснилось, что похожие случаи были и в других регионах, от Петербурга и Подмосковья до Тюмени и Перми. Хозяева писали о смертях собак в соцсетях и чатах. Оттуда же из интернета о смертях узнала и сама фирма-производитель. 17 августа московский ветбиохим прочитал обсуждение в соцсетях, так он сам описывает это в своей хронологии. И на следующий день компания отправила своих людей в Ярославль разбираться на месте и объявила, что отзывает 20-ю серию вакцины целиком по всей стране, все 60 тысяч доз, которые к тому моменту уже разъехались по регионам.
9: В настоящее время мы получили всю информацию и проводим внутреннее расследование. Наши специалисты выезжали на место в Ярославской области, где проводили определенные мероприятия. В том числе были опрошены ветеринарные врачи, опрошены владельцы, были изъяты препараты, образцы вакцин, которые применялись. Все это доставлено в сейчас в лабораторию. В том числе мы проводим исследования и экспертизы доставленных образцов.
8: Ни одной официальной жалобы, по словам производителя, к тому моменту не поступало. Еще через день ветбиохим отозвал еще 3 серии вакцины. А 21 августа Россельхознадзор запретил продавать все 4. Мультикан 8, 20 и 21 серии, и Мультикан 6, 11 и 12. Но тот факт, что собаки умирали именно из-за прививки, пока не доказано. Ярославские ветеринары осложнение признали, но заявили, что вакцину везли и хранили как положено. В Саратовской области власти сообщили, что эту вакцину государственные клиники вообще не закупали.
10: В подведомственные учреждения Управления ветеринарии правительства Саратовской области обращения по факту гибели животных и ухудшения их состояния после вакцинации не поступали. Вакцина «Мультикан-8» 20-й серии государственными ветеринарными клиниками области не закупалась и не использовалась.
8: Только собаки в Саратове умирали после вакцинации не в государственных клиниках. Местная заводчица насчитала в городе 5 случаев. Все после 20-й серии. Спаниелю Тучке укол сделали 14 августа. Через 3 дня она умерла. Ветбиохимии говорят, то, что собака умерла после прививки, еще не значит, что из-за нее. А отзыв сразу же 3 серий объяснила так. Есть подозрение на организованное деструктивное вмешательство враждебных третьих лиц. Ну, то есть намекнула, что вакцину испортили специально. Но есть догадка и пострашнее. Ветеринары предполагают, что в вакцину попал вирус болезни ауески. От него собаки почти всегда умирают. В собачьей вакцине его не должно быть. Он свиной. Но одной таксы, которая умерла в Москве после вакцинации, его обнаружили. Но в самой вакцине, как заверяет производитель, его не нашли. Уголовного дела пока нет. Что покажет экспертиза, узнаем в конце сентября. Хозяева погибших собак тем временем собираются в суд с коллективным иском к производителю вакцины.
0: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нашей студией зоозащитник Юрий Корецких. Юрий, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, что вам известно о масштабах вот той проблемы, которую сейчас обсуждают в России владельцы собак, которым требуется вакцинация?
11: Масштабы трагедии поражают, потому что на моей памяти я не припомню, чтобы было столько случаев отравления от какой-либо вакцины, а тем более с летальным исходом. Это вот первый такой массовый случай гибели собак, и поэтому люди даже не знают, как реагировать, и система государство, ветеринарная система, такое ощущение, что просто не была к этому готова. Потому что по официальным данным было десятки смертей. Все началось с Ярославской области, со вспышки. Но то, что я читаю в зоозащитных пабликах, там речь идет о сотнях гибелей собак. Поэтому это просто такая массовая беда получается.
0: Но и тем не менее, пока что и производитель этой вакцины, который отозвал 4 серии, и Россельхознадзор, и прокуратура, они пока что говорят, успокойтесь, а после прививки, это не значит вследствие прививки, сейчас вот еще будут назначать какие-то экспертизы, и уже вот только потом можно будет что-то говорить, а вы как бы оценили реакцию, собственно, и производителя вакцины, и властей на то, что случилось. Ведь, по большому счету, официально-то запретили их только недавно, а до этого там какую-то вакцину отозвал производитель, а какое-то время вообще молчали, до сих пор нет реестра никакого единого.
11: Да, реакция, к сожалению, типичная для российских властей. И вот Ветбиохим, производитель вакцины, тоже ее повторяет. Они просто, как обычно, не хотят брать на себя ответственность. И очевидно, что такое количество смертей, которые произошли после применения вакцины для животных определенной серии, определенного препарата, говорит о том, что с большой долей вероятности здесь есть проблема в этой вакцине. И нужно, наоборот, бить тревогу и как можно шире оповещать население, ведь эта партия была выпущена количеством 60 тысяч доз и распространена по всей России. А на самом деле далеко не все слышали о том, что имеется такая проблема. И, возможно, прямо сейчас кто-то хочет привить свою собаку, и, возможно, он поведет в клинику, и там ему предложат эту вакцину. Хотя, по идее, конечно же, ее уже должны отозвать, но все равно лучше быть подстрахованным. И до того момента, ведь отзывали ее тоже долго, от первого случая зарегистрированного, когда начали люди жаловаться, до того, как Россельхознадзор заявил об изъятии этой серии и еще трех других серий, близких к ней, прошла неделя. И представляете, да, именно за эту неделю сколько потравилось животных. А ведь этого всего можно было бы избежать, если бы действительно была бы какая-то система реагирования на такие случаи.
0: А производитель, кстати, до сих пор утверждает, что к ним не поступало ни одной официальной претензии, ни одной официальной жалобы, то есть люди жалуются где-то в пабликах. Ну, предположим, мы поверим этому заявлению, а почему же люди действительно жалуются только в пабликах, а не предпринимают какие-то реальные юридические шаги для того, чтобы привлечь к ответственности, для того, чтобы проверку хотя бы провести? Что можно сделать в этой ситуации?
11: Мне кажется, что люди, которые потеряли своего питомца, они просто не могут так быстро отреагировать и составить юридически грамотное какое-то обращение. Что бы я рекомендовал, это готовить массовые обращения в суд, прежде всего, конечно, на производителя, потому что есть маленькая вероятность, но она критически мала, что могли быть нарушены условия хранения, например, вакцины, перевозки или применения в ветклиниках. Но это был бы 1-2 случая. Когда мы говорим о десятках и даже сотнях, и все под одной серией одной вакцины, то очевидно здесь, что это не в клиниках что-то напутали. Очевидно, что проблема какая-то в вакцине. У владельца на руках должен остаться ветеринарный паспорт, в который вклеена наклейка с названием вакцины, с ее номером. И это будет одним из главных доказательств, что такого-то числа была сделана вакцина. Дальше нужно попытаться запросить у клиники карту животного, различный журнал, записи, которые были сделаны, чтобы это тоже приобщить к суду. И, конечно, одним из важных доказательств будет экспертиза трупа животного. То есть после смерти нужно не горевать. Конечно, людям не до этого, как мы говорим, и сейчас даже еще в суды не все только начинают думать обращаться, но если вы хотите добиться справедливости, то нужно сделать специальную экспертизу, которая бы проверила труп животного на предмет наличия в нем каких-либо вирусов или вообще причины смерти, установления причины смерти. Отдельно стоит, конечно, проверить болезнь ауэски, так называемое псевдобешенство. Это сейчас основная версия, из-за чего могут происходить смерти. Это герпес-вирус свиней, и, возможно, из параллельной вакцины как-то он попал в эту серию. И на него отдельно, конечно же, желательно попросить сделать исследование. Я уж не знаю, способны ли лаборатории во всех городах такое делать, и можно ли докопаться до истины, но, по крайней мере, максимально постараться нужно это сделать. Ну и, конечно, сохранять все чеки и платежные документы, сколько вы потратили, на саму прививку, сколько вы потратили на экспертизу, все ваши расходы, конечно, нужно тоже сохранять. Именно они будут основанием для возмещения. Ну и плюс моральный вред тоже, который нужно добавить в исковое заявление.
0: А добиваться привлечения к ответственности, возможно, уголовной ответственности, есть ли смысл кого-то из ответственных лиц, я не знаю, на том же производстве?
11: Ну, в теории этим должна заниматься сейчас прокуратура. После того, как Россельхознадзор отозвал партии, и, собственно, прокуратура занялась этим делом, по идее, она должна разобраться в ситуации, понять истинную причину, что произошло, и тогда уже наказывать виновных. Верю ли я, что доберутся до производителей? Не особо, но шанс есть, потому что действительно ситуация экстраординарная, такого раньше не было, и большое количество пострадавших животных, ну и, соответственно, их владельцев.
0: Угу. Да, спасибо большое за ваше разъяснение. Юрий Корецких, зоозащитник, был на связи с программой «Человек имеет право». Была программа «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».
12: Говорит Радио Свобода.
13: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
12: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
13: Радио «Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
14: Настоящий материал, информация, произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Троицким Артемием Кивовичем, либо касается деятельности иностранного агента Троицкого Артемия Кивовича.
15: Привет, друзья! Это Артемий Троицкий. Музыка на свободе. Выпуск номер 275, но он такой как бы немножко юбилейный, да, 275. Но совершенно не поэтому, а так совпало, что он будет довольно праздничным, потому что наш главный герой сегодня — это Паскаль Камелад, мой любимейший композитор, автор замечательно забавной музыки. Послушаем его новые работы. А начнем с группы Кирстен Хирш из Throwing Muses. Группа называется 50-Foot Wave, 50-футовая волна, ну, то есть высокая волна. Группа довольно старая, существует с 2003 года, и уже седьмой альбом у нее вышел. Да, время летит, конечно. Седьмой альбом называется Black Pearl, «Черная жемчужина». Как всегда, у Кристен Хирш работа качественная. Слушаем песню «Fly Down South». Летим на юг.

Кристен Хирш и 50 Foot Wave. Новейший альбом этого ее побочного коллектива называется Black Pearl. Следующая группа, дебютирующая, английская, из города Бристоля, существует лет 5-6, называется Lies. И это квартет, выступающий в стиле, можно сказать, арт-панк или авант-панк. В общем, такое все экспериментально-политическое, но с явно панковой энергетикой. Дебютный альбом Lies называется Wasteland or What Ails Our People is Clear, то есть помойка или чем болеют наши люди, понятно. Слушаем песню Impostor, самозванец.

Брестольский квартет «Лайс», песня «Самозванец» их дебютного альбома. Ну, Шарон Ван Эттен, я думаю, вы неплохо знаете. Из штата Нью-Джерси, сингер-сонграйтер. Шестой альбом у нее уже вышел. Называется «We've been going about this all wrong». То есть все, чем мы тут занимались, все это было неправильно. В общем, я думаю, комментарий к сегодняшнему международному и прочему мировому положению, которое особого оптимизма не внушает. Ну, песня, в общем, достаточно обнадеживающая, называется «I'll try», «Я постараюсь».

0: Шерон Ван Этен «I'll Try» с ее нового 6-го уже альбома. Ну, теперь наш маленький сюжетик. Его герой Макс Рабе. Макс Рабе, может быть, это им вам ничего не говорит, но то, что вы слышали этот незабываемый голос, это 100%, потому что вы наверняка смотрели прекрасный сериал «Вавилон, Берлин». Ну, и там как раз вся главная музыка. Ну, она написана в основном Томом Тыквером, инструментальная музыка. Вот песенки всякие в свинговом стиле 20-х годов Ваймарской Республики — это все Макс Рабе и его Паласт-оркестр. Существует этот оркестр с 85 года в городе Берлине. Ну и я думаю, что все-таки, хотя это очень успешное предприятие, но в основном народ знает Паласт-оркестр и Макса Рабе именно благодаря этому сериалу. Слушаем главную песню из «Вавилон, Берлин». Она называется «Ein Tag wie Gold», то есть «День как золото».
1: Ein Tag wie Gold, in den Adern 100.000

Max Rabe и Palast Orchestra «Ein Tag wie Gold» из берлинского Вавилона. Но надо сказать, что Max Rabe, естественно, выпускает и свои собственные пластинки с оркестром, и без оркестра, и так далее. Их у него довольно много. И вот последний сольный альбом Max Rabe, первый, кстати говоря, за 5 лет, называется «Wer hat hier schlechte Laune?» «У кого тут плохое настроение?» И с этого альбома слушаем песню «Es wird wieder gut», то есть «Все будет хорошо».

Макс Раве из города Берлина, замечательный свинговый певец, и его новый сольный альбом «Wer hat hier schlechte Laune?» «У кого тут плохое настроение?» Ну а теперь, чтобы не сомневаться в том, что настроение на ближайшие, по крайней мере, минут 15-20 у всех будет хорошее, мы переходим к Паскалю Камеладу. Камелад уже был однажды нашим героем в музыке «На свободе», но поскольку довольно плодовитый он композитор и музыкант, то выходят постоянно у него какие-то новые работы, как сольные, так и записанные в сотрудничестве с кем-то. И я решил, значит, поскольку поднакопилось уже у меня камеладовских пластинок, решил их на вас вывалить. Во-первых, надо сказать, что раздобывать эти пластинки довольно сложно. То есть за пределами Франции и Испании, а в Испании даже точнее ее области под названием Каталония, пластинки Камелада так особо не распространяются. Поэтому приходится за ними гоняться, и иногда удается что-то найти из архивных записей. Вот, в частности, не так давно, находясь в стране Испании, конкретно, по-моему, в городе Аликанте, я нашел альбом 2006 года под названием «Espontex Симфония», «Губочная симфония». И хотел бы предложить, значит, вам одну запись с этого старого альбома. Пьеса называется «Галлюциногенная губочная симфония».

Паскаль Камелат. Спутать его, естественно, ни с кем абсолютно невозможно. Я посмотрел его дискографию в Discogs, там его стиль обозначен как unconfoundable. Таким образом, даже выучил новое английское слово unconfoundable, что означает «непостижимый». Родился он 30 июня 1955 года, то есть полный мой ровесник. Я тоже родился в июне 1955 года. Правда, я родился в Ярославле, а Паскаль Камелат родился в городе Монпелье. Отличный, отличный город на юге Франции, где-то между Марселем и Пиренеями. Итак, теперь переходим уже к актуальным записям Камелата. В 2019 году вышел его альбом под названием «Deviationist Muzak». «Deviationist» — это значит «с отклонениями». А что такое «Muzak»? Ну, в общем, это как бы фоновая музыка. Есть такое профессиональное обозначение музыки, которая звучит в холле гостиниц, в лифтах там и так далее. На мой взгляд, один из лучших вообще альбомов в карьере Камелата, хотя альбомов у него несколько десятков, и практически все исключительно хороши. Два трека послушаем с этого альбома. Сначала «Dancing El Momo».

Танцуем танец Момо, Паскаль Камелат, альбом Deviationist Music. И теперь давайте послушаем еще и заглавную пьесу с этого же самого альбома.

Creationist Music Pascal Camelot, одноименный альбом 2019 года. В 2020 году у Камелада вышло сразу несколько альбомов. Один из них мы послушаем в одной из следующих передач. Это альбом «L'Arme Secret», записанный им вместе с французом Марком Уртадо. А сейчас мы послушаем прочие всякие его новинки 2020 года. И, во-первых, совместный альбом с певицей и поэтессой Ивет Надаль. Она поет, играет на гитаре и сочиняет тексты песен. Паскаль Камелот, соответственно, аккомпанемент и музыка. Альбом называется «En nom de la ferida» – «Во имя праздника», так что и можно перевести. Я так толком и не понял, что такое ферида. Слушаем песню «Faremos un foc».

Паскаль Камелат и Ивет Надаль, испанская певица и поэтесса, альбом «El nombre de la ferida». Следующий альбом вышел у Паскаля Камелата в 2020 году уже во Франции и на относительно крупном лейбле «Because», так что его раздобыть, в принципе, вполне возможно. И называется он «Le Cut-up Populaire» — «Популярные вырезки». Во многом в этот альбом вошли пьесы из той пластинки, которую мы только что слушали, а именно «Deviationist Music», но есть и всякие новые треки тоже. Вообще треков там очень много, около 30. Два послушаем. Во-первых, собственно, заглавная песня «Le Cut-up Populaire».

Паскаль Камелад, Катап Попюляр с одноименного альбома 2020 года. Но надо сказать, что вышли у него еще два альбома в этом же 2020 году. Один это сборник всяческих его коллабораций, который называется «Мемуар дюн вентрилок», то есть «Воспоминания чревовещателя». А также альбом с Ришаром Пинасом, известным французским музыкантом, лидером группы «Эль Дон». Этот альбом называется «План де Пари», ну, то есть «Карта Парижа». Этих альбомов, честно скажу, у меня просто-напросто нет, потому что, как уже было сказано, не так легко раздобывать камеладовскую продукцию, находясь в Северной Европе. Что делать? Но слушаем еще один трек с «Катап Попюляр», и это пьеска под названием «Элевасьон де Мари Мадлен», то есть «Вознесение Марии Магдалины».

«Вознесение Марии Магдалины», альбом «Legato Popular» замечательного франко-каталонского композитора Паскаля Камелада. Ну а теперь перейдем к находкам из Америки. Один альбом, за которым я тоже давно гонялся, но не мог его раздобыть, это дебютный альбом Ника Уотерхауса. Второй, третий альбомы и четвертый, по-моему, в нашей программе звучали. Мне очень нравится этот музыкант при всей его ретрушности. Но вот первый альбом никак до меня не доходил. Вышел он в 2012 году, когда Нику Уотерхаусу было всего 25 лет. Альбом называется «Time's All Gone». В принстонских завалах я его обнаружил. Слушаем с альбома «Time's All Gone». Все время вышла песенку «Someplace».

Житель Сан-Франциско Ник Уотерхаус и его дебютный альбом 2012 года «Time's All Gone». Теперь дебютирующая новая английская группа, и группа, на связь, очень хорошая. Она такая электропопсово-психоделическая. Дуэт Натали Финдлей поет, Джулия Полинер играет, но они на самом деле оба играют. Группа из Лондона, совсем новая, в 2019 году была создана, и называется она Truces, но пишется это так, две буквы Т, две буквы R, две буквы U, ну и потом C и S. Truces. Точно так же называется их дебютный альбом, с которого мы слушаем песню «Sensations of Cool».

Лондонский дуэт «Трюсис» и их дебютный альбом. Ну что ж, осталось нам послушать одну единственную песню в сегодняшней программе «Музыка на свободе» номер 275. И это будет вашингтонский дуэт «Флэшер». Эмма Бейкер и Тейлор Маллетс. Второй их альбом называется «Love is Yours», «Любовь твоя», и с него песня «Little Things», «Маленькие вещички». Я вам всем напоминаю, что вы прослушали программу «Музыка на свободе» на радио «Свобода». Также имеется популярный подкаст этой самой программы, на который нетрудно записаться, что я вам и советую сделать. Это был Артемий Троицкий. Всем счастливо и до следующей недели.

0: Марина Ефимова была человеком активной доброжелательности. Улыбнуться без всякой фальши, найти слово для уставшего, похвалить без лукавства, сохранить надежду на успех и непременно поделиться смешным случаем из череды собственных неудач. В одной из радиопрограмм она рассказывала о существующем в Калифорнии заведении с почти пародийным названием «Институт выздоровления от горя». Если такой в самом деле был, Марина заслуживала в нем место главврача. Она гениальный психотерапевт. После любой ее передачи ваши легкие вырастали в объеме. Люди казались не такими уж противными, и вы ощущали инъекцию мудрости и великодушия. Достигалось это без прямоговорения, одними примерами и умной драматургии. Секрет был в писательском даре. «У женщины, — говорит Виктор Шкловский, — есть любовь, поэтому она любит». У Марины всегда была любовь. Она хотела влюбляться в жизнь, в людей, в явления. И влюблялась. Во всем искала не просто положительное, но вдохновляющее своим благородным примером. Не бралась за скучное и ненужное. В ее постоянной приподнятости жила непременная скромность. Вы могли и не догадаться, что она пишет. Никогда не вещала, не делала вдохновенно задумчивого лица, не привлекала к себе искусственного внимания и не позиционировала себя как писателя. Такой писатель, такая писательница много лет готовила передачи для «Радио Свобода». Мы рады, что она согласилась для нас написать свои воспоминания. Теперь это наш золотой фонд.
1: Когда в 1966 году я попала в детскую редакцию Ленинградского радио в качестве внештатного сотрудника, я была уверена, что радио уже давным-давно никто не слушает. Между тем, огромный дом Ленинградского радио находился в самом сердце Питера, на Манежной площади, в двух шагах от Невского проспекта. По рекомендации Игоря, детские вещи которого иногда читались и ставились на радио, меня приняла под свое покровительство глава детской редакции, мягкая интеллигентная дама Ирина Александровна. Мне поручили делать передачу о районах Ленинграда, о том, что в каждом из них интересно детям и подросткам. Народ на радио был загадочным. Ходила, например, по коридорам пара. Словно из фильмов «Антониони» Моника Витти и Ален Делон. Стройные, элегантные, с красивыми гордыми лицами. Оказались сотрудниками отдела «Лениниане». Когда они величественно скрывались за дверью своей редакции, мне казалось, что там они преображаются, как золушки в двух заморашек, и только тогда начинают, утирая рукавами носы, нести в микрофон свою пропагандистскую ахинею. От других странных персонажей я непосредственно зависела. Одним был директор, чрезвычайно молчаливый человек. В его внешности удивительной была какая-то стертость лица при огромном росте и мужественном сложении. Он сам возглавил довольно многочисленную комиссию, которая прослушала мою первую передачу про театр юного зрителя. После прослушивания один член комиссии сразу сказал: «Передача, конечно, веселая, но недопустимо, чтобы дети в ней ни разу не упомянули роль партии и правительства в создании их счастливого детства». У моей славной покровительницы лицо пошло красными пятнами, но она ничего не сказала. И я с беспечностью внештатника попросила разрешения объяснить мою тактику. Представьте, что вы приезжаете на родительский день в пионерлагерь навестить ребенка. И видите, что дети стоят смирно с плакатом «Спасибо, родители, за наше счастливое детство». Вам станет не по себе. А вот если ваш ребенок промчится мимо вас в разгар игры, мимолетом чмокнет, крикнет: «Ой, мам, пап, сейчас мы только доиграем», то у вас не будет никакого сомнения в том, что ваш ребенок счастлив. На этом ощущении я и пыталась строить передачу. Все молчали, одна демагогия легнула другую. А директор, постучав пальцами по столу, подвинул к себе текст, поставил подпись и молча протянул папку Ирине Александровне. На радостях та спросила у него: «А вам самому разве не было интересно?» И вдруг директор поднял на нее глаза, несчастнее которых я не видела, и спокойно сказал: «А мне вообще ничего не интересно».
0: Марина Ефимова. Воспоминания, прочитанные на «Свободе». Слушайте главы мемуарной книги на нашем сайте свобода.орг.
2: «Преступление и война». это делается для того, чтобы подавлять, для того, чтобы запугивать. Это делается для того, чтобы показывать свою власть.
3: Здравствуйте, с вами Александра Вагнер. Я рассказываю о том, как люди собирают доказательства военных преступлений, как наказывают виновных и почему вообще возникло международное право, позволяющее жертвам насилия на войне искать справедливости. Слушайте подкаст «Преступление и война» на всех платформах подкастов.
4: Говорит Радио Свобода.
5: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
4: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
5: Радио Свобода всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
6: Настоящий материал, информация произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича.
7: Это моя война. Я так воюю.
8: Я не часть ФБК, но часть антивоенного комитета. Склонен своей симпатии отдавать сбройным силам Украины и украинским медикам.
9: Много лет говорите, что Путин понимает только язык силы.
8: Удары по НПЗ – это удары по частным водителям. Удары по Wildberries – это удары по маленьким предпринимателям.
7: Нужно вернуть землю Украине и украинцам, чтобы они там строились, заплатить за разрушение, и будет мир.
10: Без грима.
7: Попудрят патологоанатома потом.
9: Привет! «Грани времени. Интервью». С вами Мумин Шакиров. И в нашей студии частый гость в Латвии, предприниматель-филантроп Евгений Чичваркин. Евгений, здравствуйте.
8: Здравствуйте.
9: Ничего не перепутали?
8: Филантроп так очень сомнительно, а так виноторговец из Лондона, вот самое правильное, как бы мне хотелось, чтобы меня идентифицировали.
9: Ну, могу добавить, виноторговец из Лондона. Рита Флорис, бывшая участница Pussy Riot, ее заставили сотрудничать с ФСБ. Вот, вы будете теперь опасаться больше или в вашем поведении ничего не изменится?
8: Ну, это, безусловно, я воспринял достаточно эмоционально эту новость и коротко списался с Петром Верзиловым, в основном матом.
9: С Петром Верзиловым, на которого якобы готовилось покушение.
8: Да, якобы, я не сомневаюсь, что... Потому что он реально воюет, и это их очень бесит.
9: Вот британский суд, кстати, продолжение этой темы, установил, что люди, связанные с разведывательной компанией, готовили поджоги Хайд и Эдон Извайн. И ваше похищение.
8: Да.
9: Вот, вы стали иначе чувствовать себя в Лондоне?
8: Ну, это дополнительные вводные. Дополнительные вводные к моей жизни.
9: Но есть бодигарды, телохранители?
8: Нет, конечно. Все закончились в России в 2008-м. Коротко, бодигарды были в момент выборов в Кишиневе на короткое время, во время публичных каких-то, на несколько часов. И 3 дня в Южной Африке, когда мы там шлялись по районам, где не нужно шляться.
9: То есть в Лондоне вы просто оглядываетесь по сторонам, да, если грубо?
8: Я не оглядываюсь, я в основном туплю в телефон. Или смотрю на архитектуру.
9: А вы в своем окружении что-то поменяли или нет?
8: А что?
9: Если готовилось покушение, мы понимаем, что руки у ФСБ очень длинные, и после этой истории громкой, есть ли смысл вообще не думать о том, что это может повториться?
8: Смысла нет, но, опять-таки, ты не можешь жить все время в страхе. Если ты начинаешь бояться, то ты потом приходишь как один из олигархов к 100 миллионам на охрану в год, и дети летают в разных самолетах, или как Путин собрал все ПВО вокруг Валдая. Ну вот ты закончишь так, а как твоя жизнь оборвется... Скажем так, никому не известно.
9: А как вы считаете, вот скандалы внутри оппозиции,